0: Радио Югра.
1: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не

0: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В домах более 300 югорчан установят пожарные домовые извещатели. Полиция Нефтеюганска за год выявила 70 сайтов с запрещенным контентом. В Пойковском создадут Центр патриотических инициатив. В Югре увеличили финансирование на установку пожарных домовых извещателей в домах граждан, не оснащенных системами сигнализации и оповещения. Соответствующие изменения в госпрограмму «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» одобрили на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Ожидается, что эта мера затронет 326 семей в социально опасном положении, поможет снизить риски при возникновении пожара и спасти от несчастных случаев. К размещению в их жилье подготовят порядка 700 извещателей. Как отметил глава региона, принятое решение — проактивная позиция окружных властей. Необходимо не просто восстановить затраты семей на эти устройства, а скоординировать работу, чтобы специалисты приходили и проводили установку оборудования. Ханты-Мансийск станет ключевой площадкой для обсуждения будущего югорских авиаузлов. Завтра стартует расширенное заседание энергетического и аэродромно-технического комитетов Ассоциации «Аэропорт». Главная тема – модернизация, строительство и безопасная эксплуатация воздушных гаваней в современных условиях. Эксперты сосредоточатся на нескольких важных направлениях. В фокусе внимания – импортозамещение светосигнального оборудования и внедрение новых технических систем. А еще вопросы содержания, реконструкции аэродромных покрытий, повышение энергоэффективности инфраструктуры, прогнозирование пассажиропотока и интенсивности движения воздушных судов. Отдельный блок программы посвятят перспективам развития аэродрома Ханты-Мансийска. Профильный доклад представит генеральный директор «Югра-Авиа» Александр Качура. На следующий день участники перейдут от теории к практике. Делегация посетит аэропорт окружной столицы, чтобы на месте изучить работу энергетических и технических служб предприятия. 70 сайтов с материалами террористической и экстремистской направленности выявила полиция Нефтеюганска в ходе мониторинга интернета в текущем году. Все материалы были направлены в Роскомнадзор. По 68 из них уже принято решение о досудебной блокировке. Главная опасность в том, что основная аудитория таких ресурсов – молодежь. Злоумышленники пользуются правовой неграмотностью подростков, их любопытством и особенностями возраста, чтобы вовлечь в деструктивную деятельность. С целью противостояния этой угрозе полицейские регулярно проводят профилактические лекции и беседы в учебных заведениях. Управление МВД России по Югре напоминает, за распространение экстремистских материалов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Запрещено публиковать, репостить и даже хранить аудио, видео и фотоматериалы сомнительного содержания. И последнее. В Пойковском появится Центр патриотических инициатив. Его концепция основана на книге Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» и предусматривает строительство масштабного арт-объекта, оборудование площадки для лазертага и модернизацию сцены в Парке Победы. Эта идея готовится для участия в региональном конкурсе инициативных проектов на 2027 год. Часть парка уже преобразилась. Обновлен памятник скорбящей матери. Рядом установлен новый мемориал в честь участников СВО. Бронзовая фигура воина с гранитными буквами «З» и визы спиной, гранитная арка с колоколом и стена памяти с именами погибших земляков. Этот объект стал победителем предыдущего регионального конкурса и был реализован при участии жителей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
4: Что это было?
5: Составы скрипят. Возраст уже не тот.
4: С самого утра. Что это такое? Действительно, получил вот неожиданно это. Николай Владимирович Авдонин.
5: Да?
4: Зашел в студию, и сразу понятно. То есть издалека, кто это там? Да, это да, там
5: это моя лягушонка. В коробчонке.
4: Да, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова. Доброе утро.
4: 1 июля сегодня. Ребята, 1 июля.
5: Наконец-то.
4: Середина лета. Средний месяц лета, я имею в виду.
5: Ну, не середина.
4: Ну, средний месяц.
5: Только, да.
4: И что, отмечаем мы его прохладой. И я хочу сказать, что вот 21 градус, да, сейчас, не, 18, в Ханты-Мансийске в данный момент, и хорошо. Немножечко утомила меня жара. И пусть будет, вот 20-25, этого вполне достаточно. Ну, правда, утомила немножко жара. Хочется, вот, сегодня ветерочек, так хорошо. Даже несмотря на это, все равно там мошки, там вот это все осталось. Но в целом, вот, вышел, и хорошо, понимаешь? И не вот, не сразу, нет такого, и как будто тебя огнедышащий дракон просто подышал на тебя. Этого нет. И я предлагаю прямо сейчас всем, вот, знаешь, выйти на улицу и просто немножечко проветриться, так сказать, немножечко подышать этой прохладой.
5: Вообще, на самом деле, такая погода, что достаточно окно открыть возле окна, постоять или там сквознячок сделать дома. Вообще замечательно. Со вчерашнего дня
4: впервые за все лето, за, ну, с самого же начала июня жарище. И дома жарко, конечно же. А у меня же никаких там ни кондиционеров, ничего нет. У меня же только этот, как он, вентилятор
5: ну,
4: только.
5: Ну, ты старовер, понятно. Не признаешь кондиционеры?
4: Я признаю.
5: Аэрогриль признаешь, кондиционеры нет? Вот странно.
4: Я признаю. Управляющая компания не признает, понимаешь? Вот в чем дело.
5: Вот напольный, как у меня, поставила, и все замечательно.
4: Слушай, ну напольный тоже. Там вот этот шум. Вот у меня и так, ты понимаешь, мне и так достаточно шумно дома. А если у меня будет еще вот этот напольный, то это я вообще...
5: Ты завязывай с этими вечеринками. Потише. Сколько можно. Соседи скоро стучать
4: начнут. Так вот, хотел сказать, что только... Что я хотел сказать? А, за все лето, получается, с самого начала лета я впервые сегодня ночью укрывалась, потому что до такой степени было прохладно. И какой же кайф! Это прям вот, я понимаю, вот эта ночь, которую мне хочется повторить. Совершенно точно. Пусть так будет. Пусть ночью будет попрохладнее, днем пусть будет тепло. Вот такое лето мне очень нравится. Это не то, что в Екатеринбурге. Мама живет в Екатеринбурге, у них сначала лета теплых дней не было. Более того, позавчера у них случился апокалипсис настоящий, их затопило невероятно. Дождь идет каждый
5: до этого
4: день.
5: Ураган у них был,
4: ураган,
5: по-моему, да?
4: Ураган, слава богу, Екатеринбург обошел стороной, но другие населенные пункты задел. А так вот, что касается количества дождя. Представляешь, столько дождя, что ливневки стали воду отдавать обратно. И все, и весь город затопило, трамваи встали. Мама шла в этот момент в магазин, когда вот это как-то в один момент...
5: Плыла, это называется.
4: Практически, понимаешь? Обувь испорчена. Ну, то есть, ну...
5: Но зато надо же во всем искать плюсы. У тебя мама, насколько я знаю, ходит на плавание, платит за бассейн. Теперь не нужно этого делать. По крайней мере, некоторое время можно просто прогуливаться брасом по улице, например.
4: А я ей предложу этот вариант.
5: Вообще, главное выбрать купальник правильный, и все. Так, чтобы он гармонировал с окружающей городской средой.
4: Очень надеюсь на то, что первый месяц лета у вас был очень продуктивным. Успели сделать это и вот это. Если не успели, у вас еще целых два месяца, чтобы сделать это и вот
5: два
4: это.
5: Два месяца и сентябрь еще потом.
4: Вот, хорошо будет, если будет бабье лето. Ну, до сентября еще ого-го сколько времени, поэтому июль, привет. Много ожиданий от июля. У нас с тобой в июле начинается отпуск. Сейчас нам крепануться 4 недели.
5: На самом деле, июль у нас весь рабочий месяц, я
4: говорю, крепануться сейчас 4 недели. И нормально, ну нормально же. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: погоды на главном окружном.
1: 7:13. 1 июля, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем +22, в Тюмени 24 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном сегодня 22 градуса выше 0. В Югорске, Советском и Нягани 24 градуса со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени +18, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:20. 1 июля. Сегодня среда.
2: Да,
1: смотри.
2: Все совпало.
1: И середина второго месяца.
2: Какая середина?
1: Середина лета.
2: И не лето, не середина.
1: Ну, трех месяцев. Ну, что ты, ну, посерединке же. Июнь, август и июль посерединке.
2: Ну, да это же только первый день июля. Можно сказать, что еще июнь заканчивается.
1: Короче,
2: а ты уже середину. Ты все время торопишь время куда-то.
1: День второй половины года. И этот день знаменует начало нового полугодия, так говорят специалисты. Ровно половина года позади, и этот день идеально подходит для того, чтобы подвести какие-то итоги, наметить планы на оставшиеся 6 месяцев, на оставшиеся 2 месяца лет, почему бы и нет. Ну, не знаю, там можно все что угодно же, да, оценить выполнение целей, которые были поставлены в новогоднюю ночь, там, да, в начале года. Сверить какие-то там свои приоритеты, скорректировать какие-то планы. Дальше, еще сегодня в России отмечается памятная дата, День ветеранов боевых действий.
2: Ура.
1: С 2009 года этот праздник носит название День памяти и скорби ветеранов боевых действий. И очень надо понимать, что этот день памяти всех, кто воевал за Россию, неважно в каких вооруженных конфликтах,
2: войнах, да,
1: выполняя свой долг по защите Родины. Дальше, еще сегодня День изобретения солнцезащитных очков. И если бы не это изобретение, я вообще не представляю, как бы мы жили, правда. Но это особенно вот тем людям, у которых светлые глаза, у которых вот эта светочувствительность очень такая большая, что ли.
2: Сильная.
1: И да, да, ученые считают, что первые солнцезащитные очки начали носить еще в далеком 17 веке. И там было так интересно, на обычные стекла находчивые умельцы стали наносить цветную краску, там какой-то лак, что, конечно же, создавало эффект затемнений. Модницы тех времен любили ходить в очках, которые изготавливались из дорогих материалов и, между прочим, считались предметом роскоши. Хочу сказать, что и сейчас можно встретить очки солнцезащитные, которые можно смело считать предметом роскоши. Особенно, когда, знаешь, летишь куда-нибудь, попадаешь в дьюти-фри, а там же, ну, собственно, зона беспошлинной торговли, и всяких много там разных магазинов с разными брендами, и смотришь, ну, казалось бы, я такие очки здесь у нас за 300 рублей видела, а там, знаешь, $3000, $5000.
2: Да ладно?
1: Ну, конечно! Ну, они там всякие Прады, Луи Виттоны, Гуччи, Муччи и все остальное, понимаешь? А я, понимаешь, какая интересная? Ну, ну-ка. Думаю, ну ладно. Купить я себе их не куплю никогда в жизни. Ну же, сумасшедшая, что ли,
2: хоть
1: за $3000 покупать эти очки, да? Думаю, ну, померю. Ну, ерунда. Ну, ни одни же не подошли, понимаешь? Хотя я спокойно за 300 рублей. Ну, ладно,
2: вот.
1: Не за 300, но не
2: я
1: за 300.
2: Я тебе дам ссылочку одну. Мы же тут с другом заказывали себе очки.
1: Кстати.
2: Две пары, точнее, пару очков. Так сначала пришли одни, которые не очень, такие, знаешь, как какие-то рокерские, узкие такие, с наушниками.
1: Так.
2: А вторые пришли прям нормальные, крутые очки.
1: Серьезно?
2: Да, и с наушниками тоже они. И вроде как написано, что там камеры.
1: А чего ты не пришел еще ни разу в них?
2: Мы еще же их не юзали там, пока устанавливали. Вообще, на самом деле, я говорю, мы просто взяли, ну, побаловаться, попробовать. Первые, ну, это ерунда. Это подарить какому-нибудь ребенку, чтобы он поразвлекался первое время, пока не вырастет.
1: А вторые...
2: Ну, даже если представить себе, что наушники как-то не очень работают, вчера не подключали, не до этого было, уже поздно забрали,
1: так,
2: то сами по себе очки очень хорошие, причем они стоят что-то около там 400 рублей, вот, как ты говоришь, не $3000. Причем самое интересное, что я раньше и тут в магазине покупал очки, какие-то невероятно дорогие, купил себе солнцезащитные очки почти за 5000 рублей.
1: О, нормально.
2: Ну да, вроде неплохие, стекла толстые там и все такое. Тут в очередной раз заказал из Китая очки себе.
1: 100 рублей.
2: Ну, не 100, около 300 рублей.
1: И все, они
2: это
1: лучше.
2: Это лучшие очки, которые были у меня в жизни.
1: Международный день шутки отмечается сегодня, и это, согласитесь, приятный повод поделиться с окружающими эмоциями хорошими, развеселить их, вызвать улыбку или смех. Кстати, по поводу улыбки или смеха, мы сегодня выясняем, какой юмор вам ближе. Стендап, КВН, анекдот, аншлаг, все это в нашем голосовании, плюс 7-950-510-66-66, номер для ваших сообщений, телеграммы Макс и группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Может, у вас есть какой-то любимый анекдот, и вы готовы делиться им приличный, да, чтобы мы могли потом тоже его в эфире, например, озвучить, да?
2: Можно рассказать его сообщением или, можно голосовое прислать.
1: Да, можно, кстати, и голосовое, да.
2: Потому что, мне кажется, рассказывать анекдоты – это тоже талант.
1: О, вот это совершенно точно.
2: Есть люди, которые филигранно это делают, даже какой-то несмешной анекдот рассказывают так, что ты за животик держишь.
1: А я хочу сказать, что вот я не люблю анекдоты и не умею их рассказывать, более того, я и слушать их не умею. Ну, потому что я такой жанр,
2: поэтому присылайте нам анекдоты, плюс 7-950-510-66-66, специально для Даши.
0: Утро начинается здесь. Йога.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД AIDS-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио Югра.

0: Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В домах более 300 югорчан установят пожарные домовые извещатели. Полиция Нефтеюганска за год выявила 70 сайтов с запрещенным контентом. В Бойковском создадут центр патриотических инициатив. В Югре увеличили финансирование на установку пожарных домовых извещателей в домах граждан, не оснащенных системами сигнализации и оповещения. Соответствующие изменения в госпрограмму «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» одобрили на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Ожидается, что эта мера затронет 326 семей в социально опасном положении, поможет снизить риски при возникновении пожара и спасти от несчастных случаев. К размещению в их жилье подготовят порядка 700 извещателей. Как отметил глава региона, принятое решение — проактивная позиция окружных властей. Необходимо не просто восстановить затраты семей на эти устройства, а скоординировать работу, чтобы специалисты приходили и проводили установку оборудования. Ханты-Мансийск станет ключевой площадкой для обсуждения будущего югорских авиаузлов. Завтра стартует расширенное заседание энергетического и аэродромно-технического комитетов Ассоциации «Аэропорт». Главная тема – модернизация, строительство и безопасная эксплуатация воздушных гаваней в современных условиях. Эксперты сосредоточатся на нескольких важных направлениях. В фокусе внимания – импортозамещение светосигнального оборудования и внедрение новых технических систем. А еще вопросы содержания, реконструкции аэродромных покрытий, повышения энергоэффективности инфраструктуры, прогнозирование пассажиропотока и интенсивности движения воздушных судов. Отдельный блок программы посвятят перспективам развития аэродрома Ханты-Мансийска. Профильный доклад представит генеральный директор Югроавиа Александр Качура. На следующий день участники

0: регулярно проводит профилактические лекции и беседы в учебных заведениях. Управление МВД России по Югре напоминает, за распространение экстремистских материалов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Запрещено публиковать, репостить и даже хранить аудио, видео и фотоматериалы сомнительного содержания. И последнее. В Пойковском появится Центр патриотических инициатив. Его концепция основана на книге Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» и предусматривает строительство масштабного арт-объекта, оборудование площадки для лазертага и модернизацию сцены в Парке Победы. Эта идея готовится для участия в региональном конкурсе инициативных проектов на 2027 год. Часть парка уже преобразилась. Обновлен памятник скорбящей матери. Рядом установлен новый мемориал в честь участников СВО. Бронзовая фигура воина с гранитными буквами «Z» и визы спиной, гранитная арка с колоколом и стена памяти с именами погибших земляков. Этот объект стал победителем предыдущего регионального конкурса и был реализован при участии жителей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. 1 июля, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 22, в Тюмени 24 градуса выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 22 градуса со знаком плюс, в Югорске, Советском, Нягане и Радужном 24 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 18, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама, лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 48 минут. Овны, этот день пройдет под девизом «Лучшее – враг хорошего».
1: Тельцы, сегодня любая физическая активность поднимет вам настроение.
0: Близнецы и звезды рекомендуют не обращать внимания на провокации и уверяют вас завистникам. Просто скучно.
1: Раки, сегодня старайтесь использовать все открывающиеся возможности, даже те, которые поначалу кажутся бесперспективными.
0: Львы, сегодня выключите. Сегодня выключите режим ожидания. Пора самому генерировать хорошие новости.
1: Девы, помните, детальная проработка своих планов значительно облегчит их же осуществление.
0: Весы, сегодня вам захочется сделать что-то грандиозное, и это у вас легко получится.
1: Сегодня лучших результатов добьются те скорпионы, которые будут действовать осторожно.
0: Стрельцы, вам сегодня, чтобы не разрушить то, что вы так долго строили, придется не поддаваться мимолетным порывам.
1: Козероги, сегодня у вас появится уникальная возможность ускорить развитие интересных событий.
0: Водолеи, сегодня хорошие идеи не сразу придут вам в голову, но ближе к вечеру вас догонит волна креатива.
1: Рыбы, запомните, сегодня первым делом работа, а потом уже развлечения.

0: Радио Югра.
1: 7:52 и очередной фразеологизм. Сегодня какой и от кого?
2: Сегодня объелся белины. И от фонии. Да, вот такой фразеологизм. Ну и все его, наверное, слышали, когда человек ведет себя как-то неадекватно, говорит что-то такое, что ему не свойственно, или какую-то вообще просто ахинею несет и ерунду. Говорят, ты что, белины объелся, что ли? Ну и вообще, на самом деле, это буквальное выражение, потому что белина, вообще, это означает потерю рассудка, и белина – это яд невероятный. Ну, это растение, которое давно уже известно. Между прочим, даже Шекспир писал про Гамлета, и там вот отца Гамлета, которого тоже звали Гамлет, отравили как раз белиной, соком белины. Да, ему в ухо влили сок белины, и он, собственно, умер от этого. Ну и вообще, это было давно уже известно, и раньше тоже употребляли так или иначе в пищу белину, но это невероятный яд, там алкалоиды различные содержатся, которые даже в небольших количествах вызывают, ну и смерть вызывают, само собой, но и перед этим бред у человека возникает, он плохо ходит, плохо говорит, ну вообще ведет себя неадекватно, и поэтому так сходит с ума человек, по сути. И это вещество, которое содержится в белине, использовали, пытались в медицине использовать, но выяснили, что минимальные буквально передозировки сразу приводят к отравлению человека, да, и часто к летальным исходам, поэтому, собственно, перестали все эти попытки предпринимать. Но вообще, то есть вот так вот появилось это выражение про человека, который вел себя неадекватно, говорили, ты что, белины объелся. А популяризировал этот фразеологизм Александр Сергеевич Пушкин в сказке о рыбаке и рыбке. И рыбке у него там есть фраза: «Ты что, баба, белины объелась? Не ступить, не молвить не умеешь». Вот, собственно, он первый, кто в литературу, что ли, привнес вот это выражение.
1: Интересно. Слушай, я про Александра Сергеевича вообще впервые слышу. Казалось бы, да, такое выражение очень такое распространенное. Я, правда, давно его не слышала в обиходе, но потому что все по-другому же сейчас говорят. Ну, да. Немножечко там. Ну, то есть вот если ты...
2: Другие слова сейчас, да, у нас.
1: Немножечко по-другому. В моде. Буквы немножечко другие. Поэтому, но смысл-то как бы не меняется. Да. Буквы русские, слова русские, понимаешь? Но как бы немножечко не эфирные, а с Пушкиным интересно.
3: Утро начинается с

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра вновь принимает гостей. В домах более 300 югорчан установят пожарные дымовые извещатели. В Ханты-Мансийске открылся культурный мост. Сотни молодых лидеров социальных инициатив со всей России и зарубежья соберутся в Ханты-Мансийске. Сегодня в окружном центре стартует Всероссийский форум «Добрино». В течение 2 недель 500 активистов, волонтеров и руководителей некоммерческих организаций будут обмениваться опытом и разрабатывать новые проекты. Программу разделили на 3 тематические смены. Участники обсудят развитие добровольчества на местах и создадут полезные материалы, которые будут внедрять по всей России. Продлится форум до 14 июля. В Югре увеличили финансирование на установку пожарных дымовых извещателей в домах граждан, не оснащенных системами сигнализации и оповещения. Соответствующие изменения в госпрограмму «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» одобрили на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухорук. Ожидается, что эта мера затронет 326 семей в социально опасном положении, поможет снизить риски при возникновении пожара и спасти от несчастных случаев. К размещению в их жилье подготовят порядка 700 извещателей. Как отметил глава региона, принятое решение проактивная позиция окружных властей. Необходимо не просто восстановить затраты семей на эти устройства, а скоординировать работу, чтобы специалисты приходили и проводили установку оборудования. Ханты-Мансийск станет ключевой площадкой для обсуждения будущего югорских авиаузлов. Завтра стартует расширенное заседание энергетического и аэродромно-технического комитетов Ассоциации «Аэропорт». Главная тема – модернизация, строительство и безопасная эксплуатация воздушных гаваней в современных условиях. Эксперты сосредоточатся на нескольких важных направлениях. В фокусе внимания – импортозамещение светосигнального оборудования и внедрение новых технических систем. А еще вопросы содержания, реконструкции аэродромных покрытий, повышения энергоэффективности инфраструктуры, прогнозирование пассажиропотока и интенсивности движения воздушных судов. Отдельный блок программы посвятят перспективам развития аэродрома Ханты-Мансийска. Профильный доклад представит генеральный директор «Югра-Авиа» Александр Качура. На следующий день участники перейдут от теории к практике. Делегация посетит аэропорт окружной столицы, чтобы на месте изучить работу энергетических и технических служб предприятия. И последняя выставка, посвященная знаменательной дате 95-летию становления культуры в Югре, открылась в Ханты-Мансийске. Ретроспектива под названием «Культурный мост» показывает путь региона от скромных начинаний в 30-х годах прошлого столетия до сегодняшнего дня, когда югорское искусство получило международное признание. Посетители увидят, как развивались местные театры, библиотеки, музеи и фестивали. Каждый снимок – это свидетельство кропотливой работы по созданию и развитию сети учреждений культуры, а стенды связывают поколения творцов, чьими усилиями формировался неповторимый облик региона. Заместитель губернатора Югры Елена Майер подчеркнула, что выставка демонстрирует многообразие направлений развития культуры и ее глубокие исторические корни, несмотря на то, что она лишь приоткрывает завесу над всем богатством культурной жизни округа. Отмечу, ознакомиться с экспозицией можно до конца сентября на площади у концертно-театрального центра «Югра Классик». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 8:05. 1 июля. Сегодня среда. Николаев Донин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Доброе утро. Сегодня международный день шутки. Это такой официальный...
5: И это не шутка.
0: Да, официальный праздник, когда даже самые серьезные люди пытаются быть смешными. Самое главное, уметь же быть смешными, да?
5: Потому что вообще, не пытаться.
0: Ну, конечно, слушайте, ну, чувство юмора – это такая штука, да, которая либо есть, либо нет. И не знаю, вот можно ли вообще как-то развить в себе чувство юмора? Можно ли как-то его приобрести на маркетинге? маркетплейсе. Я правда
5: не знаю.
0: Но
5: вряд ли ты рождаешься сразу с филигранным чувством юмора. Скорее всего, это приходит со временем.
0: Думаешь?
5: Когда
0: а почему
5: тебя
0: тогда
5: жизнь
0: не ко всем?
5: Долго бьет.
0: Почему тогда не ко всем? Некоторые, у некоторых двери закрыты.
5: Кого-то жизнь не бьет, наверное, просто.
0: Так, что касается сегодняшнего разговора. Мы уже говорили. Сегодня будем говорить на тему, какой юмор вам ближе. Четыре варианта ответа в нашем голосовании. Стендап, КВН, анекдоты, аншлаг. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». И к голосованию, и к комментариям
5: нужно присоединиться.
0: Обязательно нужно присоединиться. И присоединиться к нашему разговору. У нас в гостях человек, который, ну, говорит, что шутить умеет. И вообще говорят, что у стендаперов выходных не бывает. А тут, собственно, еще и Международный день шутки. Получается, Нурик Жуманов у нас в студии. Нурик, доброе утро.
6: Всем здрасте, доброе утро.
0: Получается,
6: доброе.
0: На двойной смене ты сегодня? И шутить будешь, и праздник отмечать.
6: Да если после хотя бы раз я за эфир пошучу, пожалуйста, поздравьте меня с праздником.
0: Хорошо, ладно.
5: Мы сразу тебя заочно поздравим с праздником, авансом, так сказать.
0: Получается, ты неподготовленный пришел? Вообще, вот, что касается подготовки, мне кажется, что стендап это очень сложно. Попробуй-ка напиши так, что еще толпу держать. Ладно, ты дома перед зеркалом там, да? Угу. Смотри, и шутишь сам, и смеешься сам. Замечательно. А тут толпа. Вот что касается подготовки психологической, эмоциональной, моральной подготовки, это сложно?
6: Сложно себя заставить сесть написать шутки 100%. 100%. Угу. Именно все думают, что это легко. Импровизация. Я быстро отвечаю, реагирую. Нет. Трудно написать. Трудно написать, трудно проверить. Трудно убедиться, что это не смешно, признать, что это не смешно.
5: А бывает такое, что ты понимаешь, что это не смешно? Или кто-то тебе говорит, что это не смешно, но тебе настолько нравится эта шутка,
6: да,
5: что ты все равно ее вставляешь?
6: Это любимые шутки. Ты всегда мечтаешь, что это когда-то будет разрыв, но всегда это тишина, и всегда надо привыкать к этому.
0: То есть, получается, и все дома сказали: Нурик, ну не смешно. А
6: да.
0: Нурик: нет, это смешно. И вся толпа тебе сказала: Нурик, иди, иди допиши, иди доучись.
5: Да вы ничего не понимаете.
0: А ты все равно шутишь, получается так.
6: Я очень стараюсь, да, ему донести. Это очень трудно, когда ты потом объясняешь эту шутку, и ты такой: ну ладно, вы еще не выросли к этому. Надменность имеется.
5: Вообще, тебе не странно, что когда-то приходится объяснять шутки? Но если когда ты объясняешь шутки, наверное,
6: это уже не шутка, да. Но тебе больно на сцене, когда ты в тишине стоишь, и ты такой: ну лучше я докажу, что я не дурной.
0: Ну да. Слушай, Эрик, Нурик, господи, Эрик, Нурик, всех перебрала. В каком возрасте вообще ты осознал, что юмор это, ну, ребята, это моя профессия? Прям я буду сейчас денег зарабатывать.
6: Ну, вот, вы как раз говорили про голосование, там есть любимая черта, эта точка, это анекдоты. Uh-huh. Я в 5 лет начал с папой читать анекдоты, большую книгу советскую, и запоминал, что его сильно убивало в плане смеха, и он прям, когда задыхался, знаете, вот кашлять начинал, я такой: а, ну этот анекдот надо всем рассказать. Я его запоминал, и в 5 лет вот как раз через книжку анекдотов я на районе всех ребят собирал и травил шутки.
0: То есть, получается, ты сейчас на сцену выходишь и анекдотами всех
6: нет,
0: травишь.
6: Ну, юмор-то везде одинаковый. Нет, шутки я сейчас пишу про себя. Uh-huh. Хочу, что-то все-таки, да, чтобы про меня все-таки узнали. Лично.
0: Получается, секрет успеха — это шутить про себя. Я это правильно понимаю? Или все-таки...
5: Или секрет твоего успеха.
0: Да.
6: Секрет моего, наверное. Но мне легче всего говорить про себя, как будто это интереснее. Я просто знаю, что про меня думают визуально и все остальное. Много раз слышал прикольных шуток насчет себя. Я их всегда добиваю, докручиваю, и да, и мне легче так про себя шутить.
0: Хорошо, мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. Сегодня 1 июля, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 22, в Тюмени 24 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 22 градуса со знаком плюс. В Югорске, Советском, Нягане и Радужном 24 градуса выше ноля. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 18, в Сургуте плюс 22, в Нижневартовске и Тюмени 20 градусов выше ноля. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:18. Про юмор сегодня все утро будем говорить. Какой юмор вам ближе? Стендап, КВН, анекдот, аншлаг. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И голосование, комментарии присоединяйтесь. В канал в наш загляните. Там тоже к, как это, голосованию надо присоединиться. Да, есть, как это забыл. Есть сообщение. Я не знаю, как правильно читать автор этого сообщения. Но, в общем, человек пишет на вопрос, какой юмор ближе, пишет черный. Вот,
2: но
1: тот,
2: тоже
1: который...
2: круто.
1: Но тут тоже, как мне кажется, надо уметь так шутить. У нас...
2: Не для всех черный юмор.
1: Я же говорю, тут надо понимать, как шутить. У нас, напомню, в студии человек, который про шутки многое знает, стендапер. Можно же тебя стендапером назвать?
2: Да.
1: Ну, хорошо. Стендапер Нурик Жуманов у нас. И мы продолжаем разговор.
2: Слушай, вот мы с тобой знакомы давно, Нурик.
3: Да,
2: не секрет, не будем это таить. Но я знаю, что ты учился в медицинском.
3: Я закончил в медицинском. Наш любимый ХМГМА. Всем привет студентам, кто собирается на работу, медицинские работники. Спасибо вам большое. Да, закончил. Очень горжусь этим. Но обещал не лечить, и я сдержал свое слово.
2: Да кому обещал?
3: Всем преподавателям, или же вы поставили оценку хорошую.
1: То есть, получается, ну, отучился. Там же не 3, не 5 лет отучиться, да? И отучился такой, да не. Нет.
2: Внимание.
1: Лечить людей? Да нет. Вот буду смехом лечить. Так, что ли, получается?
3: Ну, примерно так. У меня даже классный руководитель такой говорил. Ну, в медицинский пойдешь, и от твоего смеха можно кого-то вылечить. Ну, да, так не работает. Нет такого врача. К сожалению, надо учиться.
1: Да.
2: Ну, было бы круто. Ну, а когда ты решил, что нет, не медицина, а вот, и я понимаю, поняли мы, что анекдоты с детства пошли и все такое, но это ведь такой сложный шаг. Это профессия, это вся жизнь практически, ну, по крайней мере, половина жизни. И вот перечеркнуть то, что ты несколько лет посвятил медицине, и вообще перечеркнуть и уйти.
3: Ну, работал я долго, но я ушел в офисы. Я нашел офисную работу в медицине. Я статистик. Я вел всю статистику, считал всех людей, всех знаю по цифрам в каждом городе. Все болячки у этого города тоже, все в столбик
1: посчитано. Как опасно звать людей к себе в студию, ты понимаешь, да, что я знаю про тебя все, я знаю твои болячки. Так.
3: И все, в моменте я очень часто начал выступать в параллели хобби, это было такое. Ну и уже потом мне сильно понравилось, я уже начал кататься по другим городам, по округу.
1: Вот только сейчас хотела спросить, слушай, ну вот надо же начинать чего-то с малого, да, ну понять, там какая-то маленькая сначала аудитория, сначала родственники, потом, может, одноклассники, одногруппники, потом разрастается, но Ханты-Мансийск маленький город, и, ну, увидев тебя однажды, люди понимают, пойдут они на тебя еще раз или нет. Где вот, как вообще понять, готовы люди к такому юмору или нет?
3: Да, главное, чтобы я был готов, это самое важное, наверное, эта история. Ханты точно, это очень честный город. И здесь, если с первого раза не понравилось, тебе в лицо могут сказать, что больше не придут. Да.
2: Говорили такое?
3: Очень много.
1: И поэтому я продолжаю писать шутки.
3: Да, я очень неотчаянный человек, мне кажется. Но мне надо. Было много таких ситуаций, очень много историй.
2: Но мне кажется, это закаляет. Вот меня много раз девчонки отшивали. Вот это было, мне кажется, несколько сотен раз. Мне теперь вообще по барабану, когда меня отшивают. Это так же работает?
3: Так же, с шутками 100%.
1: Нурик, ну слушай, ну надо же как-то, когда ты пишешь эти шутки, надо же понимать, да, что есть какая-то грань, за которой шутка перестает быть смешной и становится какой-то оскорбительной. Но мы все прекрасно знаем, стендап такая штука.
2: Ну, есть направление такое.
1: Да. Слушай, я как-то однажды присутствовала на одном мероприятии, это было в Тюмени, и там выскочил мальчик какой-то худоногий, и что-то там представил, что он какой-то крутой стендапер, начал совершенно неприлично шутить по поводу каждого присутствующего, дошел до меня, что какую-то ерунду какую-то сказал, откровенно, не смешно. Ему было смешно. Это, знаете, когда дурачок вот этот вот один смеется, а все остальные были с каменными лицами. И он больше потом не вышел, когда он провел какое-то там, ну, время.
2: И вообще потом из бара не вышел.
3: Из бара не вышел, я его долго ждала, да. Очень неуместно, он пошутил просто.
1: В общем, вот как ты понимаешь, да, откуда ты знаешь, где проходит черта для конкретной аудитории?
3: Мне, наверное, повезло. Я ведущий просто еще всех стендап-мероприятий в городе. И я общаюсь со зрительским залом очень часто. И я понимаю, уже в диалоге можно прощупать, какие есть грани. Обычно это всегда очень интересно. Если очень сильное есть мнение, просто ждешь. В любом случае, чушь какую-то могут сказать. Даже с умным лицом в этом городе. И все. И ты просто должен быстро среагировать. И главное, чтобы зал, как правильно сказали, чтобы не мне было смешно, а именно
1: зал был все-таки. Давайте продолжим разговор через несколько минут.
4: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
6: Радио
3: Утро начинается здесь.
6: Радио Югра.
7: 8:26. Мы выясняем сегодня, какой юмор вам ближе. У нас есть несколько вариантов ответов в голосовании. Стендап, КВН, анекдот, аншлаг. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Стендап, комик Нурик Жуманов в студии у нас. Есть сообщение от Антона. Антон — это тот человек, который пишет нам сообщение в стихотворной такой форме. Из всех юморов только этот мне ближе. Увы, но сейчас его редко увидишь. Один он на свете, другим быть не может. И он называется «Юмор хороший». Mm-hmm. Вот здесь я согласна абсолютно с Антоном.
8: Какой редко, он талантливый,
7: вообще,
8: Антон.
7: Вообще, очень много сообщений в стихах. Круто всегда читать. Вообще, я согласна с Антоном. Редко сейчас можно встретить человека, который там искрометно шутит, и ты понимаешь, что «О, мы здесь с ним сошлись по юмору абсолютно».
8: И на Колю показали, да?
7: Да? Ну, я просто думала, что...
9: Рефлекторно. А вот что сложнее, когда небольшая компания, рассмешить ее, или когда, ну, не знаю, зал там в 5000 человек, например?
8: Профессиональная театральная посадка 100% лучше смешить людей в любом объеме. Я первый раз, когда у нас здесь в ДК выступал, это было прям удовольствие. Тебя слушают, никто не кушает гренки, это так приятно.
9: А, когда это не в клубе где-то,
8: да? Не в клубе, не в барах, да. Но в клубах, в барах это, конечно... Конечно, если ты получил реакцию, это хорошо, но в ДК это намного вкуснее. Слушай,
9: но там ведь нет, приятнее. Получается, обратной связи, когда
8: есть,
9: ты в большом зале.
8: В ДК
9: есть,
8: очень, да? Сильно есть обратная связь.
7: Ты, потом, там же близенько.
8: Там
7: это,
8: наоборот, там все вот. Только не в стихотворной форме, как Антон могут сказать, но могут вот эти сказать. Слушайте, мы же не убегаем.
7: Смотрите, вот мы все имеем опыт ведения каких-то мероприятий, свадьбы, выпускные, дни рождения. Ты имеешь, Коль, ты, Нурик, имеешь, я имею опыт ведения мероприятий. Всегда, когда действительно в зале сидят, это же всегда сначала, как говорится, мертвый зал, до тех пор, пока один стаканчик, второй стаканчик. А когда люди расслабляются, потом уже еще сложнее работать на такую аудиторию, потому что сначала они тебя не воспринимают, потому что они заняты едой, потом они перестают тебя воспринимать, потому что у них измененное сознание. Вот такую аудиторию, чем проще, точнее, не проще, а какой подход, как быстрее подход найти к такой аудитории?
8: Вот как раз-таки про мертвый зал. Вот в начале главное, наверное, большая ошибка любого комика, когда мы работаем там на стендап-мероприятиях или выступлениях, когда очень долго плохо идет, надо mm-hmm. всю информацию запоминать. Мне очень повезло, что я запоминаю много информации, mm-hmm. и в нужный момент просто вспомнить и подколоть. И как раз таки контакт будет. И ты не обидишь человека, ты, значит, был в диалоге даже в ужасной ситуации, когда не смешно. И потом хотя бы одна шуточка, и всегда.
7: И все, и потом разрывает зал, и все расслабляются.
8: Да, это прям всегда.
9: А попадает. Были такие вот, когда взаимодействие идет с человеком, ну вот мы говорили, что есть грань, которую нельзя переступать. Было ли такое, что ты переступал немного грань человека, обижало сильно это вот, который... Ну, мы опять про тот стиль стендапа, что ли, когда немножко потрал.
8: Грубоватый, да, я понимаю, да, грубый. Да, наверное, был. Безусловно, наверное, был.
9: Что ты при этом чувствовал? Я понимаю, человеку неловко, а ты? Не было ли угрызений совести каких-то? Вот я обидел бабушку там,
8: не знаю. Очень часто такое бывает. У меня иногда бывает такое, что я начинаю говорить шутку, я понимаю, что люди какую эмоцию неправильно словили, там какую-то грустную. Вот если мы говорили про черный юмор, есть темы там не только грубые, но, например, там потеря какой-то. Я хотел пошутить. Только пошутить, а меня начинают жалеть, и мне было стыдно. Прямо на мероприятии я прям такой, ну да, наверное, очень скорбно. И все, я не пошутил в итоге. Меня обнимали в зале, после этого такой, ты держись, я такой, да нет, я пришел пошутить.
7: Просто, чтобы было понимание, да, сейчас вот кто не смотрит прямую трансляцию, видеотрансляцию, Нурик пришел с травмированной рукой. Концерт у тебя был недавно.
8: Недавно было, да, неудачное выступление.
7: Удачное, я смотрю, концерт прошел, да?
8: Мне позвали выступить среди джиу-джистеров и держали на треугольнике. Как видите, шутка не зашла в зал, но прием в руку.
7: Ладно, продолжим разговор сразу после выпуска новостей.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
6: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вновь принимает гостей. В домах более 300 югорчан установят пожарные дымовые извещатели. В Ханты-Мансийске открылся культурный мост. Сотни молодых лидеров социальных инициатив со всей России и зарубежья соберутся в Ханты-Мансийске. Сегодня в окружном центре стартует Всероссийский форум «Добрино». В течение 2 недель 500 активистов, волонтеров и руководителей некоммерческих организаций будут обмениваться опытом и разрабатывать новые проекты. Программу разделили на 3 тематические смены. Участники обсудят развитие добровольчества на местах и создадут полезные материалы, которые будут внедрять по всей России. Продлится форум до 14 июля. В Югре увеличили финансирование на установку пожарных дымовых извещателей в домах граждан, не оснащенных системами сигнализации и оповещения. Соответствующие изменения в госпрограмму «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» одобрили на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Ожидается, что эта мера затронет 326 семей в социально опасном положении, поможет снизить риски при возникновении пожара и спасти от несчастных случаев. К размещению в их жилье подготовят порядка 700 извещателей. Как отметил глава региона, принятое решение проактивная позиция окружных властей. Необходимо не просто восстановить затраты семей на эти устройства, а скоординировать работу, чтобы специалисты приходили и проводили установку оборудования. Ханты-Мансийск станет ключевой площадкой для обсуждения будущего югорских авиаузлов. Завтра стартует расширенное заседание энергетического и аэродромно-технического комитетов Ассоциации «Аэропорт». Главная тема – модернизация, строительство и безопасная эксплуатация воздушных гаваней в современных условиях. Эксперты сосредоточатся на нескольких важных направлениях. В фокусе внимания – импортозамещение светосигнального оборудования и внедрение новых технических систем. А еще вопросы содержания, реконструкции аэродромных покрытий, повышения энергоэффективности инфраструктуры, прогнозирование пассажиропотока и интенсивности движения воздушных судов. Отдельный блок программы посвятят перспективам развития аэродрома Ханты-Мансийска. Профильный доклад представит генеральный директор «Югра-Авиа» Александр Качура. На следующий день участники перейдут от теории к практике. Делегация посетит аэропорт окружной столицы, чтобы на месте изучить работу энергетических и технических служб предприятия. И последняя выставка, посвященная

0: жизни, развития культуры и ее глубокие исторические корни, несмотря на то, что она лишь приоткрывает завесу над всем богатством культурной жизни округа. Отмечу, ознакомиться с экспозицией можно до конца сентября на площади у концертно-театрального центра «Югра Классик». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. Сегодня 1 июля, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 22, в Тюмени 24 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме воздух прогреется до 22 градусов, в Югорске, Советском, Нягане и Радужном столбик термометра поднимется до 24 градусов выше ноля. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 18, в Сургуте плюс 22, в Нижневартовске и Тюмени 20 градусов выше ноля. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы про юмор продолжаем. Выясняем сегодня, какой юмор вам ближе. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Есть сообщение от Евгении. Евгений говорит, что ему нравятся анекдоты. И потом говорит о том, что КВН уже, как говорится, не торт. Угу. Аншлаг — это вообще нафталиновая штука. А вот стендап съехал ниже пояса. Собственно, я понимаю,
2: еще
1: что
2: Евгений
1: ему...
2: там присылает ссылочку на анекдот на один. Это Юрий Никулин рассказывает анекдот, как один когда-то диспетчер, что-то он там напился, и послал навстречу друг другу два поезда. И вот они с огромной скоростью по одноколейке летят навстречу друг другу два поезда. И они не встретились. Почему? Как вы думаете?
1: Почему?
2: Не судьба. Вот такой вот анекдот от Юрия Никулина.
1: Да, а еще сообщение от Евгения. Он пишет: по правде, я люблю тонкий, спонтанный юмор. У нас сегодня в гостях стендап-комик Нурик Жуманов. Мы продолжаем разговор.
2: И вот, насколько я знаю, и мне кажется, я в этом прав, что за каждой вот, за юмором, за шутками, за вот этой вот бравадой, как правило, кроется какая-то травма у человека. Но если человек очень сильно смешит кого-то, там пытается шутить, то, как правило, там какие-то есть проблемы. Вот как в твоем случае? Это какие-то травмы непроработанные, те монологи, которые ты, например, в стендапе показываешь?
3: Наоборот, мне кажется, проработанные. Мне легче так прорабатывать. Mm-hmm. Все, да, меня булили. Какие-то детские травмы. Все, буллинг, лишний вес. Я один узбек на весь поселок свой. Я и мои родители, да. Я и мои родители. Мы выделялись очень сильно. Мне всегда спящим называли. То есть глаза открыть именно меня просили почему-то.
1: То есть, получается, ты сейчас пережил вот это все, школьный буллинг и все остальное, и спокойненько можешь про это пошутить.
3: Да.
1: И заходят эти шутки? Или все-таки все...
3: Да нет, наоборот, очень сильно заходят. Потому что я сразу расслабляю, мне кажется, людей. Они же визуально меня видят. Визуально меня видят, и это всегда вызов. Вот мы сейчас считаем все сообщения, это же всегда вызов и мнение каждого. Uh-huh. И вот каждый свое мнение хочет сказать.
1: Вот что касается других стендап-комиков, я сейчас имею в виду тех, которых транслируют по телевизору, все остальное тоже, ведь у них, да, иногда бывает такое, что они такие шутят, и ты как будто бы понимаешь, что он вроде бы шутит, а на самом деле это глубокое такое переживание, да, и говорят же, что самые смешные клоуны — это те, у которых большая грусть внутри. Вот что думаешь по этому поводу?
3: Факт. 100% факты, как бы больше попадает юмор именно человеческий. Все равно надо прожить какую-то все эмоции, весь спектр. Mm-hmm. Если ты хочешь говорить, например, про лишний вес, тебе надо все было почувствовать. И прям негативное, и самое смешное, и самое веселое, и найти, и об этом рассказать. Это как раз такие шутки, наверное, больше всего и важно. Mm-hmm. Очень много комиков крутых, которые пережили много каких-то трагедий.
2: Мне кажется, это еще и классно работает в том плане, что многие люди это тоже пережили. Это такие общие эмоции.
3: Да, да, да, да.
2: И, как правило, человек, ну вот я, когда, например, мне что-то кажется смешным или трогает меня, это что-то было у меня в жизни. Ну, то есть, когда вот ты, например, шутишь про какие-то вещи, про там лишний вес, про то, что булили в школе. Меня тоже булили, у меня тоже глазки были маленькие такие.
1: Лицо красное. А сейчас ты операцию сделал или что?
2: Ну нет, сейчас просто я...
3: Сейчас он зовет меня на фоне, меня у него большие.
2: Я часто удивляюсь. Глаза немножко расширились, вот. А раньше меня очень сильно булили, оскорбляли в школе. Прям часто такое бывало до определенного момента, пока я не поднакачался.
1: Смотрите, а он ведь об этом впервые говорит. Я вот...
2: Нет, я часто говорю, меня помидором называли в школе из-за того, что я красненький был. Там лопоухим, чебурашкой называли, уши у меня торчали.
1: Ну смотри, и вроде вот... бы безобидные шутки такие. Да, ты запомнил.
3: Ну, конечно.
1: Тебе... И смотри, ему ведь лет
2: дети,
1: уже.
2: Дети такие самые талантливые жестокие люди, которые умеют из безобидной шутки сделать человека несчастным.
3: Я бы сказал, как Евгений просил, тонкий юмор у детей. Мне кажется, очень сильно.
1: Вот, кстати, по поводу аудитории и тонкого юмора. Есть ведь, ну, разного рода юмор, да, когда ты понимаешь, когда это ниже пояса, когда ты понимаешь, что здесь это зайдет. Или все-таки шутки с матершинными словами, вот эти ниже пояса, да, которые вот эта вот, вся вот эта тема. Вот больше всего они залетают, да, нежели какой-то интеллектуальный юмор.
3: И самое обидное, когда ты шутишь, у меня есть какие-то достоинства. В плане географии точно. Когда-то у меня есть пару географических шуток, и люди, когда их не понимают, ты такой думаешь, ну зачем, я сейчас точно не буду объяснять. Тонкий юмор, интереснее его подавать, а скоблезный, мне кажется, сейчас все равно его меньше.
1: Да?
3: Да, к сожалению.
2: Отходят
3: это? Наверное, да, потому что есть комики, которые талантливые, очень сильные и красивые, новые шутки. Кто шутит до сих пор в этих темах, они одинаковые абсолютно, так что из-за этого неинтересно. Но они запоминаются.
1: Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Презентация через 5 минут.
10: Проспал экзамен.
11: Вот-вот опоздаю.
12: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
13: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 51 минута. Мы продолжаем разговор, выясняем сегодня, какой юмор вам ближе. Стендап, КВН, анекдоты, аншлаг. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра, и голосование, комментариям присоединяйтесь. Канал наш загляните. Ну и к разговору, к нашей прямой трансляции присоединяйтесь. Видно все, что происходит в студии. Что нужно сделать? Заглянуть в нашу официальную группу, там нажать кнопочку «Прямая трансляция», и, пожалуйста, там видно Нурика Жуманова. Он, между прочим, стендап-комик. Как говорит, вон там камера Нурика.
2: Да,
1: в левую через левую руку смотри, да. Итак, продолжаем разговор, и следующий вопрос.
2: И вот, Нурик, тебя можно назвать фрилансером, я так понимаю?
3: Ну да. Да?
2: Ты же вольный, как говорится, стрелок.
3: Самозанятый комик.
2: Вот. Есть ли у тебя какой-то график? Ну, то есть мы приходим, вот мы приходим к 6, сидим тут до 2 часов, вот у нас график рабочий. У тебя есть какой-то график? И кто его устанавливает?
3: Устанавливаю сам себе я. Когда мне комфортно в тишине писать, люблю писать в ванной. Два часа в ванной, для меня это прям нормально. Если творческий прям прорыв, я 4 часа
1: моюсь. А ты один живешь?
3: Нет, я с семьей живу. Вот ночью, прям из-за этого, потому что ванна свободная. Прям если концерт, я думаю, 5 часов я буду мыться минимум.
1: Потом считаться в воду такие большие.
3: Надо очень хорошо шутить из-за этого.
1: Получается, все-таки должен быть какой-то определенный ритуал, который тебя настраивает.
3: Мне так удобнее, да-да-да. А шутки как пишу, я собираю все в заметках за день. Все интересное. Люблю наблюдать. Просто какие-то теговые слова. Прошел, там, дождь, остановка, рыжая борода. Что-то запомнить. Запоминаешься. Я должен что-то об этом пошутить.
1: Норик, слушай, а есть темы, на которые ты не шутишь? Ну, знаешь, запретные. Ну, типа, ребята, я не шучу, там, не знаю, про маму, про собаку, про, не знаю, да про все, что угодно.
2: Что у тебя?
3: Пытался про все шутить. И вот уже даже с проверенным опытом, есть, конечно, определенные темы, которые мне не хочется трогать и триггерить кого-то, если можно такое говорить.
1: Такое можно говорить, да.
3: Это религия. Я вообще бы туда бы не лез, потому что зачем? Не вижу смысла. Личностные точно, про какие-то оскорбления женщин в общей массе есть очень сейчас популярные. Многие приходят, и которые такие могут насыпать. Одну-две, да, но как будто бы как стиль образ жизни, не хочется такое. Что еще про политику тоже? Не понимаю ничего, и смеяться вообще не понимаю. Нет смысла. Очень странно.
1: Получается, в эту сторону даже и не смотришь. Просто потому, что тебе это неинтересна тема. Да. Хорошо, здесь понятно.
2: Не то, что неинтересно, это достаточно скользкие темы.
3: Во-первых,
2: когда ты про религию шутишь, можно оскорбить кого-то очень сильно, причем ты даже этого не понимаешь.
3: Ты сам даже не поймешь, потому что вроде бы я много раз рассказывал какие-то казусные как раз таки шутки про меня, ситуации, которые меня веселили в плане этого. Да, мне это весело, кого-то может это задеть. И зачем? Зачем тогда это надо делать?
1: Вот я хотела все-таки еще немножечко про написание этих шуток. Вот написал ты эти шутки, вот ты понимаешь, что тебе нужно давать этот концерт. А как ты понимаешь, что я хочу, чтобы на мой концерт пришло 500 человек, а приходит 100? И что, ты не пойдешь выступать? Тебя это как-то остановит?
2: Разочарует, ты про это
1: или что? Конечно, да.
3: Вы просто не знаете, как мы начинали. Мы начинали выступать в шаурмечный.
1: Да?
3: Да.
1: За еду? Вместо 1000 плов?
3: Нет. Если было бы плов, я бы с удовольствием. Даже мама мне так не платила ни разу. Зачем мы сразу про это? Как раз 9 часов, у нас сейчас первый вкусный плов идет. Выступали в шаурмечный мы. Мы бесплатно выступали, собирали там кто-то каких-то своих друзей. И это очень смешно, когда ты говоришь шутку, а тебя просят в сырном завернуть это. Так что, я выступал и на 2 человека, и на 1, и в Москве были такие истории. Вообще,
1: еще в Москве выступал?
3: Да.
1: То есть уже дорос до того, что я поеду покорять Москву.
3: Был в прошлом году, 8 месяцев там прожил, работал.
1: Не зашла Москва?
3: Зашла, соскучился по дочке. Одиночество.
2: Мне кажется, нельзя вариться в одном месте. Если, например, только в Ханты-Мансийске выступать, у тебя будет, наверное, только один юмор. Нужно поездить, посмотреть, послушать.
3: Одни и те же люди, проверено. Очень часто пишу материал, и это все равно мне надо закрывать. То есть я все-таки беру какую-то ответственность в своем городе, что мне надо выступить лучше всех, или побольше всех, или хотя бы рассмешить. И, конечно, старые шутки, которые уже проверены много раз, я и говорю. Их в малом количестве, 3 штуки. А потом люди говорят, я с одним и тем же выступаю. Объем работы всегда большой.
1: Получается, те 3 шутки, с которыми выступаешь на протяжении какого-то времени, они самые клевые. Люди запоминают только их. Я же правильно понимаю, что эти самые клевые шутки, это не около той запретной темы. Все-таки ты ну, как-то проходишь...
3: Семейная жизнь, да-да-да, у меня в основном про семейную жизнь свою интересные какие-то.
1: Не, я сейчас имела в виду вот этот вот низкий юмор, да, вот этот вот, не используешь ты.
2: Генезийская культура, ну, так да, это вот назовем. Это,
3: вот да
2: это,
3: не, да. ну не, да могу использовать, мне нравится, да я живой человек, конечно, я шучу про это.
1: Да.
3: Просто они со мной очень сильно связаны, подвязаны, и, ну, я могу даже сказать свою шутку, что она называется «Синий трактор». И в эфире я могу про нее говорить. Но, наверное, если вы ее услышите, вряд ли я смогу ее полностью донести, в чем моя шутка заключается.
1: В смысле, в эфир ее не надо?
3: Нельзя, да.
1: Сейчас мы микрофон выключим, послушаем. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра усиливает меры безопасности на воде. Окружной центр вновь принимает гостей. В Ханты-Мансийске открылся культурный мост. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел очередное заседание комиссии, отвечающей за предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. На сей раз особое внимание было уделено ситуации на водоемах округа. Статистика неутешительна. С начала мая произошло 32 происшествия, включая случаи с летальным исходом. Основные причины – купания в запрещенных местах и аварии с маломерными судами. Глава региона поручил муниципальным властям усилить меры по созданию безопасных зон и организовать патрулирование мест несанкционированного отдыха, а также обеспечить проведение профилактических и разъяснительных мероприятий. Кроме того, участники заседания рассмотрели текущую пожарную обстановку. С начала года в Югре зарегистрировано 246 возгораний. Для борьбы со стихией задействованы более 370 сотрудников авиационной и наземной охраны лесов, 50 специалистов МЧС и столько же от Центра спаса Югории, а также 9 самолетов и 6 вертолетов. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нижневартовском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Для предотвращения новых возгораний и обеспечения безопасности жителей в муниципалитете действует временный запрет на посещение лесных массивов. Сотни молодых лидеров социальных инициатив со всей России и зарубежья соберутся в Ханты-Мансийске. Сегодня в окружном центре стартует Всероссийский форум Добрино. В течение 2 недель 500 активистов, волонтеров и руководителей некоммерческих организаций будут обмениваться опытом и разрабатывать новые проекты. Программу разделили на 3 тематические смены. Участники обсудят развитие добровольчества на местах и создадут полезные материалы, которые будут внедрять по всей России. Продлится форум до 14 июля. Выставка, посвященная знаменательной дате 95-летию становления культуры в Югре, открылась в Ханты-Мансийске. Ретроспектива под названием «Культурный мост» показывает путь региона от скромных начинаний в 30-х годах прошлого столетия до сегодняшнего дня, когда югорское искусство получило международное признание. Посетители увидят, как развивались местные театры, библиотеки, музеи и фестивали. Каждый снимок – это свидетельство кропотливой работы по созданию и развитию сети учреждений культуры, а стенды связывают поколения творцов, чьими усилиями формировался неповторимый облик региона. Заместитель губернатора Югры Елена Майер подчеркнула, что выставка демонстрирует многообразие направлений развития культуры и ее глубокие исторические корни, несмотря на то, что она лишь приоткрывает завесу над всем богатством культурной жизни округа. Отмечу, ознакомиться с экспозицией можно до конца сентября на площади у концертно-театрального центра «Югра Классик». И последнее. Единый государственный экзамен в этом году прошел без каких-либо серьезных проблем и, что особенно важно, без утечек заданий. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Но главная сенсация – это результаты. Около 9 тысяч выпускников смогли получить заветные 100 баллов, что стало абсолютным рекордом. Еще почти 900 человек набрали по 200 баллов, 73 по 300, и семеро самых целеустремленных достигли максимальных 400 баллов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:05. Напомню, сегодня 1 июля, сегодня среда, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: И Норик Жуманов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Мы сегодня в Международный день шутки пытаемся тут немножечко что-то там шутить. Норик нам помогает в этом, он же все-таки профессионал в этом вопросе. Какой юмор вам ближе? Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Есть сообщение от Антона. Антон пишет, смотрели «Маски-шоу»? А каламбур? Mm-hmm. 33 квадратных метра. О, осторожно, модерн. Слушайте, ну вот это же тоже. Мне кажется, это как это, родители нынешних вот этих вот всяких там стендапа, «Однажды в России» и всех остальных, да? Мне так кажется.
6: 100%.
0: Вот они.
6: 6 кадров еще забыли.
0: Да, это они начинали, а сейчас просто
6: вот осторожно,
0: немножечко...
6: модерн. Как он разблокировал вообще просто мои воспоминания. Антон, что он творит? Давайте его позовем на эфир, пожалуйста.
0: Это тот Антон, который в стихотворной форме нам все пишет.
5: Ну вообще, это же круто. Вот, действительно, вспоминаешь Петросяна.
6: Да.
5: Вот да
6: нет,
5: что
6: да,
5: нет.
6: Да, нет, да,
5: да, это
6: тоже,
5: первые стендаперы.
6: Пчелка,
5: Геннадий Хазанов.
6: Хазанова, да.
5: кто там?
6: Роман Дурин. Вот это...
0: Нет, смотрите, давайте каждому свое, да, пусть у вас будет Петросян и все остальные, а я могу сказать, что мне вот тот вот юмор, который вот этот аншлаг, или там еще там, где Петросян, это вообще не мой юмор. Вот, ну, это вот есть...
5: Ты не смотрела миниатюру про раков Романа Карцева?
0: Смотрела, но это совсем другое.
5: Это гениально, просто человек в четырех словах, он просто разрывает, ну, это харизма Карцева, мне кажется, невероятно.
0: Вот, я тебе сейчас говорю, да, вот если взять образ Евгения Петросяна и образ Романа, извините, и образ Романа Карцева. То вот на Карцева я бы пошла, а на Петросяна никогда, даже если бы мне денег заплатили. Ну, да простят меня все любители Петросяна.
6: Целевая аудитория другая.
0: Вот, это действительно так.
5: Да, ну, действительно, а что тебе Петросян? Чем?
0: Ну, не нравится, ни как выглядит, ни как шутит, ни как... Ну...
6: Мне нравится его техника движения.
0: Серьезно?
6: О,
0: кстати, а ты используешь вот что-нибудь? Вот,
6: да,
0: ну, там,
6: я люблю двигаться на
0: жестикулировать. Вот именно поэтому у тебя руки поломаны?
6: Да. Включиться я так.
5: Вообще интересно, перенимаешь какие-то действительно фишки от других стендаперов, от старых школы какого-нибудь? 100%,
6: да.
0: Серьезно? Копируешь кого-то?
6: Копируем, да.
0: Зачем?
5: Не, ну можно же копировать...
6: Механику действий, то есть паузы. Мне нравится всегда, вот мы как раз вспоминали Щербакова, у него есть любимая такая штука, он всегда перед панчем делает...
5: Панч — это какая-то разрывная шутка,
6: шутка, концовка, он нечаянно что-то глотает, и это очень всегда гармоничная такая легкая пауза и острая фраза всегда, да, почему
0: но
6: нет?
0: Но это кто-то ему выбрал такой стиль поведения?
6: Она ему идет, мне кажется, нет, он сам себе выбрал, она прямо идет.
0: Сам выбрал и все. Кстати, по поводу вот написания шуток, вот ты говоришь, сам там в ванной запираешься на 5 часов, никого не пускаешь, семья стоит в туалет, не может, руки помыть не может.
5: Это ванная.
0: Всякое может быть там, да. И ты сам себе пишешь. А вот что касается столичных вот этих стендаперов, это специально обученные люди, которые приходят к ним за деньги и пишут шутки.
5: Ну, есть авторы.
6: Авторская группа имеется, но ты должен со своим материалом прийти. То есть не работает в стендапе такая история, что ты пришел, тебе дали 15 человек, и авторы пишут. То есть он пишет, это комик должен написать какую-то базу, и с автором максимум вы что делаете, это разные вектора, докручиваете шутки, все.
5: То есть это такого... как типа рецензия какая-то?
6: Да. Его взгляд как раз-таки в мире стендапа.
0: Ты кого-то допускаешь к написанию шуток своих? Или пока
6: комеди
0: что сам?
6: Комеди-бади? Нет, да, это он называется комеди-бади. С кем можно как раз-таки поразгонять весь свой материал, какие-то новые вектора, точки видения, и вот, да, есть люди, с кем мне прям комфортно
0: это
6: писать.
0: Это местные или приглашенные специалисты?
6: Наши местные, очень сильные ребята, крутые комики Нефтеюганска, Сургута. Местные ребята, Вусал Османов, очень начитанный молодой человек, очень всегда круто добивает меня. Я люблю с ним писать.
5: А вот отличается ли чем-то юмор и вообще то, над чем смеются у нас здесь в Югре, от того, что смешно в Москве?
0: То есть 8 месяцев прошло, ты должен понимать.
6: Да. Все равно жизнь в Москве, она немножко другая, более обширная.
0: Чуть-чуть, чуть-чуть подороже, наверное, маленько.
6: Да, чуть-чуть подороже на транспорт, 100%. То есть метро, там вечно где-то в дороге, и вот это надо как будто будет учитывать.
5: Темп жизни.
6: То есть темп жизни, плюс у нас, как ни крути, очень много патриотов. То есть в Хантах всегда заходил патриотический местный юмор. Сказать липкий пол в каком-то заведении, который все знают, они такие, да, и это, конечно. В Москве это нафиг никому не будет нужно.
0: Ну, правильно, потому что Москва большая, пойди найди там такой пол. Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 1 июля, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 22, в Тюмени 24 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовой, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме воздух прогреется до 22 градусов, в Югорске, Советском, Нягане и Радужном 24 градуса тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 17, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени воздух прогреется до 21 градуса. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 17 минут. Мы про юмор-то продолжаем. Международный день шутки сегодня отмечаем. Нурик Жуманов у нас в студии. И мы спрашиваем сегодня, какой юмор вам ближе? Аншлаг, там, КВН, что там у нас еще есть? Анекдот, стендап. Вот как раз Нурик... Нурик как раз представитель стендапа. И я же, конечно, все жду. Я не видела ни разу, откровенно скажу тебе, не видела ни разу твоего выступления. Я только все по этим, по отзывам. Могу сказать, что как только будет, я приду. Потому что сейчас-то я же понимаю, что... Я понимаю, что ждать. Понимаешь?
2: Спасибо.
1: Вот это важно.
2: Скоблезные темы.
1: Вот это как раз я не очень люблю, поэтому вот я понимаю, что раз их не будет, значит, в принципе, нормально будет.
3: Я был на двух мероприятиях. Одно было, вы записывали программу, второй, вот я был на импровизационном шоу, когда ты общался с людьми, я был одним из первых, с кем ты пообщался, мне очень понравилось.
1: Зашло.
3: Вот как происходит подготовка к этому? Ну, то есть ведь ты же не знаешь, как тебе человек ответит, что он тебе начнет говорить. Как ты затачиваешь себя на то, чтобы импровизировать, классно подхватывать то, что он говорит. Ну, было классно.
2: Спасибо большое. Это я вот делаю импровизационное шоу. Это проблема маленького регионального города. Я из-за этого начал здесь сначала выступать. Mm-hmm. Все одни и те же шутки. Mm-hmm. Начал поездить по округу. Сейчас трудно мне писать шутки. Я такой, я буду импровизировать. Mm-hmm. И вот я импровизирую. Да, в Москве понравился формат такой. Mm-hmm. Участвовал очень часто. Активности на диалоге, написать какие-то новые шутки.
1: Слушай, но мы же знаем прекрасный, ты, Коль, знаешь, и я знаю, и ты, скорее всего, знаешь, что любая импровизация — это хорошо подготовленный текст. Мы же понимаем это прекрасно. Или у тебя пою. Прямо акын.
3: Не получится же.
2: Не всегда получится. Вот даже то, что мы с Колей знакомы, он пришел на шоу, я с ним пообщался. Единственное, в надежде то, что Коля хотя бы даст мне какую-то удочку зацепиться, где я могу посмеяться.
1: Дал.
2: Мы посмеялись. Самокат купил, конечно, он дал. Не мне с пламенной ключицей про самокат электрический говорить, но он мне дал повод.
1: Хорошо, а можешь вспомнить свое самое провальное выступление, когда все пошло просто вот не по плану? Да.
3: Оно было одно?
2: Много их было.
1: Да?
2: Первое прям в свое... Классика. Первое выступление, прихожу очень сильно подготовленный, вплоть до того я выучил, что надо сказать вначале «всем привет», я это перечитывал раз 700. Хорошо выступил, сильно себя поверил. Второе выступление, сильнее почему-то начал волноваться. И сделал самую глупую ошибку. Я такой, я, наверное, выпью для успокойства.
1: Вот.
2: Я начал это делать. Все непрофессионально. Мы только начинали. Я должен был выступать вторым. В итоге я выступал последним. За час я выпил очень много алкоголя. И уже на голове. Самое ужасное — это когда ты много ожидаешь от зала. И ты такой, сейчас вот я такое говорю, и вручение Оскара, овации, я все выиграю.
1: И ничего не получается.
2: И ты на эмоциях очень хочешь выйти, все-таки хоть на какой-то смех. И с каждой шуткой, которая не заходит, тебе больнее и больнее.
3: И ты все глубже и глубже загадываешь.
2: Я вроде бы даже сказал... почему так-то?
1: Вы
2: вот так
1: вот что-то такое,
2: мама, я очень хотел заплакать.
1: Но вот, выходя из таких вот ситуаций, были моменты, когда ты понимаешь, у меня не получается, пойду обратно, кто ты по профессии? Кто ты, медбрат, кто ты там?
2: Не пойду.
3: Никогда не было такого. Но сейчас не уважение к профессии врача безграничное.
1: Да, ни в коем случае, конечно.
3: И тут никаких шуток. А к тому, что никогда не возникало мнения такого, не знаю.
1: Все, брошу сейчас стендап и пойду, да.
3: Нет, это не мое, не знаю, или на этом не заработать.
2: Не за выступление, наверное, провального. Мне все равно имеется азарт.
3: Конечно.
2: Имеется азарт, и всегда хочется вернуться. А, наверное, из-за трудностей в реализации. Организационных каких-то моментов, в целом популярности местного. Я говорю, испортить репутацию очень легко, не дай бог кто-то плохо, я не могу отвечать за все выступления. Если кто-то плохо выступил, не Нурик Жуманов виноват в плохом выступлении. Скажите, пожалуйста, всем. Я не скоблезный комик, у меня пару студий таких. Что? Не думал вернуться в медицину, потому что мне все равно всегда нравится юмор. В округе очень легко реализоваться, мне кажется.
3: А как по поводу семьи и вообще как по поводу жизни? Помогает ли тебе юмор в отношениях семейных? Конфликты какие-то с детьми возникают же все равно, отцы и дети.
2: Ой, ну, мне вот наоборот этом... сильно помогает.
3: Юмор?
2: Да, так потому что получается из-за того, что мне надо написать шутки, любая конфликтная ситуация, я ищу что-то в этом смешное. Я не участвую в конфликтах в основном. Я такой,
3: со стороны наблюдателя, да?
2: Дочка хочет порвать любимый портфель сына, да, я не буду тебе мешать, давай смотрим, что из этого выйдет. Я вот такой отец.
1: Так, давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
0: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 26 минут. И у нас еще есть немного времени для того, чтобы помучить Норика Жуманова. Он же сегодня сюда пришел именно за этим. Вот, кстати, по поводу... Смотри, вот, ну, как будто бы это вот, считай, маленькая, но аудитория. И вот как ты думаешь, вот ты бы смог на нас отработать свой какой-то материал?
2: Ну да, да. То так есть... вы даже не понимали, я пару шуток уже...
3: отработал, да?
2: Да, да. Ну, то есть из-за того, что мало выступлений живых, мало людей в городе. Я уже давным-давно привык, что я в диалоге иногда с людьми проверяю свои шутки.
1: То есть,
2: уже,
1: если что, на следующем выступлении можно будет где-нибудь уловить вот это. Где-то я это слышала. Так это было.
3: Вообще, на самом деле, я всем своим знакомым, когда мы начинаем общаться, я всегда говорю, что со мной надо быть аккуратнее, потому что все, что скажете, может и будет использовано против вас. Вот я всегда откровенно говорю про всех людей, про друзей, про знакомых. Я могу здесь на радио про это рассказать. Я всегда их предупреждаю. Ты когда-то предупреждаешь людей о том, что...
1: Если
2: нет,
1: что...
2: вообще нет. Ну, я просто никогда в открытые имена не говорю.
1: Ага.
2: Да, но это всегда самое, наверное, мое любимое — рассказать эту шутку именно для того человека, у кого ты, чей образ ты это дописываешь, и он понимает или нет. Зачастую не понимает.
3: Не понимает?
2: Нет, особенно мой лучший друг до сих пор не понимает половину шуток.
1: Именно поэтому вы до сих пор лучший.
2: Я его сильно люблю за это.
1: Норик, слушай, а вот кто твой главный критик, главный цензор?
2: Главный критик, ну, и внутренний мой, сам всегда, да, я прям сильно, а даже если меня будут сильно хвалить, я точно буду всех благодарить за это, но в моменте в голове буду держать, пока я не отработаю.
1: То есть даже если будут говорить: Нурик, ты был великолепен, боже, давай повторим еще, а ты будешь понимать...
2: Еще больше сильно не поверю людям.
3: Мне кажется, очень часто люди, тем более, чем ближе к тебе люди, тем более они предвзяты и лицемерны, как бы это ни звучало, им не хочется обидеть. Но я по себе знаю. Люди, которые вокруг тебя, не всегда тебе говорят, что там, Николай, как-то вы плохо выглядите.
2: Я никогда не зову друзей из-за этого на выступление.
1: Нет, а если говорить сейчас не про друзей, вот если говорить просто про аудиторию, и вся аудитория тебе скажет: Нурик, это было великолепно.
3: Уходи!
1: А ты будешь внутри чувствовать, что что-то пошло не так. Вот ты кому больше поверишь? Своим ощущениям?
2: Себе.
1: Да, даже несмотря на то, что был успех, и они рукоплескали, и говорили: боже, браво,
3: мисс. Мне кажется, у мужчин всего себя.
2: Я самокритик сильного образа. Я прям могу сильно себя критиковать, но как раз таки потом вот эти слова аудитории мне сильно помогут. Я такой: ну они же говорили, значит, можно жить.
3: А вот каким-то образом изменилось твое мироощущение, вообще отношение к людям с тех пор, как ты начал заниматься юмором? Ты стал более циничным, может быть, или наоборот, более импонировать стал?
2: Сильно импонировать, наоборот, начал. Сильно... Мне всегда хочется теперь понять две стороны. Никогда не было. Раньше такое. Но однобокость в любой ситуации у меня была. А из-за того, что все-таки надо какой-то юмор находить, я прям сильно пытаюсь всех понять в конфликте.
1: Ну, такая тоже есть история. Ну, ты же комик, пошути. Вот как часто к тебе с таким вопросом обращаются, и как ты реагируешь?
3: Приходи на день рождения.
2: Да, часто пошути. Всегда говорю про ссылку на билеты. Пускай покупают.
1: Я там пошучу.
2: Я уже на эфирах на радио. Пускай покупают билеты. Я... буду рад. Не так уж дорого у меня билеты. Стоит 300 рублей, пожалуйста, приходите, всегда буду рад.
3: О, а я за пятихатку.
2: Пятихатка — это мое личное шоу. Это для друзей. И с кем мне, возможно, будет трудно работать на сцене.
1: Норик, а если кто-то из толпы, ну, в смысле, вот из аудитории, вот ты работаешь, неважно, ДК это или какой-то клуб, и вот кто-то начинает там, ну, кто-то в измененном состоянии, кто-то просто пришел заряженный уже, чтобы прям потопить тебя, и вот он начинает тебя перекрикивать, вот начинает он тебя перебивать, и домой, вот это, и какая твоя реакция?
2: Выйди вон и... Не-не-не, никогда вообще. Нет, ни в коем случае. Я люблю людей стыдить. Я вырос в многодетной семье. Я вот это чувство стыда немножко всегда испытываю. У меня мама, папа, брат, сестра, все родные, все учителя. Я всегда плохо учился, все мои старшие братья. Я прям обожаю это все делать. Кто-то начинает плохо себя вести, я прям акцентирую на этом. Сначала на мораль давлю, потом меня обычно пытаются обучить морали.
3: Ну, конечно.
2: Но мы... находим смешно и высмеем его сильно. Потом он сам перестает молчать.
3: Но сам же конфликт для всех окружающих — это такая, ну, это постановка. Ну,
2: да. Сильная постановка, да-да-да.
1: Да, Норик, слушай, ну вот коротенечко сейчас в завершении разговора, да, есть какие-то творческие планы? Вот я бы хотел и чего?
2: О, я бы хотел бы записать наконец-то уже свой сольный концерт. И хочу уже его реально проверить. И нашел площадку. Угу. Площадку хочу в Белоярском записать. Очень сильно красиво в Белоярском, в камертоне были, надеюсь, нет?
3: В ДК? Нет, в Белоярском был, в камертоне нет.
2: Очень красивый концертный зал, который я хочу запечатлеть. Угу. Прям интересно, с декорациями.
1: Все, хочется здорово. Пожелать тебе, конечно, только творческих успехов. Обязательно приходи к нам еще, шути.
3: И
1: про нас,
3: на
1: только
3: свои
1: осторожно. Стандарты. Смотри, Ханты-Мансийск маленький город, нас знают многие, поэтому, и если что...
3: У нас есть твой номер телефона.
2: Как минимум, Антон и Евгений, которые были в нашем эфире. Спасибо за ваши стихотворения и комментарии.
1: Нурик, спасибо тебе, что пришел. Хорошего дня тебе. Пока.
2: Спасибо. Пока-пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра усиливает меры безопасности на воде. Окружной центр вновь принимает гостей. В Ханты-Мансийске открылся культурный мост. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел очередное заседание комиссии, отвечающей за предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. На сей раз особое внимание было уделено ситуации на водоемах округа. Статистика неутешительна. С начала мая произошло 32 происшествия, включая случаи с летальным исходом. Основные причины – купания в запрещенных местах и аварии с маломерными судами. Глава региона поручил муниципальным властям усилить меры по созданию безопасных зон и организовать патрулирование мест несанкционированного отдыха, а также обеспечить проведение профилактических и разъяснительных мероприятий. Кроме того, участники заседания рассмотрели текущую пожарную обстановку. С начала года в Югре зарегистрировано 246 возгораний. Для борьбы со стихией задействованы более 370 сотрудников авиационной и наземной охраны лесов, 50 специалистов МЧС и столько же от Центра спаса Югории, а также 9 самолетов и 6 вертолетов. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нижневартовском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Для предотвращения новых возгораний ранее обеспечение безопасности жителей в муниципалитете действует временный запрет на посещение лесных массивов. Сотни молодых лидеров социальных инициатив со всей России и зарубежья соберутся в Ханты-Мансийске. Сегодня в окружном центре стартует Всероссийский форум «Добрино». В течение двух недель 500 активистов, волонтеров и руководителей некоммерческих организаций будут обмениваться опытом и разрабатывать новые проекты. Программу разделили на три тематические смены. Участники обсудят развитие добровольчества на местах и создадут полезные материалы, которые будут внедрять по всей России. Продлится форум до 14 июля. Выставка, посвященная знаменательной дате 95-летию становления культуры в Югре, открылась в Ханты-Мансийске. Ретроспектива под названием «Культурный мост» показывает путь региона от скромных начинаний в третьей культуры в Югре, открылась в Ханты-Мансийске. Ретроспектива под названием «Культурный мост» показывает путь региона от скромных начинаний в 30-х годах прошлого столетия до

0: концертно-театрального центра «Югра Классик». И последнее. Единый государственный экзамен в этом году прошел без каких-либо серьезных проблем и, что особенно важно, без утечек заданий. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Но главная сенсация – это результаты. Около 9 тысяч выпускников смогли получить заветные 100 баллов, что стало абсолютным рекордом. Еще почти 900 человек набрали по 200 баллов, 73 по 300, и семеро самых целеустремленных достигли максимальных 400 баллов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Главное окружное радио «Югра».

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 38 минут. Сегодня 1 июля, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 22, в Тюмени 24 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 22 градуса тепла в течение дня, в Югорске, Советском, Нягане и Радужном 24 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 17, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:47. Овны, этот день пройдет под девизом «Лучшее – враг хорошего».
1: Тельцы, сегодня любая физическая активность поднимет вам настроение.
0: Близнецы и звезды рекомендуют не обращать внимания на провокации и уверяют вас, завистникам просто скучно.
1: Раки, сегодня старайтесь использовать все открывающиеся возможности, даже те, которые поначалу казались бесперспективными.
0: Львы, сегодня выключите режим ожидания. Пора самому генерировать хорошие новости.
1: Девы, помните, детальная проработка своих планов заметно облегчит их же осуществление.
0: Весы, сегодня вам захочется сделать что-то грандиозное, и это у вас легко получится.
1: Скорпионы, сегодня лучших результатов добьются те скорпионы, которые будут действовать осторожно.
0: Стрельцы, чтобы не разрушить то, что вы так долго строили, сегодня не поддавайтесь мимолетным порывам.
1: Козероги, сегодня у вас будет потрясающая возможность ускорить развитие интересных событий.
0: Водолеи, сегодня хорошие идеи не сразу придут вам в голову, но ближе к вечеру вас догонит волна креатива.
1: Рыбы, запомните, сегодня первым делом работа, а уж потом развлечения.

0: Радио Югра.
1: 9:54. И прежде чем итоги голосования сегодняшнего про шутки, прибаутки и про юмор подведем, просто несколько так фактов, да, про шутки, вообще про смех. Говорят специалисты, что смех, шутки, вот это вот все, да, это не просто какое-то развлечение, это мощный биологический и психологический инструмент, который очень сильно влияет на организм на нескольких уровнях. От клеточного до социального. И факты, которые проверены наукой, ну, касающиеся там юмора, смеха и всего остального. Во время смеха, затяжного особенно, ну, знаешь, когда ты там не просто
2: взахлёб,
1: а прям
2: смеёшь.
1: Взахлёб, да, слез там, да, смеешься, вырабатывает мозг и гормоны счастья, которые действуют как природное обезболивающее. И это факт настоящий. Это знаешь, сколько исследований было проведено? Действительно, у людей, даже у которых сильно голова болела, им там что-то какие-то шутки, которые им заходят, и у них действительно боль снижалась. Ну, знаешь, когда мигрени там всякое там, вот такое вот, да, никогда
2: Но
1: погода
2: все
1: меняется.
2: Все же мы зависим от гормонов. Я так понимаю, что когда человек смеется, когда ему грустно, те или иные гормоны выплескиваются, и таким образом можно регулировать гормональный фон организма. Ну, насколько я это понимаю.
1: А ты знаешь о том, что смех — это, оказывается, массаж. Массаж внутренних органов. Когда ты вот это смеешься, как сумасшедший, знаешь, не, еще раз говорю, не а прям вот прям от души. Диафрагма сокращается с частотой до 20 раз в секунду и массирует при этом сердце, легкий, кишечник. А это, как ты понимаешь, и перистальтика у тебя улучшается, да, и кровообращение.
2: Одна польза.
1: Да. И исследования последние показывают, что у людей, которые часто смеются, выше уровень иммуноглобулина А, который защищает слизистые от вирусов. Ну, то есть, если ты все время будешь вот это...
2: Ну, в общем, если ты на позитиве, ты меньше болеешь. Но это ведь так и есть. Ну, когда человек бука, когда он там, не знаю, ходит грустный постоянно, печальный, так и депрессия быстрее навалится на человека. И вообще всякие болячки, мне кажется, быстрее пристают. И просто человек даже выглядит как-то хуже, когда он грустный.
1: Я
2: Улыбка
1: согласна.
2: Украшает любого.
1: А еще, знаешь, говорят, исследования тоже доказали, что люди, которые смотрят какие-то комедийные видео, будь то стендап, будь то какие-то там, как это называется?
2: Ну, что-то развлекательное.
1: Ну да, вот коротенькие какие-то видосы, да, в среднем у такого человека на 30% улучшается в голове, короче, способности решения каких-то сложных задач. Если у тебя, ты, например, ты
2: когнитивные
1: мог,
2: способности,
1: да, вот, они
2: повышаются.
1: Да, повышаются. Креативность, когнитивные способности, да. Если ты, например, не мог решить какую-то сложную задачу на работе, тебе нужно посмотреть что-нибудь такое, ну или там пусть кто-то тебя рассмешит, и все, и ты найдешь какой-то, даже можешь найти нестандартный какой-то способ и решить эту проблему.
2: Не, вообще, на самом деле, смех — это лекарство от многих болезней, мне кажется. Хотя бы вот от уныния, депрессии и всего прочего. Если ты умеешь посмеяться, мне кажется, в первую очередь над самим
1: собой,
2: то это дорогого стоит и добавляет тебе лет жизни.
1: Но
2: часто, единственная, мне кажется, проблема, часто люди, которые такие вот смешливые, которые сами часто шутят, которые много смеются, как правило, мне так кажется, опыт жизненный мой так показывает, что, как правило, какая-то травма есть,
1: которую
2: образом человек скрывает.
1: Скрывает. Ну и плюс ко всему, знаете, вот если сейчас вот эти все факты не зашли вам, да, и вы, ой, да ладно, ничего там этот смех не массирует, ничего он там не помогает. Вот смотрите, если у вас частые ссоры в вашей паре семейной, и если вдруг так получается, что кто-то из вас умеет в нужный момент пошутить, вот вывести вас из этого состояния, то все. Напряжение, естественно, падает. Более того, исследования последние говорят, что в тех парах, в которых один хотя бы, да, может в нужный момент пошутить, и другой человек слышит эту шутку и реагирует на нее, на 40% снижается риск разводов. Понимаешь, ты сначала орешь как сумасшедший, а потом ржешь как сумасшедший.
2: Но, по-моему, есть великое высказывание барона Мюнхгаузена. Улыбайтесь, господа, умное лицо — это еще не признак ума. Самые большие глупости на земле происходят именно с таким выражением лица.
1: Это потрясающе. Сергей пишет: доброе утро, все болезни от нервов, самые великие глупости делают с умным выражением. Понимаешь? Вот, то есть вот прочитали мысли друг друга.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра усиливает меры безопасности на воде. Югорские пожарные борются с 37 лесными возгораниями. Выпускники российских школ установили новый рекорд. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел очередное заседание комиссии, отвечающей за предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. На сей раз особое внимание было уделено ситуации на водоемах округа. Статистика неутешительна. С начала мая произошло 32 происшествия, включая случаи с летальным исходом. Основные причины – купания в запрещенных местах и аварии с маломерными судами. Глава региона поручил муниципальным властям усилить меры по созданию безопасных зон и организовать патрулирование мест несанкционированного отдыха, а также обеспечить проведение профилактических и разъяснительных мероприятий. Кроме того, участники заседания рассмотрели текущую пожарную обстановку. С начала года в Югре зарегистрировано 246 возгораний. Для борьбы со стихией задействованы более 370 сотрудников авиационной и наземной охраны лесов, 50 специалистов МЧС и столько же от Центра спаса Югории, а также 9 самолетов и 6 вертолетов. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нижневартовском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Для предотвращения новых возгораний и обеспечения безопасности жителей в муниципалитете действует временный запрет на посещение лесных массивов. Более 9000 гектаров лесных угодий охвачено огнем. В Югре на данный момент в регионе зарегистрировано 37 очагов возгорания, вспыхнувших на территории Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Мансийского и Белоярского районов. 5 пожаров уже удалось взять под контроль. Для борьбы со стихией мобилизовано 389 специалистов, включая сотрудников авиалесоохраны Югры, МЧС и учреждения Центра спас Югория. Также задействована авиация. Важно отметить, что угрозы для жителей и объектов инфраструктуры нет. В Нижневартовском районе, где ситуация требует особого внимания, введен режим чрезвычайной ситуации, ограничивающий доступ в леса. Если вы заметили дым или открытое пламя, немедленно звоните по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Более 2700 югорских семей получили выплаты из материнского капитала с начала текущего года. Пособие положено заявителям со среднедушевым доходом не выше 44 274 рублей на человека. Имущественная обеспеченность не учитывается. Размер выплаты 22 137 рублей в месяц. Пособие назначается на год, затем нужно подать новое заявление. При расчете дохода учитываются 12 месяцев, предшествующих обращению. Если заявление подано в течение полугода после рождения, выплаты приходит с месяца рождения, иначе с месяца обращения. Средства перечисляются на банковский счет. Первая выплата в течение 5 рабочих дней, далее ежемесячно 5 числа. Заявление подается на каждого ребенка отдельно через госуслуги, МФЦ или клиентскую службу отделения. Напомню, средства маткапитала можно направить на жилье, образование, пенсию мамы, социальную адаптацию детей-инвалидов или получить остаток до 10 тысяч рублей. И последнее. Единый государственный экзамен в этом году прошел без каких-либо серьезных проблем и, что особенно важно, без утечек заданий. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Но главная сенсация – это результаты. Около 9 тысяч выпускников смогли получить заветные 100 баллов, что стало абсолютным рекордом. Еще почти 900 человек набрали по 200 баллов, 73 по 300, и семеро самых целеустремленных достигли максимальных 400 баллов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 10:05. 1 июля. Сегодня среда. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Доброе. Я тебе говорила, что я заказала себе тренажер теннисный для большого тенниса. Тот, который, ну, когда нет у тебя человека, с которым ты мог бы поиграть.
6: Который
5: вот,
6: стреляет шариками теннисными.
5: Ну, он мячиками. Не стреляет. Там такая штука, платформа. Ты в нее наливаешь воду или там песок какой-то засыпаешь. А, и на такой веревочке там мяч теннисный. И ты его, собственно, отбиваешь. И получается у тебя как будто ты играешь с другим человеком. Ты можешь там отрабатывать удары и все такое. Mm-hmm. А я же теннис-то люблю же. А большой. И выяснилось, что большой теннис продлевает жизнь человека почти на 10 лет. Если Ого. Быть точнее, Круто. 9 лет и 7 месяцев.
6: Как много времени ты упустила?
5: Сейчас все наверстаю. Смотри.
6: Ну что, думаешь, сейчас... одна тренировка и на 10 лет дольше жить
5: одна?
6: Будешь?
5: Я же специально купила для того, чтобы можно было спокойно выйти хоть во дворе у себя играть, понимаешь? Да, как бы мне же все для этого есть. Мечи есть, ракетка. Ну, короче, все есть.
6: Ну, хорошо, ага.
5: В общем, теннис продлевает жизнь больше, чем другие виды спорта. Просто для сравнения. Если, например, ты будешь играть в бадминтон, ты продлишь себе жизнь на 6 лет и 2 месяца. Uh-huh. Если пойдешь заниматься бегом, то на 3,2. И если плавать пойдешь, то на 3 года и 4 месяца.
6: А можешь вообще не выплыть?
5: Нет. Ты что, вообще?
6: Ну, как бы, когда ты теннисом занимаешься, никакой опасности. А когда плаваешь там же...
5: Я тебе хочу сказать, когда ты теннисом занимаешься, тебе и как бы и руки можно поломать, и ноги,
6: и в глаз тебе прилететь. У тебя и колени,
5: у меня вот за всю мою историю любовную, связанную с большим теннисом, и руки были поломаны, и ноги были поломаны, и в глаз мне мячик прилетал. Да так прилетал аккурат, просто прям вот сюда, вот понимаешь, как не выбило глаз, вообще не знаю.
6: Причем... Потому что побольше шарик, чем глаз у тебя. Не влез он туда.
5: А скорость у мяча, ты представляешь, какая огромная? Ведь я не сама себе запулила туда, это же сделал мой партнер, с которым я, собственно, играла
6: и
5: в этот теннис.
6: И ты все еще хочешь продлить себе жизнь на 10 лет и вот жить со сломанными руками, ногами и без глаз.
5: Я уже все нормально, у меня же теперь уже понимаю, как там правильно это делать. Зря, что тебе люблю этот вид спорта. Так вот, что касается этих видов спорта, и теннис, и бадминтон, там, и бег, эти виды спорта подразумевают постоянное движение, быстрые какие-то там спринты, постоянные изменения направления при ударе.
6: Взрывная сила очень хорошо развивается.
5: И вот здесь вот повышается частота сокращения сердечной мышцы, да, и укрепляется
6: тренирует
5: сердце.
6: Тренирует мышцы.
5: Да, конечно. И вот эти вот люди, которые, вот эти люди, молодцы, которые увлекаются ракетными вот этими видами спорта, с ракеткой которые, мы имеем на 47% имеем на 47% меньше шансов закончить жизнь, да, от любых причин, по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни. И хочу сказать, что я очень жду этот тренажер, и мне еще в очередной раз пришло сейчас сообщение о том, что у меня изменили доставку, я уже скоро буду...
6: Перенесли на попозже, да, получается?
5: Я ждала
6: Зимой
5: его еще...
6: Зимой поиграешь, наверное?
5: Я его еще в июне ждала, сегодня июль, они мне сейчас еще раз перенесли. Сейчас еще чуть-чуть будут переносить, и я уже ругаться буду. А ты же знаешь, я когда ругаюсь...
6: Я знаю, что ты ругаешь, но ты видишь, что ругаться-то бесполезно. Маркетплейсы, ругайся, не ругайся, они все равно ничего не слышат. Я думаю, что тебе не стоит так вот слишком буквально воспринимать то, что пишут ученые, это ведь определенный срез был. Ага. И вот это вот 10 там лет или сколько, это среднестатистическая цифра, очень относительно.
5: Но и тем не менее.
6: Очень, не факт. Может, тебе на 10 дней продлить жизнь. А может, на 12 лет, кто
5: его
6: знает.
5: Как только мне придет этот тренажер, я с этого момента галочки буду ставить. Да, и потом мы с тобой поговорим на эту тему.
6: Посмотрим, кто дольше проживет, да?
5: Анастасия пишет: доброе утро, а если на велосипеде ездить, сколько лет? Настя, я хочу сказать, что на велосипеде, что в теннис играть, что еще какими-то видами спорта такими заниматься. Все нормально. Хотите, чтобы на 10? Ставьте себе цель на 10 лет, на 20 продлить, почему нет?
6: Вы же все равно не знаете, сколько лет вы проживете. Поэтому, мне кажется, надо вообще быть уверенным в том, что все ваши действия продлевают вам жизнь. Да. Вот я приду сегодня домой, лягу на диван и буду продлевать себе жизнь. Я же замру, в статику уйду.
5: Да, да.
6: Спящий режим, как говорится.
5: Смотри, здесь тоже осторожнее, потому что ты сам понимаешь, гиподинамия, дело такое. Сергей пишет: даже в теннисе самое главное широко рот не открывать, а то мячик еще и в рот залетит. Сергей, если мне мячик в рот залетит, я боюсь, что больше я ничего сказать не смогу.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:13. 1 июля, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 22, в Тюмени 24 градуса тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патияхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме в течение дня 22 градуса тепла. В Югорске, Советском, Нягане и Радужном плюс 24. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 17, в Сургуте 22 градуса выше нуля, в Нижневартовске и Тюмени воздух прогреется до 20 градусов. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июля, среда.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:21. 1 июля сегодня. Да я все-таки настаиваю на том, что это середина лета.
2: Я настаиваю.
1: Средний месяц. Поэтому про отпуск все думаем. Конечно же, нам там до отпуска еще целый месяц. И, между прочим, россиянки, в смысле женщины, которые тоже собираются в отпуск, они признаются в том, что хотят, чтобы мужчины активнее участвовали в подготовке отпуска, а не то, что там, знаешь, трусишки, носочки сложил, и как бы ок.
2: Так все, задача минимум выполнена. Остальное она положит.
1: Но подожди, а как же посмотреть, какие платья мне брать, какие украшения мне брать, в конце концов, сколько денег на это брать, где мы будем отдыхать, как мы будем там экскурсии расписывать. Угу. Мне вот этот твой тюленячий отдых вообще не нужен. Я хочу, чтобы...
2: Тогда нам надо в разные места с тобой ехать.
1: Тогда какая мы семья, в конце концов, понимаешь?
2: Слава богу, мы с тобой не семья.
1: Слава богу, 30% российских женщин и 32% российских мужчин говорят о том, что планируют поездки вместе, но не всегда получается хорошо, потому что кому-то хочется действительно на экскурсии. Кто-то хочет какой-то гастрономический отдых больше, да, больше, кстати, гастрономический отдых хотят мужчины.
2: Парнишки, конечно.
1: Да, но женщины все-таки говорят о том, что мужчины не очень активно участвуют в подготовке, а потом начинается, где моя бритва, почему ты не взяла, там, не знаю, надувной круг, почему мы поехали в этот отель.
2: Да, это же все элементарно. Мы с тобой уже говорили, что мужчина — это случайно выживший мальчик. И мы всегда любим сюрпризы. Мне не интересно отдыхать так, когда я, ну, знаю, как пройдет мой следующий день. Мне всегда нужны сюрпризы. И твое платье мне тоже хочется увидеть вот только в моменте. То есть, не когда ты мне их все показала.
1: Подожди, то есть тебе сюрпризы нужны,
2: да.
1: А мне, извините, то есть нам, девочкам, сюрпризы нужны гораздо больше, чем вам, мальчикам.
2: Я в хорошем настроении. Таких тебе сюрпризов там понаделаю. Ты что?
1: Главное, чтобы ты потом запомнил этот отпуск.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра усиливает меры безопасности на воде. Югорские пожарные борются с 37 лесными возгораниями. Выпускники российских школ установили новый рекорд. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел очередное заседание комиссии, отвечающей за предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. На сей раз особое внимание было уделено ситуации на водоемах округа. Статистика неутешительна. С начала мая произошло 32 происшествия, включая случаи с летальным исходом. Основные причины – купания в запрещенных местах и аварии с маломерными судами. Глава региона поручил муниципальным властям усилить меры по созданию безопасных зон и организовать патрулирование мест несанкционированного отдыха, а также обеспечить проведение профилактических и разъяснительных мероприятий. Кроме того, участники заседания рассмотрели текущую пожарную обстановку. С начала года в Югре зарегистрировано 246 возгораний. Для борьбы со стихией задействованы более 370 сотрудников авиационной и наземной охраны лесов, 50 специалистов МЧС и столько же от Центра спаса Югории, а также 9 самолетов и 6 вертолетов. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нижневартовском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Для предотвращения новых возгораний и обеспечения безопасности жителей в муниципалитете действует временный запрет на посещение лесных массивов. Более 9 тысяч гектаров лесных угодий охвачено огнем. В Югре на данный момент в регионе зарегистрировано 37 очагов возгорания, вспыхнувших на территории Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Мансийского и Белоярского районов. 5 пожаров уже удалось взять под контроль. Для борьбы со стихией мобилизовано 389 специалистов, включая сотрудников авиалесоохраны Югры, МЧС и учреждения Центра спас Югория. Также задействована авиация. Важно отметить, что угрозы для жителей и объектов инфраструктуры нет. В Нижневартовском районе, где ситуация требует особого внимания, введен режим чрезвычайной ситуации, ограничивающий доступ в леса. Если вы заметили дым или открытое пламя, немедленно звоните по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Более 2700 югорских семей получили выплаты из материнского капитала с начала текущего года. Пособие положено заявителям со среднедушевым доходом не выше 44 274 рублей на человека. Имущественная обеспеченность не учитывается. Размер выплаты 22 137 рублей в месяц. Пособие назначается на год, затем нужно подать новое заявление. При расчете дохода учитываются 12 месяцев, предшествующих обращению. Если заявление подано в течение полугода после рождения, выплаты приходит с месяца рождения, иначе с месяца обращения. Средства перечисляются на банковский счет. Первая выплата в течение 5 рабочих дней, далее ежемесячно 5 числа. Заявление подается на каждого ребенка отдельно через госуслуги, МФЦ или клиентскую службу отделения. Напомню, средства маткапитала можно направить на жилье, образование, пенсию мамы, социальную адаптацию детей-инвалидов или получить остаток до 10 тысяч рублей. И последнее. Единый государственный экзамен в этом году прошел без каких-либо серьезных проблем и, что особенно важно, без утечек заданий. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Но главная сенсация – это результаты. Около 9 тысяч выпускников смогли получить заветные 100 баллов, что стало абсолютным рекордом. Еще почти 900 человек набрали по 200 баллов, 73 по 300, и семеро самых целеустремленных достигли максимальных 400 баллов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 1 июля, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 22, в Тюмени 24 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме воздух прогреется до 22 градусов. В Югорске, Советском, Нягане и Радужном 24 градуса выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 17, в Сургуте плюс 22, в Нижневартовске и Тюмени 20 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 10:39. И прежде чем игра начнется, быстренько сообщение, да, по поводу вот сборки чемодана и всего остального. И того, что россиянки там хотят, чтобы мужчин больше принимали участие в подготовке к отпуску. Анастасия пишет: в этом плане мне лично повезло. Муж собирает чемодан сам, а вот куда поедем, сколько денег возьмем, за это отвечает Анастасия.
2: Ну, здорово. Да. Ну, правильно, кто лучше кто соберет мой учился? Чемодан, чем я?
1: Согласна,
2: и вот я
1: абсолютно
2: тоже согласен полностью с мужем Анастасии. Я вот тоже деньги там у женщины, а все, я отдыхаю, как ты говоришь.
1: Тюлень еще не
2: пришел, взял там денег и пошел
1: и
2: дальше.
1: И пошел дальше тюленем отдыхать. Но давайте вернемся к игре. 1-1 в недельном зачете. Равнехонько идем. Среда сегодня. Да, и, собственно, что? Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Вы подсказываете сегодня Коле все, что вам в придет в голову, когда я буду...

0: зачитывать
1: определение, которое приготовил Игнат Николаевич, наш искусственный интеллект. В общем, мне очень нужна помощь. Да. Даша, опять, мне кажется, как-то что-то
0: сегодня
1: там...
0: непростое слово, но, как мне кажется, очень простые формулировки. Если ты сейчас с первой подсказки отгадаешь, тогда Игнат Николаевичу выговор. Ну, мне кажется, что это элементарное слово.
1: Ну, давай
0: попробуем.
1: Ладно,
0: поехали. Это навигация на ощупь по поверхности, где каждый миллиметр пути становится точкой невозврата.
1: Ползание.
0: Нет. Это каллиграфия, написанная не чернилами, а недостающими атомами.
1: Диффузия.
0: Нет, что за слово-то за такое?
1: Диффузия — это когда два материала, как правило, там в газовой среде.
0: Не-не-не, это не то, не то.
1: Тактичность.
0: Нет. Это топографическая карта эмоций.
1: Прошу прощения, тактильность, пишет Сергей.
0: Это топографическая карта эмоций, где глубина линии пропорциональна силе нажима, а не силе чувства.
1: Так, Макс пишет дефицит, Светлана пишет фантазия, путь пишет Алла. Так. Осязание, пишет Виктория.
0: Нет, это секундная операция, которая превращает гладкое прошлое в рельефное настоящее, не спрашивая разрешения у будущего.
1: Прямолинейность, пишет Елена. Светлана пишет эмоции.
0: Это способ подписать контракт с вечностью, не используя ни чернила, ни кровь.
1: Договор воспоминаний, пишет Динара.
0: Нет, это 3D-печать наоборот. Вместо наслоения вычитание, вместо объема рельеф, а вместо цвета тень.
1: Последствия, кризис. Сейчас не вижу, что там еще, по-моему, есть.
0: Рубеж там писал еще.
1: Рубеж, ага.
0: Нет, это не то. Это тот редкий случай, когда молчание материала громче любого крика, потому что вырезано намертво.
1: Веха, пишет Макс. Ген, пишет Ольга. Так, негатив, пишет Сергей. Эмоции, пишет Динара.
0: Это шрамы, которые предмет выбирает добровольно, чтобы не умереть от безымянности.
1: Засечки, зарубки, что это?
0: Это интерферационный след. Две волны, замысел и инструмент создают узор там, где раньше был только фон.
1: Так, противоположность, пишет Светлана. Подожди.
0: Да нет.
1: Интерферационный след — это когда фотон проходит через две щели, вот образуется.
0: Наверное.
1: Морщины, пишет Макс.
0: Да нет. Это палеонтология настоящего. Мы вкапываем информацию в поверхность, чтобы ее раскопали через 100 лет.
1: Так, физика, пишет Елена.
0: Ну нет.
1: Морщины, пишет Макс, было уже. Артефакт,
0: да
1: я
0: нет,
1: говорю.
0: Нет, это точное разрушение с целью сохранения. Единственный вид вандализма, который музей называют искусством.
1: А так, рубец, пишет Макс, что царапина,
0: ну,
1: недостаток.
0: Да нет.
1: Капец, пишет Елена.
0: Это сжатый архив памяти, где один микрон может содержать целую историю, но читать ее приходится пальцами. Ну, на поверхности все. Ну, вы что?
1: Тактильность, графики, мгновение.
0: Да нет же. Это портрет, написанный не светом, а тьмой. Потому что линии — это не выступы, а пропасти.
1: Артефакт, пишет Сергей.
0: Да
1: было
0: нет.
1: Уже нет. Баня, пишет Елена.
0: Какая баня?
1: Баню просто захотелось. Что, бессмертность?
0: Нет.
1: Бессмертие, рельеф, отражение?
0: Да нет. А это когда резец задает материалу вопрос, а тот отвечает, откалывая лишнее, пока не останется только правда.
1: Разрушение.
0: Ну, ребята, ну вы что?
1: Осязание, календарь.
0: Послушайте меня. Послушайте меня внимательно. Кастрюля времени. Послушайте меня внимательно. Вы очень глубоко копаете. Все на поверхности. И это очень прозрачные подсказки. Вы очень глубоко ушли. Очень глубоко. Это тень, которая застыла в металле и больше не движется за солнцем, а движется за взглядом.
1: Полиграф.
0: Да
1: истина.
0: Нет.
1: Очертание. Брак. Выход. Были еще какие-то подсказки? Календарь.
0: Нет. Ребята, у меня кончились подсказки. Вы очень далеко ушли. Вы понимаете, что вы очень как-то, ну, как сказать-то, вот где-то вот сейчас...
1: Ностальгия, пишет Елена.
0: Смотрите.
1: Стрелка, пишет
0: нет,
1: Сергей.
0: Там есть еще только что вот было сообщение.
1: Наколка,
0: да?
1: Пишет
0: вот
1: Алексей.
0: Вот смотрите. Давайте подумайте, вот в этом
1: татуировка.
0: Направлении... Вот в этом направлении подумайте, но подумайте, как иначе можно назвать
1: гравюра.
0: Это.
1: Гравюра.
0: Вот. А еще куда? Вот. Еще.
1: График,
0: это.
1: Что?
0: Это.
1: Что?
0: Это.
1: Рисунок.
0: Да нет.
1: Графит. Драка.
0: Еще Сейчас это навигация на ощупь по твердой поверхности, где каждый миллиметр пути становится точкой невозврата. Вспомни, на чем ты только что зарубочку сделал, поменяй буковки, и это...
1: Карта, пунктир, чертеж, это пишут наши слушатели.
0: Ну вы что, ребят?
1: Татуировка, пишет Светлана.
0: Я по второму кругу пошла. Это каллиграфия, написанная не чернилами, а недостающими атомами. Я до трех считаю. Раз... Нет?
1: Печать, картина.
0: Да гравировка это. Гравировка! Гравировка это была!
1: Хорошо, хорошо, гравировка.
0: Ладно, 2-1 в недельном зачете. Всем спасибо за подсказки. Я думаю, что в следующий раз надо не так глубоко уходить в определение, а вот прям вот.
1: Но
0: как...
1: так, так же не получается. Ведь люди же отвечают то, как думают. Поэтому тут уходить глубоко, видишь, для тебя это может быть глубоко, а для них на поверхности.
0: Ладно,
1: поэтому
0: хорошо.
1: Тут не угадаешь.
0: Ладно, ну, ладно, гравировка. Завтра поиграем еще.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:55. Быстренько про мошенников. Они уже вообще оборзели, ты понимаешь?
3: Ладно.
2: У меня других слов нет.
3: Ты думаешь, только сейчас они оборзели?
2: Нет, они тогда...
3: С момента зачатия оборзели.
2: Понимаешь, вот это они оборзевали и вообще оборзели. Они стали использовать искусственный интеллект для фальсификации страховых случаев с автомобилями на территории Российской Федерации. Эксперты в области страхового мошенничества предупреждают нас всех о новой схеме обмана, в которой злоумышленники активно используют фотографии ваших же автомобилей из ваших же открытых источников. Там, смотри, какая
3: прочее.
2: История. Главная мишень – это снимки ваших машин с четко видимыми номерами, которые опубликованы, собственно, в социальных сетях и там на площадках по продаже автомобилей. Мошенники скачивают эти фотки, затем с помощью специальных программ наносят на кузов автомобиля виртуальные повреждения, царапины, вмятины, там трещины. Мы все прекрасно знаем, как может работать сейчас искусственный интеллект. У него там с художественной...
3: Мышлением все хорошо.
2: Отлично все, да.
3: Плюс ко всему прочему, я думаю, что и не обязательно, чтобы номер был видно. Они дорисуют номер, если надо.
2: Если надо, они это сделают. Так вот, после того, как они все это сделали, так поапгрейдили, так сказать, автомобиль, от имени ничего не подозревающего владельца этого автомобиля подается поддельное заявление в страховую компанию о якобы произошедшем ДТП с приложением счета за фиктивный ремонт. И сейчас и страховым компаниям достаточно сложно от этого отбиваться. И, собственно, вот я просто представляю сейчас, слава богу, я не размещаю свой автомобиль вообще нигде. Ну, то есть, даже если мне там, мне кажется, одна фотка есть автомобиля, и то там номер у меня вот это заблюрен, так сказать.
3: Ну, вообще, на самом деле, ведь никакой проблемы нет в том, чтобы сфотографировать твой автомобиль, подойти, если это кому-то нужно будет, необходимо, то ничего в этом такого нет. Просто надо, мне кажется, внимательнее относиться, знать, где твой автомобиль находится, что с ним происходит и все прочее.
2: А мы до завтра прощаемся. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: Пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские пожарные борются с 37 лесными возгораниями. Полицейские Нефтеюганска раскрыли многоступенчатую аферу. Югорчане завоевали первые медали на Кубке защитников Отечества. Более 9 тысяч гектаров лесных угодий охвачено огнем. В Югре на данный момент в регионе зарегистрировано 37 очагов возгорания, вспыхнувших на территории Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Мансийского и Белоярского районов. 5 пожаров уже удалось взять под контроль. Для борьбы со стихией мобилизовано 389 специалистов, включая сотрудников авиалесоохраны Югры, МЧС и учреждения Центра спас Югория. Также задействована авиация. Важно отметить, что угрозы для жителей и объектов инфраструктуры нет. В Нижневартовском районе, где ситуация требует особого внимания, введен режим чрезвычайной ситуации, ограничивающий доступ в леса. Если вы заметили дым или открытое пламя, немедленно звоните по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Нефтеюганские полицейские пресекли деятельность курьера, который помогал телефонным мошенникам обманывать пожилых людей. На этот раз жертвой стала 77-летняя югорчанка, которую злоумышленники лишили 1 200 000 рублей. Схема обмана была тщательно спланирована. Сначала пенсионерки сообщили о положенной ей выплате, а затем под видом представителя правоохранительных органов запугали связями с запрещенными организациями и угрозами уголовного дела. Под предлогом декларирования и спасения денег ее убедили передать все накопления курьеру. Доверчивая женщина выполнила все указания и лишь через 2 дня осознала, что стала жертвой аферистов. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали 21-летнего курьера из Самары. Он утверждает, что, будучи обманутым и запуганным мошенниками, был вынужден участвовать в этом деянии. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск остальных участников преступной группы. Более 2700 югорских семей получили выплаты из материнского капитала с начала текущего года. Пособие положено заявителям со среднедушевым доходом не выше 44 274 рублей на человека. Имущественная обеспеченность не учитывается. Размер выплаты 22 137 рублей в месяц. Пособие назначается на год, затем нужно подать новое заявление. При расчете дохода учитываются 12 месяцев, предшествующих обращению. Если заявление подано в течение полугода после рождения, выплата приходит с месяца рождения, иначе с месяца обращения. Средства перечисляются на банковский счет. Первая выплата в течение 5 рабочих дней, далее ежемесячно 5 числа. Заявление подается на каждого ребенка отдельно через госуслуги МФЦ или клиентскую службу отделения. Напомню, средства мат-капитала можно направить на жилье, образование, пенсию мамы, социальную адаптацию детей-инвалидов или получить остаток до 10 тысяч рублей. И последнее. Югорчане успешно стартовали на 2-м кубке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе среди защитников Отечества. Напомню, он проходит в Челябинске и объединил почти 300 ветеранов СВО и их семей. Порядка 40 из них представляют Югру. В первый же соревновательный день наша делегация продемонстрировала отличные результаты. В стрельбе из электронного оружия бронзовые медали завоевали Сергей Дмитриев из Сургута и Игорь Долгий из Когалыма. Также югорчане успели пообщаться с полномочным представителем президента на Урале Артемом Жога и 3-кратным олимпийским чемпионом, членом Совета Федерации Александром Карелиным. Отмечу, продлятся соревнования до 5 июля. Участникам предстоит определить сильнейших в 14 дисциплинах, включая такие, как армрестлинг, пауэрлифтинг, плавание и семейные старты. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки...

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре активно внедряются передовые цифровые решения для управления земельными ресурсами и градостроительством. Полицейские Нефтеюганска раскрыли многоступенчатую аферу. Югорчане завоевали первые медали на Кубке защитников Отечества. Итоги работы регионального Росреестра и планы на будущее стали предметом обсуждения между главой Югры Русланом Кухоруком и руководителем ведомства Вячеславом Санниковым. Важным достижением стало полномасштабное внедрение с 2025 года национальной системы пространственных данных. Эта федеральная цифровая платформа позволила создать единое пространство для управления земельными ресурсами и градостроительством, что привело к повышению прозрачности данных и ускорению принятия решений. Благодаря этим усилиям Югра заняла 3-е место в общероссийском рейтинге Росреестра. В текущем году регион начал реализацию программы капитализации территорий до 2030 года. Она призвана вовлечь в экономический оборот неиспользуемые земли и является логическим продолжением успешного пилотного проекта, стартовавшего в 2024 году. Руслан Кухорук подчеркнул, что цифровизация и эффективное управление земельными ресурсами играют ключевую роль в развитии Югры, повышая ее инвестиционную привлекательность. Нефтеюганские полицейские пресекли деятельность курьера, который помогал телефонным мошенникам обманывать пожилых людей. На этот раз жертвой стала 77-летняя югорчанка, которую злоумышленники лишили 1 200 000 рублей. Схема обмана была тщательно спланирована. Сначала пенсионерки сообщили о положенной ей выплате, а затем под видом представителя правоохранительных органов запугали связями с запрещенными организациями и угрозами уголовного дела. Под предлогом декларирования и спасения денег ее убедили передать все накопления курьеру. Доверчивая женщина выполнила все указания и лишь через 2 дня осознала, что стала жертвой аферистов. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали 21-летнего курьера из Самары. Он утверждает, что, будучи обманутым и запуганным мошенниками, был вынужден участвовать в этом деянии. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск остальных участников преступной группы. В Югре расширился список мест, где можно безопасно провести время у воды. В Нижневартовском районе открылись 2 новых пляжа. Они расположены на озерах Долгое и Кедр. Их прибрежные территории подготовлены с учетом всех необходимых мер безопасности для отдыхающих. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют югорчанам выбирать для купания только официально оборудованные зоны. Там организовано дежурство спасателей, а также ведется постоянный контроль за состоянием воды и береговой линии. Отдых в непредназначенных для этого местах может быть опасен для жизни и здоровья. В случае любой экстренной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112. И последнее. Югорчане успешно стартовали на 2-м кубке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе среди защитников Отечества. Напомню, он проходит в Челябинске и объединил почти 300 ветеранов СВО и их семей. Порядка 40 из них представляют Югру. В первый же соревновательный день наша делегация продемонстрировала отличные результаты. В стрельбе из электронного оружия бронзовые медали завоевали Сергей Дмитриев из Сургута и Игорь Долгий из Когалыма. Также югорчане успели пообщаться с полномочным представителем президента на Урале Артемом Жога и 3-кратным олимпийским чемпионом, членом Совета Федерации Александром Карелиным. Отмечу, продлятся соревнования до 5 июля. Участникам предстоит определить сильнейших в 14 дисциплинах, включая такие, как армрестлинг, пауэрлифтинг, плавание и семейные старты. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу. Город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу?
4: Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама, лишние расходы.
8: Не расходы.

0: инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре активно внедряются передовые цифровые решения для управления земельными ресурсами и градостроительством. В Нижневартовском районе открыли 2 официальных пляжа. Сургутские кардиохирурги успешно выполнили редкую операцию. Итоги работы регионального Росреестра и планы на будущее стали предметом обсуждения между главой Югры Русланом Кухоруком и руководителем ведомства Вячеславом Санниковым. Важным достижением стало полномасштабное внедрение с 2025 года национальной системы пространственных данных. Эта федеральная цифровая платформа позволила создать единое пространство для управления земельными ресурсами и градостроительством, что привело к повышению прозрачности данных и ускорению принятия решений. Благодаря этим усилиям Югра заняла 3-е место в общероссийском рейтинге Росреестра. В текущем году регион начал реализацию программы капитализации территорий до 2030 года. Она призвана вовлечь в экономический оборот неиспользуемые земли и является логическим продолжением успешного пилотного проекта, стартовавшего в 2024 году. Руслан Кухорук подчеркнул, что цифровизация и эффективное управление земельными ресурсами играют ключевую роль в развитии Югры, повышая ее инвестиционную привлекательность. Сургутский район активно готовится к зиме, вкладывая значительные средства в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. На ремонтную кампанию выделено порядка 196 миллионов рублей. Львиная доля этой суммы, более 122 миллионов, поступила из районного бюджета, а остальное добавил округ. Эти средства пойдут на капитальный ремонт 13 объектов, включая обновление канализационной станции в Ленторе, резервуара для чистой воды в Сайгатино и замену экономайзера на котельной в Ультегуне. В Тромагане уже готовы 2 новых котла, которые установят в июле. Параллельно на всех 27 котельных района проводятся плановые текущие ремонты. Кроме того, в 5 поселениях ведется работа по обновлению тепловодоснабжающих сетей, где предстоит заменить около 2 километров труб. В Югре расширился список мест, где можно безопасно провести время у воды. В Нижневартовском районе открылись 2 новых пляжа. Они расположены на озерах Долгое и Кедр. Их прибрежные территории подготовлены с учетом всех необходимых мер безопасности для отдыхающих. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют югорчанам выбирать для купания только официально оборудованные зоны. Там организовано дежурство спасателей, а также ведется постоянный контроль за состоянием воды и береговой линии. Отдых в непредназначенных для этого местах может быть опасен для жизни и здоровья. В случае любой экстренной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112. И последнее. Югорские врачи выполнили уникальную операцию на сердце. В мировой медицинской практике описано не более 10 подобных случаев. Как рассказал в своих соцсетях глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, 51-летняя пациентка поступила в Сургутский окружной кардиодиспансер с редким сочетанием патологий – врожденным пороком сердца и утолщением околосердечной сумки. Оболочка органа покрылась кальцинированными тканями и превратилась в жесткий панцирь, который сдавливал мышцу и мешал сердцу работать. Ювелирную операцию хирурги делали более 4 часов. В итоге сердце освободили от кальциевых оков и восстановили кровоток. Югорчанка уже выписана из больницы и постепенно возвращается к привычной жизни. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

стучали громко чайки и не стучали, а причалы бьются в волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: реклама.
1: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
2: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре появится еще один трассовый медпункт. Пытья готовится к масштабному световому преображению. Сургутские кардиохирурги успешно выполнили редкую операцию. На 174-м километре трассы Сургут-Когалым, недалеко от деревни Рускинская, до конца текущего года начнет работу новый трассовый медицинский пункт. Это долгожданное событие призвано кардинально сократить время прибытия медиков к месту дорожно-транспортных происшествий. Участок дороги, известный своей высокой аварийностью, а за последние годы здесь произошло более двух десятков серьезных ДТП с трагическими последствиями, часто становился причиной того, что помощь прибывала с опозданием за пределами критического золотого часа. Новый пункт позволит медикам оперативно реагировать, повышая шансы на спасение жизней. Реализация этого важного для региона проекта находится под личным контролем губернатора Югры Руслана Кухарука. Завершение строительства намечено на 30 декабря. Отмечу, этот пункт станет 7-м по счету в округе. Сургутский район активно готовится к зиме, вкладывая значительные средства в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. На ремонтную кампанию выделено порядка 196 миллионов рублей. Львиная доля этой суммы, более 122 миллионов, поступила из районного бюджета, остальное добавил округ. Эти средства пойдут на капитальный ремонт 13 объектов, включая обновление канализационной станции в Линторе, резервуара для чистой воды в Сайгатиной и замену экономайзера на котельной в Ульт Ягуне. В Тромагане уже готовы два новых котла, которые установят в июле. Параллельно на всех 27 котельных района проводятся плановые текущие ремонты. Кроме того, в 5 поселениях ведется работа по обновлению тепловодоснабжающих сетей, где предстоит заменить около 2 километров труб. Второй этап проекта архитектурно-художественной подсветки стартует в Пытьяхе. Он охватит еще 15 жилых домов. Город засияет сотнями тысяч новых светодиодов. Градостроительная комиссия уже одобрила данный проект. Среди ключевых элементов – северные орнаменты и огромная фигура мамонта на улице Святослава Федорова, яркие макушки высоток в Пионерном, непрерывная световая линия вдоль магистральной и надпись «Пытьях. Территория возможностей» на крыше дома номер 27 по улице Самардакова. А напротив авторынка появится световой шар «Пытьях. Город хороших людей». Работы начнутся уже в этом месяце, а результат горожане увидят уже в ноябре. Глава муниципалитета Сергей Елишев призвал местных предпринимателей поддержать данную инициативу. И последнее. Югорские врачи выполнили уникальную операцию на сердце. В мировой медицинской практике описано не более 10 подобных случаев. Как рассказал в своих соцсетях глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, 51-летняя пациентка поступила в Сургутский окружной кардиодиспансер с редким сочетанием патологий, врожденным пороком сердца и утолщением околосердечной сумки. Оболочка органа покрылась кальцинированными тканями и превратилась в жесткий панцирь, который сдавливал мышцу и мешал сердцу работать. Ювелирную операцию хирурги делали более 4 часов. В итоге сердце освободили от кальциевых оков и восстановили кровоток. Югорчанка уже выписана из больницы и постепенно возвращается к привычной жизни. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может «Автолига». Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу?
5: Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре появится еще один трассовый медпункт. ПТИА готовится к масштабному световому преображению. Югорчан приглашают на всероссийский конкурс медиаконтента «Блогеры благоустройства 2.0». На 174-м километре трассы Сургут-Когалым, недалеко от деревни Рускинская, до конца текущего года начнет работу новый трассовый медицинский пункт. Это долгожданное событие призвано кардинально сократить время прибытия медиков к месту дорожно-транспортных происшествий. Участок дороги, известный своей высокой аварийностью, а за последние годы здесь произошло более двух десятков серьезных ДТП с трагическими последствиями, часто становился причиной того, что помощь прибывала с опозданием за пределами критического золотого часа. Новый пункт позволит медикам оперативно реагировать, повышая шансы на спасение жизней. Реализация этого важного для региона проекта находится под личным контролем губернатора Югры Руслана Кухарука. Завершение строительства намечено на 30 декабря. Отмечу, этот пункт станет 7-м по счету в округе. Госавтоинспекция Югры вновь публикует неутешительную статистику. За последние сутки зарегистрировано 7 ДТП, в которых один человек погиб и 7 получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано 8 автомобилистов с признаками опьянения. Еще около 80 уличены в других грубых нарушениях дорожных правил. Так, этой ночью в Сургуте на улице Университетской 40-летний мужчина за рулем машины Honda при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с Hyundai. В результате оба водителя получили травмы. Второй этап проекта архитектурно-художественной подсветки стартует в Пытьяхе. Он охватит еще 15 жилых домов. Город засияет сотнями тысяч новых светодиодов. Градостроительная комиссия уже одобрила данный проект. Среди ключевых элементов – северные орнаменты и огромная фигура мамонта на улице Святослава Федорова, яркие макушки высоток в Пионерном, непрерывная световая линия вдоль магистральной и надпись «Пытьях. Территория возможностей» на крыше дома номер 27 по улице Самардакова. А напротив авторынка появится световой шар «Пытьях. Город хороших людей». Работы начнутся уже в этом месяце. Результат горожане увидят уже в ноябре. Глава муниципалитета Сергей Елишев призвал местных предпринимателей поддержать данную инициативу. И последнее. У молодых творцов и неравнодушных жителей Югры появилась отличная возможность рассказать о преображении своих городов и поселков. Стартовал прием заявок на второй всероссийский конкурс медиаконтента по улучшению общественных территорий «Блогеры благоустройства 2.0». Прием материалов ведется на его официальном сайте до 15 августа. Что касается самих испытаний, они рассчитаны на россиян в 4 возрастных категориях от 12 до 14 лет, от 15 до 17, от 18 до 35 лет, а также от 36 и старше. Конкурсантам предлагается раскрыть тему в одной из 15 номинаций, включая такие, как городские трансформации, экоинициативы, местные герои, уютные дворы и историческое наследие. По условиям формат работ разный. Можно снять видео, сделать фотоподборку, вести блог или подготовить образовательный материал. Главное – показать, как меняется территория, предложить идею или вдохновить других на участие в жизни своего населенного пункта. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру». Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
2: Ой, а тебя не слышно?
3: Ладно.
2: А, вот теперь будет слышно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я думал, может быть, хоть сегодня скажет, да ладно, я уже не работаю. Раз микрофон не работает,
2: не судьба,
4: уже...
2: Тимур, значит, сегодня тебе в эфире побыть. Нет, не получится. Сейчас просто я своими блондинистыми мозгами подумала, где же я что неправильно нажала, и все-таки сообразила. Вот видишь, довольно быстро сообразила. Похвалить здесь надо.
4: Честно говоря, так не хотелось. Я думал, может, отменят.
2: Работу?
4: Вот в детстве просыпаешься утром рано и бегом к телевизору бегущую строку смотреть. А вдруг там актировка? Вот я думал, вдруг актировка у нас. Не получилось никак. Я и так намекал. И говорю, смотрите, на Землю обрушивается магнитная буря мощнейшая. Может быть, это повод, чтобы не... Говорят, нет, это не повод. Магнитная буря вообще никак не влияет. Говорят, я говорю, ну, на дождь, видите. И вообще я поймал себя на мысли, что у нас, у людей, существует несколько состояний, но все они не располагают к тому, чтобы работать. Ну, вот обычно, знаешь, что можно услышать? Типа, ну, конечно, работать не хочется. Видел, какая погода на улице? Это жарко, душно, голова не варит. Угу. Только и хочется, чтобы полежать где-нибудь на пляже. Ну, конечно, ты видел, какая погода? Вот этот дождик, эти тучи. Вообще не хочется работать, только бы поспать. Ну, конечно, ты видел на улице дубак какой, минус 40. Сейчас бы дома сидеть под теплым пледом, пить какао.
2: А не вот, это вот все, да?
4: Ну, конечно, ты видел, весна какая классная. Сейчас цветочки надо нюхать, ходить, а не работать. А осенью у нас сплин, апатия, депрессия.
2: Ну, в общем,
4: то есть идеальных вообще состояний не бывает.
2: Так вывод делаем, что дело, значит, все-таки в работе, и, а не в погоде.
4: А у нас же Россия вся так сформирована. То есть у нас день труда 1 мая, угу. Выходной.
2: Да.
4: Ну, мы ни разу за все время не работали 1 мая в день труда.
2: Ну, практически все. Хотя есть, конечно, ряд специалистов, которым что ни погода, что ни праздник, они всегда на посту боевом, да? И такие профессии у нас в стране, ну, их очень много на самом деле.
4: А по поводу магнитной бури-то я не шутил. Действительно, сам суперспышка, о которой мы вчера говорили, она придет к нам завтра.
2: Все-таки решила прийти, да?
4: Это у нас Икиран.
2: Ага. Что такое
4: Институт космических исследований.
2: А, Российская академия наук.
4: Российская академия наук.
2: Ну и прекрасно. Хорошо, что хоть с одним моментом определились, а то и так слишком много в жизни неопределенностей. Более того, вот последние дни мы думали, придет, не придет эта вспышка. Но сейчас хотя бы знаем, что придет. Да, она, конечно, нас не очень обрадует своим появлением, но хотя бы уже одним образом меньше, да? У нас, между прочим, мало того, что магнитная буря, которую нам Тимур сейчас тут обещает, смс-ка мне пришла сегодня от МЧС, так называемая МЧС.
4: Да, очень как... лаконичная.
2: Да,
4: просто.
2: Сильный дождь сегодня ожидается в Югре местами. Телефон экстренных служб 112. Так что какими местами, я не знаю, но у нас, как видимо, Ханты-Мансийск попал в эту местность, потому что сегодня с 9 утра громыхает, причем гром такой, что ого-го, знаете, неприятно было просыпаться, честно говоря, под такой гром, потому что он как бабахнет с утра. Я представляю, люди, которые уже в этот момент там за рулем были или на работе, тоже, наверное...
4: У них уже скоро обед, а ты еще просыпаешься, да, представь?
2: Вот такие графики разные, зато эти люди счастливые в 5-6 вечера уже домой едут, а мы в самом разгаре только рабочего дня.
4: Тоже верно. Ну ладно, сегодня очень много прикольных новостей на самом деле.
2: Ура!
4: Да.
2: Прикольных прям, по смысле, реально прикол?
4: Реально прикол.
2: То
4: например,
2: есть посмеяться сможем?
4: Да, вот смотри, можешь посмеяться сразу. Прогулка по городу в купальнике летом может обернуться штрафом.
2: Я, кстати, расскажу сегодня вам одну новость.
4: Как тебе? Это коллеги адвокатов предупреждают, что это нарушение общественного порядка, мелкое хулиганство.
2: У нас сейчас все вообще адвокаты страны работают на то, чтобы комментировать СМИ подобные истории.
4: 5000 рублей вообще штраф. То есть, еще раз, да, если, допустим, вы загораете на пляже где-то, а у вас ларек с мороженкой через дорогу, и это уже не пляж, а как бы городская черта, ну, будьте любезны, наденьте что-нибудь, накиньте.
2: Но опять же, там же главное слово в этой новости – можно получить штраф. То есть не факт. Это же надо совпали, чтобы множество факторов, например, чтобы на вас как минимум пожаловались, пришел человек в форме, который зафиксировал, что вы действительно нарушаете общественный порядок своим видом, может быть, у вас купальник чересчур откровенный. Вот тогда при таком условии
4: такие
2: может быть...
4: Такие люди есть. А ты же видел, наверное, мемчики, ну, в стиле такая бабулька костылем машет и кричит «срамота», а дело все на пляже, где люди просто загорают. То есть она пришла в халате на пляж, в этом, в платочке, и срамота, устроили тут.
2: Вот как раз одну пляжную историю я вам сегодня поведаю. В Сочи произошла эта история, и теперь ее обсуждают на уровне страны. Как ни странно, подключились психологи, те же юристы семейные и так далее. Об этом чуть попозже.
4: Зато разрешили нам официально носить сандалии с носками.
2: Да, кстати. Я сегодня тоже читала заголовки, типа, россиянам разрешили носить сандалии с носками.
4: Ты думаешь, хоть что-то разрешили?
2: Я говорю, а что, запрещено было, что ли?
4: Ну, хоть что-то разрешили. В Телеграм запретили, а
2: носки с сандалиями
4: можно.
2: Ну, это о чем суть? О том, что стилисты говорят, что в целом это уже давно не самое ужасное сочетание в моде. И если грамотно все подобрать, то это даже модно сейчас. Вот так нам разрешили, типа, ну, носите. Но, опять же, разрешить носить модно, вы знаете, как надо надеть и что надо надеть, чтобы это выглядело модно? Вот, ну, некоторые так носят, кстати. Тот же Влад Лисовец, известный стилист, он как раз вот такую моду уже года 2 или 3 пропагандируют летом. Но там, извините, и шмотки на нем такие, что как бы понятно, что этот человек не просто куда-то приехал в Анапу на пару недель из российской глубинки, да? То есть видно, что это человек из мира моды.
4: То есть вот эта капитанская морская... как назвать?
2: Отсутствует.
4: Фуражка?
2: Фуражка, да.
4: Кепка?
2: Подойдет.
4: Шляпа?
2: Кепка подойдет.
4: Шапка? Без козырь. Как называется
2: она как
4: головной?
2: Раз, она как раз с козырьком.
4: С козырьком. Как называется-то? Фуражка-то,
2: козырька,
4: да?
2: Пусть будет. Есть без козырька, а у нас
4: сейчас
2: будет козырька.
4: На метеоре капитан плывет и матерится очень сильно. А мы знаем, что нас слушают и на речном транспорте.
2: Да.
4: Не ругайтесь, пожалуйста, мы же дилетанты в морской
2: абсолютно.
4: Теме. Это
2: абсолютно.
4: Это вы ох-охо и бутылка рома, а мы просто бутылка рома без ох-охо.
2: Мы настолько дилетанты в морской теме, что когда я единственный раз в жизни плавала с аквалангом, море меня не приняло, и у меня было давление, и вообще мне было плохо.
4: Не смогла погрузиться.
2: Да-да-да, море меня выплюнуло, говорит, иди-ка отсюда, ты со своими вот этими козырьками и прочее, что ты там предлагаешь. Ты в морской тематике не сильна, и вот так вот меня море не приняло.
4: Интересное предложение. Александр Новоганск пишет: картуз. Ну-ка проверим, картуз это что у нас такое? Ну да, картуз получается.
2: Вот теперь мы будем знать.
4: Ну,
2: спасибо, Александр.
4: Почти. Разновидность фуражки — мужской головной убор, имевший распространение с 16 по 20 века в Северной и Восточной Европе. Да?
2: Александр.
4: Ну и в России тоже можно было его заметить у этих вот...
2: Связаны ли вы...
4: Модников довоенных...
2: С морским флотом времен? Как-нибудь, Александр? Расскажите, пожалуйста.
4: В душе моряк.
2: Может быть, вполне. Так, Алена нам пишет: добрый день, радиоигра, радиоведущая. А мне сегодня полегче, завтра иду на прием. Хорошего вам эфира. Спасибо, Алена. А вам выздоровления скорейшего желаем. Как-то быстро вы поболели. Что, пару дней и все.
4: Нет, на
2: рановато.
4: Прием, ну, видимо, типа анализы.
2: Продлевать,
4: там,
2: наверное,
4: анализы.
2: Будет? Угу. Давайте продлевайте.
4: Продлевайте, продлевайте.
2: Продлевайте.
4: Продлевайте.
2: Побудете с нами еще подольше. А то, знаете, на работу, когда выйдете, уже не до радио будет. Ну, или, по крайней мере, не в полном объеме сможете с нами быть.
4: Добрый день, от Дмитрия, говорит, еще вот новость не очень приятная, что телега с июля перестала работать.
2: Да, ну, кстати, мы эту новость рассказывали, Дмитрий, вероятно, вы просто в этот момент не были с нами на одной волне. Мы как раз говорили пару дней назад о том, что приложение, это не Телеграм, еще раз для всех наших слушателей, кто сейчас испугался, это так и называется приложение Телега на русском языке. Оно в свое время типа было аналогом Телеграма, когда его начали замедлять у нас в стране. Многие спрашивали, стоит, не стоит переходить в эту телегу. Мы с Тимуром говорили, не стоит. Ну, в общем, там каждый решал для себя. В итоге больше 5 миллионов россиян зарегистрировались в телеге. Мы про это тоже уже говорили. Да, с сегодняшнего дня она не работает. Единственный момент, который там еще остался, я так понимаю, нерешенным, это платные аккаунты, потому что создатели этого приложения обещали все вернуть людям. Если у вас вдруг были платные аккаунты, ждите возвращения денег. А так, в целом, да, больше его нету.
4: Не Мария, а Кья, пишет Александр, пограничник сухопутный.
2: Это вообще противоположности.
4: Почему?
2: Ну, сухопутный и моряк. Это же вообще суши, море, вода, земля. Что?
4: А, например, вот пограничник, который служит на погранпосту возле Абхазии, он же тоже рядом с морем же.
2: Ты сейчас хочешь всячески привязать Александра хоть как-то к морской тематике? Может, оно и не надо Александру.
4: Где проходила служба?
2: Александр просто, знаешь, человек с широким кругозором, поэтому слово «картуз» нам подсказал.
4: День пограничника уже в конце мая, да, по-моему, что-то там 28-е?
2: По-моему, да, что-то в конце мая.
4: А как отмечаете? Ну, есть такое, что купаетесь в фонтанах? Вот, ну, то есть, есть какая-то отличительная такая вот черта?
2: Я тебе больше скажу, даже те, кто служил в ВДВ, уже давно в фонтанах не купаются. Это уже изжитая себя традиция. Поэтому, мне кажется, тем более тем, кто пограничником является, такой вопрос точно задавать не стоит.
4: Еще одну усмешненную новость хочу рассказать. Ученым запретили вступать в контакт с пришельцами без согласия ООН, то есть без предварительного одобрения.
2: ООН запретил?
4: ООН, да, Организация Объединенных Наций. Говорит, если вдруг вы, ну, как бы...
2: Выйдите на связь.
4: Или
2: связь, с вами, точнее.
4: Строгий,
2: да?
4: Выговор. А я просто не могу понять. Ну вот прилетел инопланетянин, хочет со мной пообщаться. Я такой, подождите, товарищи гуманоиды, мне нужно позвонить шефу, узнать, можно ли или нельзя.
2: А какой он тебе шеф? Не шеф он тебе вовсе.
4: Угу.
2: Нужно позвонить в одну организацию, надо сказать гуманоидам. И если дадут добро, я с вами пообщаюсь. Прикинь, что реально звонить в ООН, а их там никого нет, трубку не берут, и ты все это время сидите пока, еще не берут трубку. Хотите чайку, вас угощу? Пирожки, пожалуйста, тортик. У нас, знаешь, даже для гуманоидов всегда, мне кажется, застолье можем накрыть. Ну, это смешно.
4: На самом деле...
2: А это реально серьезная новость?
4: Реально серьезная. Не с панорамы? Ну, официально, нет. Нет, не с панорамы, официальная новость. Единственное, что она по другим углом надо на нее смотреть. Организация Объединенных Наций хочет таким образом вывести вот эти вот контакты с неземными цивилизациями из тени, чтобы все было достоянием общественности мировой. Угу. Чтобы ученые такие, я тут услышал или увидел, зафиксировал сигнал какого-то инопланетного происхождения, вот спешу вам об этом рассказать. И он... собирает заседание экстренное и трубит на весь мир о том, что с нами на связь вышли инопланетяне с Альфа-Центавра. Ура!
2: Они сначала убедятся, что тот, кто звонил, не местный забулдыжник, который просто там в очередной раз напился и ему что-то кажется.
4: Да, с вашего счета какие-то подозрительные списания.
2: А то сейчас скажет второй, будет вон звонить, заявлять, что он ученый и видел инопланетян. Ну это что за бред вообще? А на самом деле, если реально есть ученые, которые смогут выйти на связь с внеземными цивилизациями, мне кажется, 99% из них никогда не позвонит в ООН. Ну, правда. Только если, может быть, какая-то опасность будет человечеству угрожать. И то не факт. А так чисто пообщаться, наладить какие-то коммуникации, как будто бы, наоборот, я бы это максимально долго в тайне хранила.
4: Угу. А еще Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО.
2: Это правда. Я, кстати, что ты все новости-то мои забрал? Все, главное, хорошие новости забрал.
4: Да, я специально же.
2: А мне потом останется одна, знаешь...
4: Чернуха.
2: Ну уж, не чернуха, конечно.
4: Хочу задать вектор нашему с тобой сегодняшнему общению.
2: Дай бог, чтобы оно такими было,
4: так
2: позитивным.
4: Так сказать, обязать тебя соответствовать моему позитивному мышлению.
2: И я обязательно буду, лишь бы хватило на 3 часа, ну, даже на 3:45 минут оставшихся, хватило мне этих позитивных поводов, а так я только за. Вообще, надо сказать, что Турция и Азербайджан действительно подали совместную заявку, да, на то, чтобы пахлаву включили в список ЮНЕСКО, нематериального культурного наследия. Я, кстати, удивлена, что пахлава до сих пор не в этом списке, ну, потому что условно все какие-то более-менее известные национальные блюда разных стран уже давно в этом перечне и списке, в том числе и российская кухня, многие блюда нашей кухни тоже. Ну, а пахлава как будто бы настолько популярная, известная сладость, что мне кажется, лет 30 назад еще надо было вносить ее в этот список.
4: Я ее хочу научиться готовить очень сильно, потому что заходил в одну пекарню у нас в Ханты-Мансийске, там она чуть ли не 3000 рублей за килограмм. Это что такое еще вообще?
2: Ну, кстати, ты знаешь, еще большой... Да, согласна, дорого, но очень вкусно, правда?
4: Не дорого, а типа дофига.
2: Дофига. Ну, кстати, если вы...
4: Не икра красная.
2: Если вы поедете, например, в Турцию в отпуск, то там это... Ну, особенно если вы all-inclusive выбираете, да, то там можно и просто с утра до вечера завтрак, обед и ужин, еще и ко сну можно взять с собой номер, да?
4: Где?
2: И обжираться просто этой пахлавой.
4: Но есть проблемка. Да. Греция говорит,
2: вот,
4: что это не турецкое, не азербайджанское блюдо.
2: Да.
4: Это их родное, византийское, придумали на Эгейских островах раньше, чем у турок гораздо.
2: Все правильно.
4: Она, кстати, продается только под названием греческая пахлава.
2: Поэтому надо как-то им сначала договориться вообще, либо разделить пахлавы на несколько видов, да, и каждую внести, типа, это вот пахлава турецкая, это греческая, это азербайджанская, либо уже решить, кому она принадлежит, либо вот совместно, чтобы 3 страны, там, 4, кто, я не знаю, еще претендует на пахлаву, но так или иначе, действительно, мне кажется, пахлава достойна войти в этот перечень. Однозначно.
4: А с борщом-то порешали уже, нет?
2: Ай, борщ входит, кстати, по-моему, насколько я помню. Но там написано в определении, по крайней мере, в этом рейтинге ЮНЕСКО, что это блюдо
4: славянских
2: народов. Да. То есть не отдали какому-то конкретному народу или стране. Ну и, наверное, правильно сделали. Потому что, по идее, еще и разбери, где все-таки борщ-то родился изначально.
4: +7 950 510 66 66. Пишите нам в Макс, пожалуйста. Я даже телегу открывать не буду.
2: У меня, если что, телега открыта. Кому удобно, пишите. Она пока еще работает. Почему мы должны лишаться этого канала связи? Еще один важный момент. Ну, во-первых, нас зовут Тимур Полунин, Марина Штейникова. Да. Привет еще раз вам большой. А второй важный момент. Среда сегодня.
4: Угу.
2: А среда пришла, вы помните, да? Неделя-то прошла. Почти.
4: Судя по моему состоянию,
2: по крайней мере,
4: пятница,
2: если разделить рабочую неделю на 2 части, то мы уже во второй половине, а это всегда приятнее, чем в первой, как будто бы. Ладно, у нас музыка далее по плану. Вернемся в середине часа с новостями.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Про хорошее. Ну, на самом деле, прикольно. Я Марине говорю, я сейчас такую новость вообще расскажу. Ну, да, она нормальная.
2: Ну, давай.
1: Минпросвещение рассказали, что в качестве подарка вручать будут тем, кто набрал 200 баллов по ЕГЭ.
2: Это на федеральном уровне?
1: Ну, да.
2: Всем-всем-всем?
1: Ну,
2: независимо от региона?
1: Не написано от никого региона. В целом, вот по России.
2: Прикольно.
1: Акция, кстати, в течение всего года продлится.
2: Акция? То есть это акция?
1: Ну, вот такая акция, да.
2: Интересно. И что там? Ценные призы какие-то?
1: Ну, не ценные призы. Прикольный приз.
2: Но они материальные?
1: Ну, почти. Будут вручать.
2: Как это почти?
1: Специальные мобильные номера.
2: Так.
1: Любого абонента, без разницы. С определенными цифрами.
2: И?
1: Угадай, какими?
2: Пятерки?
1: Пятерки, да.
2: А ну, типа, 922-555-555-555?
1: Ну, нет, конечно.
2: А что?
1: Это, наверное, кому-то другому принадлежит такое. Ну, типа, 8-922-234-5555.
2: А, ну, типа, какие...
1: Там будет, да, ряд пятерок. Ну, не понятно, что не все 7, а 4 или 3, допустим.
2: Ну, как бы, окей.
1: Сомнительно.
2: Ну, окей. Нет, серьезно, ну, прикольно, наверное. Школьникам, может быть, это по приколу будет. С другой стороны, а если у ребенка уже есть мобильный номер,
1: может, он не хочет... 666, да?
2: Может, он не хочет его менять. Ну, как бы такая, типа, понятно, что...
1: Ну,
2: я думаю,
1: хочешь менять, не хочешь не менять.
2: Ну, да, это получается, что подарок такой, как будто бы не всеми будет желанный. Вот 100 тысяч, например, 100 бальников в некоторых регионах, кстати, Югра в этом списке. Спасибо большое, да, что у нас есть возможности у нашего региона. Вот это крутой подарок.
1: Если бы автомобильные
2: телефона...
1: номера бы выдавали 555, допустим. Вот это я понял бы, да? Прикольно.
2: Многие из них еще даже несовершеннолетние. Зачем им эти номера?
1: И что? Ну, в течение 5 лет можешь...
2: А как можно оформить на человека автомобильный номер?
1: Легко.
2: Если он несовершеннолетний.
1: Ну, с машиной просто приезжаешь в ГИБДД, ставишь на учет.
2: Ну, тогда родительскую машину получается.
1: Родительскую пусть, неважно. Пятерки.
2: Ну, как будто бы здесь больше заморочек, но и с мобильными номерами тоже. Это, получается, Минпросвещение как-то связались, видимо, с Минцифрой или даже, я не знаю, с каким министерством, которое у нас курирует вопросы связи. Ну да, Минцифры, получается. И сказали, так, нам нужно, чтобы все мобильные операторы дали нам базу своих номеров, где есть пятерки, да? И все мобильные операторы такие, нате! Ну ладно, окей.
1: Ну и вижу, кстати, ряд возможных неприятных инцидентов, которые потом могут все это омрачить. Ну, допустим, если этот номер принадлежал раньше какому-нибудь жесткому должнику, да, которого все коллекторы вообще России разыскивают, и вот ребенок оформил этот номер, и ему начали по 50 раз в день названивать, там, когда долг отдашь, иначе приедем, ноги сломаем. Но тоже как-то, да, не очень приятно было попадать в такую ситуацию. Между тем, пока только... Мурманская область всех, по-моему, переплюнула и затмила, ну, в плане такого поощрения. Они же объявили, что те, кто 100 баллов наберет и поступит в их местный университет, либо на целевой отправится обучаться в другой регион, но потом вернется и будет работать у них в регионе, 500 000 жилищный сертификат.
2: Который
1: так,
2: можно
1: в качестве первоначального взноса на ипотеку.
2: Да.
1: Такой
2: это
1: прикольный
2: круто.
1: Момент.
2: Ну, это по факту 500 тысяч рублей дается выпускнику. Единственное, что направить их можно только на жилищные, да, условия, все. А так это, ну, правда круто.
1: Я все жду, когда какой-нибудь регион возьмет на себя, допустим, оплату обучения за первый год. Любого вуза вообще, который ребенок выберет.
2: Ну, это хорошая, кстати, мера поддержки, но с другой стороны...
1: Желательно местного
2: вуза. С другой стороны, а второй, третий год, они же еще будут дороже, чем первый,
1: ну,
2: да?
1: Ну, что? Ну, это уже ваше. Ты же все равно будешь поступать, например, куда-то. Ну, учись хорошо, на бюджет переведешься, правильно?
2: Во-первых, не везде есть возможность, хотя в большинстве вузов, да. Но я думаю, что человек, который набирает 100 баллов по ЕГЭ, он как будто бы претендует в том числе и на бюджет. Но, опять же, от вуза зависит, на самом деле.
1: Ну, вдруг не проходит.
2: Да, ну, да, и такое бывает. Как мы уже говорили, да, в пример ставили один петербургский вуз, где 306 баллов нужно минимум для того, чтобы пройти на бюджет, при том, что это 300 из них, это только 100 баллов по трем предметам. Ну, что, в принципе, очень сложно. Ладно, едем дальше тогда. Причем в прямом смысле едем, потому что я вам тоже хотела рассказать классную новость. Но она, с одной стороны, классная, с другой стороны, если посмотреть, может быть, можно найти и ложку дегтя в этой истории. Тимур обязательно, наверное, ее найдет. А я про мед буду говорить. В общем, у нас в России зафиксировали резкий рост, чуть ли не рекордный, рост спроса на велосипеды. А вот ложка дегтя, которую добавляют многие эксперты, и Тимур, возможно, тоже добавит, это то, что... С бензином такая ситуация, люди пересаживаются на другой альтернативный вид транспорта,
1: я,
2: да?
1: Без прикола. Видел несколько статей на разных сайтах, в том числе и посвященных автомобильной тематике, средствах массовой информации к детям. Типа, эксперт рассказал, в чем заключается опасность заправлять бак до полного, короче. Угу. Ну что, полный бак — это вредно вообще-то
2: заправлять. Таких много статей сейчас, это правда.
1: Что нужно, ну, чуть больше половины. Да, мне так смешно стало, думаю, оу.
2: Ладно, на самом деле бензиновая
1: тема... Дай бог, чтобы, знаешь, не было новостей через пару лет, что эксперт рассказал, почему полезно есть всего один раз в день.
2: Ну, это уж...
1: Эксперт рассказал, в чем прелесть макаронной диеты. Ну, вот такое вот не хочется.
2: Знаешь, наверное, если ты поищешь в интернете, такие материалы уже есть. Люди, которые питаются раз в сутки или голодают постоянно, они тоже много чего пишут о пользе такого, такой системы питания. Ладно, я про велосипеды хотела. Мне кажется, дело не только в бензиновой вот этой истории, но и в том, что просто мы с вами... Ну, как-то стали...
1: Зожниками.
2: Зожниками все массово, да. И пересели на велосипеды, потому что хотим активности, потому что здоровый образ жизни пропагандируем, потому что... Ну, и сезонный фактор. Давайте не исключать его тоже, потому что лето традиционно продажи велосипедов растут. Но сейчас очень резкий скачок и очень большой, высокий. Вот еще чуть-чуть и поставим рекорд. Короче, у нас с начала июня на 260 с лишним процентов, 265, вырос спрос на великий. Это очень много. Это почти в 3 раза, чем июня прошлого года, позапрошлого и так далее.
1: Я придумал. Нужно эту идею...
2: Какую?
1: ...предложить депутатам нашим окружным.
2: Какую идею?
1: Идея. Если ребенок, ну, школьник, сдает ЕГЭ по какому-то предмету на 100 баллов, угу, и остается учиться в вузах на территории Югры, там, да, Сургутский, например, да, или Ханты-Мансийский государственный университет, то
2: нету,
1: ему
2: нету Ханты-Мансийского, есть Югорский.
1: Ну, понятно. Ну, в Ханты-Мансийский, который я имею в виду.
2: Да, я поняла.
1: То ему оплачивают там год обучения, допустим, из бюджета. Как тебе идти?
2: Ну, это касается 100 бальников.
1: Если он, да, 100 бальников. В случае, если он, допустим, не...
2: А если 200 баллов, то 2 года, да?
1: Во!
2: Ну, я уже просто твою идею дополняю.
1: Во, и мы таким образом оставляем ребят здесь, в регионе.
2: Ну, не сидеть, а все-таки учиться, развиваться, все такое.
1: Ну, Марина. Сегодня... Ну, смотри, давай так, ребенок, который уехал в Петербург, да, 6 лет там учился, ну, вряд ли он захочет там, условно говоря, возвращаться в Муравленко, допустим. Вот, представим,
2: я,
1: что
2: я
1: он
2: в
1: оттуда.
2: Свое время
1: я просто специально так, знаете, чужой регион назвал, чтобы это...
2: Ну, я в свое время...
1: Чтобы мне не сказали, ты, у нас нормальный город, и вот...
2: Я в свое время из Ноябрьска в Тюмени училась и обратно вернулась. Я вообще ни разу не пожалела. Поэтому здесь, наверное, как сложится, да. Кто-то, если, знаешь, уже на 5-м, на 4-м курсе себе работу находит, конечно, он уже никуда не поедет. А так в целом. Ну, хорошо, у тебя будет возможность предложить эту инициативу. На самом деле, раз
1: я
2: Тимур...
1: Я запишу.
2: Раз Тимур уже сказал, дело в том, что сегодня у нас в Ханты-Мансийске проходит очередное заседание нашей окружной думы. Депутаты решают ряд важных вопросов. И вот у нас среди депутатов окружной думы есть представители, которые каждый раз звонят нам и говорят: слушайте, ребята, мы сегодня много интересного будем обсуждать. Хотите, придем на радио, расскажем. А мы всегда только за, мы всегда только рады. Поэтому вот сегодня в очередной раз к нам придет депутат окружной думы.
1: Мы любим первые новости узнать.
2: Мы вообще обожаем. Жаль, что не все депутаты звонят. Мы бы для всех место нашли в эфире. Но правда, когда есть классные инициативы или какие-то важные законы, которые они принимают, мы бы прямо вот из первых уст с удовольствием всегда слушали. Но, тем не менее, есть депутаты, которые звонят каждый раз, просятся в эфир, в гости, мы с удовольствием, потому что, ну, пожалуйста, приходите, рассказывайте. Вот сегодня как раз после очередного заседания Госдумы ждем в гости депутата.
1: Да, Андрей, вы правы. Пишет нам Андрей: здравствуйте, я вот ем один раз в день, похудеть мне это вообще никак не помогает. Я тоже один раз в день ем, ну, ладно, 2, 1.5. Утром чуть-чуть, и вечером так мощнее.
2: И то утром он не дома, а уже когда на работу приходит,
1: да,
2: что-то жует тут.
1: Типа, да, перекус какой-то.
2: Ужасно.
1: И вот вечером я люблю прям...
2: Это самый неправильный вообще образ жизни пищевой.
1: Прям такой.
2: Самый.
1: И когда после работы идешь и целый день ничего не ел, у тебя организм единственное, что хочет, это прям сильно нажраться.
2: Ну, вот это же ненормально.
1: Знаешь, что-нибудь такое, пельмени с майонезом.
2: Вот если бы ты завтракал...
1: Не хочется уже салат.
2: Я понимаю. Если бы ты плотно завтракал, ты бы не ужинал много и сильно в этом. этом же весь секрет. Люди, которые полноценно завтракают, полноценно, не просто там что-нибудь перекусили на бегу, а белки, жиры, углеводы, комплексно все еще сахарочку мозгу дали, да, глюкозку, правильно. Тогда в течение дня меньше охота есть, а на ужин вообще максимально легкий у тебя получается тогда.
1: Это вот, кстати, парадокс таких людей, как я, когда мы приезжаем, например, куда-то в отпуск на all-inclusive, мы худеем в этом отпуске, несмотря на то, что мы постоянно что-то едим, но мы худеем, потому что невозможно 4 раза в день есть много.
2: Ну, или, по крайней мере, не толстеем.
1: Ты уже, да, ты уже вечером ничего не хочешь, ты приходишь, просто какой-нибудь салатик пожевал и пошел там спать.
2: Да.
1: И ты, получается, ты свое вот это, как она, гликемическое окошко на утро сдвигаешь.
2: Ну, по факту...
1: То есть ты, получается, утром ешь плотно, потом целый день калорий тратишь, вечером не наедаешься.
2: По факту, где-то обычно уже на 5, 6, 7 день отпуска такого приходишь в этот ресторан и думаешь... А я не хочу ничего. Да. Пойдем это, обратно куда-нибудь купаться, плавать. Такой момент обязательно наступит.
1: Регулярная езда на велосипеде помогает похудеть. Вот от амбассадора велосипедного движения в Югре сообщение пришло.
2: Александр?
1: Зовут его. Конечно.
2: Александр, мы точно... Вообще вы правы, не только похудеть, вообще максимально полезное для здоровья занятие.
1: Добрый день, пишет Елена. Ну не хочется утром кушать, вот что поделать? Не хочется.
2: Вот перестраивать.
1: Дайте угадаю, Елена, вы курите и любите кофе.
2: Ну, почему? Ты по себе сейчас судишь?
1: Ну, потому, я по себе сейчас сужу.
2: А, вообще, все организм, ко всему наш организм привыкает. Надо просто выработать эту привычку. Начинать хотя бы каждую неделю сдвигать время завтрака на полчаса. Условно, через 2 месяца вы уже будете есть в нормальное время. 2-3 месяца. Ну, вот Тимур, если, например, завтракает в 12, да, на работе, начни там со следующей недели, 11:30. Через неделю на 11 смести. Еще через неделю. Еще. Вот так вот постепенно можно прийти к тому, что... А еще, кстати, вот если вы, например, плотно не поужинаете или вообще пропустите ужин, ну, условно, в 6 поели, а легли в 11, ну, утром по-любому будет желание поесть. Ну, так, а голодный же организм. Если лечь голодным, то с утра обычно аппетит всегда есть.
1: Брось, говорит. Молодец. Смотри, а может, не надо было читать, потому что сразу удалила. Так, я хочу еще...
2: Ну, мы же не сказали, у нас очень много...
1: Не сказали, кто?
2: Не, мы сказали имя, но у нас очень много девушек с такими именами.
1: Пишет Андрей, так я вечером не сильно ем. И вот один тоже гастроэнтеролог, он говорит, мне всегда приходят люди, говорят, я не могу похудеть, у меня лишний вес. Мы с ним давай разбирать, с этим человеком. А что ты делаешь? Он говорит, да там чуть-чуть, там, ну, условно говоря, с утра... чашка кофе с молочком, там, с сахаром, какая-нибудь булочка, условно, с маслом, да, ну, это же, как бы, ну, завтрак, понятно. На работу прихожу, там уже ближе к обеду, уже нормально, плотненько, какая-нибудь булочка, условно, с маслом, да, ну, это же, как бы, ну, завтрак, понятно. На работу прихожу, там уже ближе к обеду, уже нормально, плотненько завтракаем с коллегами, с девчонками.

0: Ну, еще мне за свиньей доедать?
1: Да. Ты рассказывал этот анекдот, но он все равно смешной.
0: Когда я рассказывал? Не помню.
1: Ты уже раза три его рассказывал за последние 4 года.
0: Ну и ладно. Какое-то видео пришло от Юлии.
1: Посмотрим обязательно.
0: Да.
1: Да. Ну, в общем, включайтесь в наш вот этот ударный ЗОЖ, потому что, ну, почти в 3 раза больше купили мы великов в июне, я имею в виду россияне, чем в прошлом году и в позапрошлом, поэтому все сейчас массово переходят на велик. Неважно, по каким причинам, потому что хотим быть здоровее или потому что бензин дорого нам покупать. В любом случае, для здоровья сплошный плюс.
0: Смотрю, открыл это видео, смотрю без звука, здесь какая-то очаровательная молодая девчонка с Николаем Авдониным, нашим коллегой, утреннее шоу, что-то рассказывают в камеру.
1: Хорошо, мы сейчас за эфиром послушаем, посмотрим. А уже после музыки будем рассказывать вам новости. Пока что позитивных хватает. Давайте все негативные отложим на потом. Например, то, что у нас в Сочи начали выращивать разноцветные бананы. Как оно вам? Как оно? Ели когда-нибудь черные бананы?
0: Типа желтые не получаются, да? Они такие, это фишка, это наша фишка. Это мы так и хотели.
1: Нет, на самом деле там специальные сорта, но я об этом расскажу
0: попозже. Это не плесень, это просто синий сорт.
2: Свои люди.

0: Реклама. Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для

0: жизни. Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что, немного про продовольствие, про блюда, про всякие, про вкусности. Очень. Не знаю, почему сегодня так много новостей, но прям, типа, знаете, минут 30 могу вам рассказывать эти новости. Ну, начну с бананов, поскольку уже анонсировала эту тему. У нас в Сочи, в теплицах начали выращивать разноцветные бананы. Тимур, конечно, прикалывался на эту тему сегодня и в эфире, и за эфиром, что, мол, не получилось обычный желтый выращивать, поэтому они сделали это фишкой. На самом деле нет. Конечно, это специальные коллекции бананов. Их завезли из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна, Эквадора. Вот так вот, представляете? Причем, вот, например, я из этих всех стран была только в Турции и в Таиланде. И все. И я
2: там... честь.
1: Я Индия, Вьетнам, Таиланд, Китай, Турция, Камерун, Эквадор.
2: Везде хочу побывать.
1: Ну, я тоже везде хочу, но бывала только в двух странах этих. Я не видела там никаких разноцветных бананов, только желтые. Может, плохо мы смотрели, искали?
2: Почему? В Таиланде много красненьких маленьких бананчиков.
1: Ну, красненькие, кстати, да, окей. Красный видела, ты меня поймала, вспомнила.
2: Да, тебя легко
1: вспомнила.
2: Поймать.
1: Они, кстати, вот я сейчас пытаюсь вспомнить вкус, они гораздо слаще, да, желтых?
2: Слаще, ароматней.
1: Да, от них прям такой запах. Ну, в общем, а тут к нам в Сочи завезли не только красные, хотя красные тоже в списке, завезли еще голубые бананы. Вот этого я точно
2: это
1: не видела.
2: Это нам не надо такого. Этого добра не надо нам.
1: Ну, это же просто бананы, это еда. Хватит предвзято относиться к цветам всяким разным. Еще черные бананы.
2: Ну, черные бананы полно. Вот
1: на любой кухне страны, да?
2: Через неделю, как после покупки, любой банан черным становится.
1: Да, если, как говорится, пропустил этот момент. Кто из комиков рассказывал, типа, бананы бывают либо зеленоватые, либо черные. Я никогда их желтыми не ел. Я уж не помню, кто из комиков это говорил, но прикольно был скетч. Ну, в общем, как минимум теперь получается голубые, красные, черные, желтые бананы будут у нас выращивать в стране, и первые плоды ожидаются уже осенью.
2: Голубые, красные, черные, желтые, а белых нет бананов случайно в природе?
1: Нет.
2: Не существует?
1: Ну,
2: можно было бы российский флаг составить, триколор.
1: Белый, синий, красный?
2: Белый, синий, красный.
1: О, прикольно, кстати. Ну, пока что они посадили порядка 100 деревьев, ну, 100 растений, которые будут эти самые бананы давать. В этом году ожидается, что каждое дерево даст 10 килограммов плодов, а уже через 3 года до 50 будут давать. И, короче, они хотят наладить промышленное выращивание вот этих цветных бананов для того, чтобы потом их поставлять на российский рынок. Будем ждать. У нас вообще, кстати, в Сочи сейчас создано 3 таких экспериментальных теплицы, каждая по 600 квадратных метров, и там не только бананы выращивают, там еще авокадо и какао выращивают. И если все получится, то, может быть, когда-нибудь это производство расширит до таких масштабов, что авокадо и какао сами себе будем всю страну...
2: Может, помидоры начать выращивать?
1: Это уже давно.
2: Просто с помидорами нам попроще, как бы мы привычные к этому, к томатам, да? Огурцы можно начать выращивать. Судя по их стоимости, мы их не выращиваем, а покупаем в Эквадоре. Вот, ну, 600 рублей зимой, это же ненормальная
1: цена.
2: Зимой,
1: да, но сейчас-то летом сезон нормально, как бы цены.
2: Ну, то ладно, просто эти новости, честно, недостойны того, чтобы их серьезно обсуждать.
1: Ну, хорошо.
2: Люди развивают агросектор, пусть развивают. Хотелось бы каких-то других результатов. Вот, например, сказали бы, что мы полностью, да, обеспечиваем страну молоком коровьим. И нам не надо его закупать где-то за границей. Мы полностью обеспечиваем нашу страну. Не только пшеницей. Понятно, что у нас есть сильные стороны. Суперсильные мы там экспортируем. Бесплатно раздаем в Африку. Это окей. Ну как бесплатно, условно? Бюджет же за это все равно платит какие-то деньги. Это же не прям, что бесплатно такие все решили производители. Вот что-то у нас много пшеницы, давайте бесплатно отгрузим.
1: Производителям,
2: да,
1: все равно же заплатили за это.
2: Да, а владелец сухогруза такой: а у меня что-то керосина, солярки, дофигища, дайте бесплатно отвезу. Бесплатно. Бесплатно.
1: Конечно, все бесплатно. Деньги из бюджета нашего, да.
2: Так вот, хотелось бы, чтобы все, помидоров у нас очень много, нам не нужны турецкие, азербайджанские, там, китайские, никакие, у нас свои, они вкуснее, и они дешевле вообще, вон, по 50 рублей килограмм. И огурцов у нас завались, мы еще и поставляем их. Вот тогда да, а то, что вырастили тонну бананов в этом году, мне от этого ни горячо, ни холодно, честно. А ну, я хорошо. Их даже не попробую, потому что они до меня вряд ли доедут.
1: Ладно. Тогда забываем эту историю, переходим к новой. Во-первых, одной строкой буквально скажу для тех, кто, может быть, является поклонником этой сети и, может быть... А, кстати, у нас же есть слушатели даже. Артур, давненько вы нам не писали. Вы вообще с нами на связи или вы сейчас у себя дома в Чечне? К нам периодически Артур приезжает поработать, да? Ну, по работе. Короче, этой осенью в Чечне откроется первая вкусная точка. Долго-долго до них шла эта сеть, но в итоге вот нашли там и инвесторов, и все такое. Поэтому кто полетит, может быть, в рамках отпуска в Грозный, безумно красивый город, то там в торговом центре Грозный Молл откроется первая вкусная точка.
2: В меню, значит, люля-кебаб, шашлык.
1: Нет.
2: самсы.
1: Нет, в том-то и фишка, что меню будет стандартное. Я тоже в первую очередь думала, будет ли какая-то региональная фишка. Нет, все стандартное, как и во всех других регионах.
2: Не, а было бы прикольно, если бы они реально бургеры с люля-кебабом внутри.
1: Ну, я не знаю, может быть, со временем как-то договорятся, ну, потому что это же надо все с офисом центральным согласовать, но, тем не менее, это было бы прикольно. Вообще было бы здорово, если бы в каждом регионе страны, ну, условно, в пермских вкусные точки, посекунчики бы продавали, да? Ну, что-то такое местное, какие-нибудь фишечки, да? У нас в Югре, вот в Сургуте, Нижневартовске, где есть вкусная точка? Ну, какие-нибудь блюда из оленины, например.
2: Буксу, те
1: же,
2: ягода.
1: Те же котлеты для бургеров, да, из оленины делать? Или соусы из ягод, да, брусничные, там всякие клюквины. Да. И так далее. Ну, круто было бы, правда.
2: Ну, потому что, допустим, Беларусь, да, вот у них была такая фишка, по-моему, целый год. Или, если я не ошибаюсь, они в День Республики, в День Независимости, целый месяц.
1: Кстати, вот, завтра, ой, послезавтра, 3 июля, День Независимости.
2: Продают специальная коллекция, такая, бургеры у них идут, там, вместо картошки, эти драники внутри.
1: Да, очень вкусно,
2: такая,
1: кстати.
2: Тема.
1: Да, да, да. То есть, понимаете, в Беларуси даже Макдональдс.
2: Макбай у них.
1: Ну, Макбай, да. Даже у них продаются драники. То есть драники в Беларуси можно найти везде, даже в каких-то популярных фастфудницах. Так, ну и, кстати, еще одной строкой скажу, то, что вкусная точка уже совсем скоро выйдет на международный рынок. Это случится в конце 26 года. И первой страной угадаешь, куда выйдет вкусная точка? На чей рынок?
2: Северная Корея.
1: Нет, не угадал. Ну, что ты уж прям...
2: Ну, было бы прикольно.
1: Ну, было бы прикольно, но нет. Ну, ты
2: это
1: же шутишь.
2: Знаешь, а почему... Ну, смотри, в Северной Корее нет Макдональдса, и быть его не может.
1: Не может.
2: Априори. Потому что это идеологические враги.
1: Да.
2: А вкусная точка — это тот же самый Макдональдс, только это идеологические соратники, братья и вообще друзья. Поэтому у них появляется, по сути, Макдональдс, но с вывеской «Вкусная точка». И люди счастливы, и все.
1: И все.
2: И люди счастливы. Вот здесь точка.
1: Я почему думаешь, спросила тебя, как ты думаешь, какая страна... Да, конечно, я бы иначе не спрашивала. Киргизия будет первой страной, куда вкусная точка выйдет за пределы нашей страны. Так что, если в следующем году поедете в Киргизию, он там уже будет. Они в конце этого года планируют открыть первые кафешки.
2: А зачем?
1: Ну как зачем? Представляешь, приедешь в Бишкек, там будет тебе и Макдональдс, и вкусная точка. Мне, кстати, будет еще любопытно посмотреть, как перенастроится, скажем так, да, население в Киргизии. Вообще, будут ли они ходить во вкусные точки?
2: Смотри,
1: что предпочтут? Наш Макдональдс бывший, да, или все-таки американский?
2: Упущение огроменное, потому что сейчас погуглил Макдональдс Киргизия, и нам ответ сразу дает нейросеть, говорит, в Киргизстане нет оригинальных ресторанов Макдональдс.
1: О, тем более! Тем более, если у них нет Макдональдс, будет вкусная точка. Наоборот, мне кажется, это мега круто.
2: Что странно, чего мы там только не видели, кстати говоря, и Бургер Кинг, и KFC, и этот пицца вот эта, Додо. Чего только нет.
1: Ну, все сети крупнейшие.
2: Макдональдса нет, прикинь.
1: Ну вот, а вкусная точка появится. Так, и еще хотела сказать быстренько одной строкой, потому что, возможно, в ближайшее, невозможно, а точно в ближайшее время мы с вами сможем это попробовать, потому что сеть АЗС «Лукойл» у нас самая распространенная, и не только в Югре, но и в России всегда на трассе можно встретить. Короче, «Лукойл» провел очередной конкурс, уже второй по счету, всероссийский гастрономический конкурс, называется он «Арена вкусов», и там, короче, соревновались повара со всей страны, больше 300 участников из разных городов, и в итоге в финал вышли 25 человек из 14 российских городов, которые представили свои блюда, причем из разных направлений, там и стритфуд, и пан-азия, и завтраки, и все что угодно. И там взяли крутых шефов, известных в России, которые все это оценивали. Короче, выбрали самые вкусные блюда, и теперь их возьмут в меню кафешек, которые мы все видим, когда заходим на АЗС «Лукойл». Вот так вот. Так что обновится меню, как минимум. И не просто обновится, а это будут лучшие блюда, которые в рамках конкурса выиграли.
2: Что-то вот. Я там вообще ничего не пробовал из еды, на самом деле.
1: Я пробовала.
2: Единственное, что ел, это... Оно во всех сетях, вернее, во всех заправках этой сети есть.
1: Рулет
2: типа,
1: с маком.
2: Рулет с маком.
1: Да, Тимур обожает эти рулетики с маком. Ну, там столько мака, извините, там 90% этого рулета это мак. Там тесто-то вот такое тоненькое, знаете, тоненькое.
2: По
1: просто
2: вкусу,
1: один мак ешь сладкий.
2: Знаете, по вкусу как сладкая земля просто. Видишь, ешь.
1: Ну, Тимур обожает вот эти все маковые истории, поэтому я однажды попробовала. Я потом этот мак еще, короче, полдня из зубов выковыривала, он там везде потом. Но это реально вкусно. Вот, поэтому врешь ты, когда говоришь, что ничего не пробовал. Пробовал еще как.
2: Только вот с маком.
1: А теперь еще и меню обновится, и будет вкусно, в общем. Не все вкусные новости я вам рассказала, благо 3 часа еще впереди.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Туроператоры Азии знакомятся с культурой и традициями Югры. На югорских трассах за сутки произошло 7 ДТП с пострадавшими. Югорчан приглашают на всероссийский конкурс медиаконтента «Блогеры благоустройства 2.0». Югра раскрывает тайны для гостей из Азии. В регионе проходит тур по следам красного дракона «Пять стихий Югры». Для участия в нем собрались около полусотни туроператоров, блогеров и представителей ивент-платформ из Малайзии, Таиланда, Индии и Китая. Главная идея проекта – не просто показать топовые локации, а раскрыть динамику развития автономного округа и его глубокие культурные связи с Азией. Название отсылает к знаменитому мосту «Красный дракон», перекинутому через Иртыш в Ханты-Мансийске. Примечательно, что исток реки находится в Китае. Так, знакомство с окружной столицей началось с музея геологии нефти и газа. Гости погрузились в историю нефтедобычи, приняли участие в мастер-классах по созданию собственной парфюмерной линейки. Комментирует автор туристического маршрута «По следам красного дракона. Пять стихий Югры» Елена Мелещенкова.
2: Их еще впилило очень наше расстояние. Мы от города до города ориентировочно идем примерно 2 часа. Они там так не ездят. Они в основном на быстром транспорте, в городе, пешком, в движении. Ну, чтобы так комфортабельно в автобусе спокойно прокатиться и посмотреть нашу природу, их это очень впечатляет. Разнообразие нашей кухни. Мы пытаемся им раскрыть гастрономию и обычную русскую кухню. И самое интересное, что многие были у нас вообще первый раз в России и попали прям к нам в Югру.
1: Госавтоинспекция Югры вновь публикует неутешительную статистику. За последние сутки зарегистрировано 7 ДТП, в которых один человек погиб и 7 получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано 8 автомобилистов с признаками опьянения. Еще около 80 уличены в других грубых нарушениях дорожных правил. Так, этой ночью в Сургуте на улице Университетской 40-летний мужчина за рулем машины Honda при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с Hyundai. В результате оба водителя получили травмы. История югорского бойца прозвучала в новом выпуске всероссийского проекта «Росгвардии. Я расскажу вам о герое». Весной 96 года Александр Бузин спас боевых товарищей ценой собственной жизни. В возрасте 12 лет он переехал с семьей из Нижнего Тагила в Советский, а в 94 году ушел в армию. 2 года спустя младший сержант вместе со служебной собакой Джоном проводил разведку на Северном Кавказе. Заметив засаду боевиков, солдат первым открыл огонь, чтобы предупредить следовавшую за ним группу. В бою югорчанин получил 6 тяжелых огнестрельных ранений. За мужество и спасение сослуживцев Александру Бузину посмертно присвоено звание Героя России. И последнее. У молодых творцов и неравнодушных жителей Югры появилась отличная возможность рассказать о преображении своих городов и поселков. Стартовал прием заявок на 2-й всероссийский конкурс медиаконтента по улучшению общественных территорий «Блогеры благоустройства 2.0». Прием материалов ведется на его официальном сайте до 15 августа. Что касается самих испытаний, они рассчитаны на россиян в 4 возрастных категориях – от 12 до 14 лет, от 15 до 17, от 18 до 35 лет, а также от 36 и старше. Конкурсантам предлагается раскрыть тему в одной из 15 номинаций, включая такие, как городские трансформации, экоинициативы, местные герои, уютные дворы и историческое наследие. По условиям формат работ разный. Можно снять видео, сделать фотоподборку, вести блог или подготовить образовательный материал. Главное – показать, как меняется территория, предложить идею или вдохновить других на участие в жизни своего населенного пункта. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Слушайте, ну это, конечно, все интереснее и интереснее ситуация, связанная с бензином. Тут просто уже регионы такие интересные меры начали принимать. Здравствуйте, да, уже начало 5-го, новый час.
4: Все, короче, будем здороваться каждый час. И давай представляться тоже. Марина Штейников.
3: Да, давай, давай.
4: Тимур Полунин.
3: Да, он каждый раз в неделю он говорит: так, давай напомним, как нас зовут. Каждый день будем напоминать. Ага, вот буквально на один раз.
4: Да, ну, нас по имени знают только те люди, которые в 3 часа включают приемник. Что мы один раз здороваемся, и потом 4 часа просто ля-ля-ля, не заткнешь.
3: Ну, ладно. Ну что, и представь, какие-то слушатели вот будут говорить. Вот там на радио...
4: Ну, там 2 чудика вот работают.
3: Да, да. А что, а меняется формулировка, если скажут люди? Ну, там у Тимура и Марина какие-то чудаковатые вещи говорят. Что от этого меняется? То, что имя теперь твое знают.
4: Кстати, может лучше, чтобы и не знали, да?
3: Вот. А так, может быть, спутают с кем-нибудь из коллег. Скажут, там какой-то сидит
4: дурачок. А, это даже
3: дурачок.
4: В школе вот это, знаешь. Нет, потому что нас часто реально путают.
3: Вот. Да, особенно когда говорят,
4: вы такие веселые. Угу. Мы говорим, какие мы веселые. Вы...
3: Нет, я помню...
4: А вы во сколько радио слушаете? Они говорят, ну, утром.
3: Я помню, раньше, 2 года назад, сейчас, наверное, уже все-таки большинство слушателей понимают, что утром и вечером разные сидят ведущие на эфире, в эфире «Радио Игра», да, но пару лет назад действительно были слушатели, которые писали, как вы так не устаете, и утром 3 часа, ну, сейчас уже 4, да, часа эфира вести, и вечером 4, ну, как вы так не устаете?
4: И по выходным еще.
3: Да, в общем, для меня было искренним удивлением, что действительно кто-то вот, ну, то есть настолько, может, у нас голоса похожи, тембры с ребятами, с нашими утренними коллегами, с Колей, с Дашей, не знаю.
4: Ну, принцип похож, и там девочка-мальчик, и у нас девочка-мальчик.
3: И все, это единственное, да, что вот по этому принципу, в принципе, да?
4: И мы тоже иногда веселыми бываем.
3: Иногда.
4: Иногда.
3: Ладно, на самом деле я хотела рассказать немножечко новостей из темы бензина. Ну, простите, эта тема актуальнейшая, особенно когда у нас регионы уже начинают свои какие-то меры придумывать. Вот отличилась на этот раз Орловская область. Ты читал про Орловскую область? Нет? Я тогда расскажу. Короче, Орловская область, вот губернатор этого региона сообщил, что они хотят внедрить у себя в регионе новую систему продажи бензина. Она будет по дням и в зависимости от номера машины. Сейчас объясню. Я понимаю, что звучит это странно и сложно. Короче, планируется, что эта новая система будет введена уже 4 июля, то есть через 3 дня. И вот 4 июля в этот день, в первый, да, смогут заправиться машины с номерами, которые начинаются на 0 и 1. Потом на следующий день, 5 июля, машины, у которых номера начинаются на 2 и 3. 6-го, соответственно, 4 и 5. Ну и вот так далее. Потом круг... Я просто вижу лицо Тимура при этом, поэтому, простите, не смогла сдержать
4: эмоции. А я не знаю, как прокомментировать, чтобы не оскорбить никого просто.
3: Ну, в общем, и вот так вот по кругу получается. Угу. И если бы это не писали серьезные издания, да еще и со ссылкой на как бы главу Орловской области,
4: ну,
3: я бы...
4: как бы деньги же разрабатывают на работе, вот те, кто придумывают это.
3: Ну да, при этом, как считают вот как раз власти Орловской области, и как бы всем водителям, ну, то есть лимит будет, естественно, но этого лимита хватит, там до 50 литров хватит водителям для того, чтобы дождаться следующего дня, когда придет ваша очередь номера вашей машины. Ну вот такая как бы история, мне тоже она показалась 01, как минимум оригинальной.
4: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
3: да.
4: Ну, сходится, 5 то есть
3: дней.
4: 5 дней.
3: Да, все правильно.
4: Если потом... срочно надо, просто берешь, распечатываешь на принтере номер, который тебе надо, там 238. Буквы меняешь?
3: Ну нет, конечно. Тимур тут уже прикалывается на эту тему. Более того, будет еще отдельная, либо отдельный день какой-то, либо просто отдельная, может быть, колонка для машин, которые вообще с другими регионами, ну то есть из другого региона приехали. Угу. То есть это норма для местных водителей, которые в Орловской области машины зарегистрированы. А если вот ты, например, если ты приедешь чужим номером...
4: То есть 4 июля будут заправлять только те регионы, которые начинаются на 1-ку и 2-ку. 12, 13, 14.
3: Нет.
4: Мы, соответственно, ближе к следующему вторнику подъезжаем.
3: Нет, скорее всего, я пока не знаю, это не прописано, но, скорее всего, для машин, которые с номерами других регионов, у них либо все-таки отдельно какая-то колонка будет.
4: А есть ощущение, Марин, что вот эти вот моменты, вот эти инсинуации, они как раз-таки и порождают дополнительный спрос. Ажиотаж вызывают. Вот обилие вот этих новостей, что, ну, каждый, понятно, с ума сходит по-своему, угу. Но вот такие новости, они вызывают ажиотаж. И вот я читаю, да, вот угу. Это, я думаю, если такая истерия вот в Орловской области, значит, все-таки есть проблемы с топливом в России?
3: Ну, в Орловской области как будто бы наблюдается, может быть, просто ажиотаж, и решили, чтобы водители не скапливались толпой, пусть это будут маленькие толпики.
4: Толпики. Помнишь, когда
3: только
4: эти квадроберы...
3: Только определенные номера.
4: Квадроберы бегали везде,
3: да,
4: и всюду.
3: Да.
4: Вот кто ажиотаж раздувал?
3: Законодатели.
4: Законодатели, депутаты, которые сидели и думали, что делать с этими квадроберами, это угроза национальной безопасности России. В итоге они там побаловались и забыли про это. То же самое, уверен, с бензином. Ну вот две недели там, может быть, будет какой-то там это. Потом все вернется на свои рельсы.
3: Все правильно.
4: Но ощущение вот этого вот, то, что у нас все безнадежно, оно останется с нами. Просто если чем больше ты на это обращаешь внимание, тем больше это потом вызывает ажиотаж.
3: Да, но при этом, кстати, у нас уже сообщал президент вот накануне, что на внутренний рынок России поступил резерв в виде почти 2 миллионов тонн топлива. Ну, то есть дополнительные поставки произошли, и как бы всем всего хватит, это президент сообщил. Но между тем, кстати, вот Дмитрий Песков, это пресс-секретарь президента, когда его федеральные СМИ позвонили и спросили, что там у нас вообще планируются ли закупки у заграничных стран какие-то. Да, Песков сказал, что возможную покупку топлива России они сейчас обсуждают с другими странами. Ну, опять же, слово «возможную». То есть пока не закупают, просто идут переговоры на случай не знаю чего. Вот, а тем не менее, ты говоришь, не вызывают ли эти решения ажиотаж. Вот мы и посмотрим, если в Орловской области реально это введут, а они планируют реально с 4 числа эту систему. Вот посмотрим, может быть, это какая-то вообще супер-пупер-система. Потом еще и на вооружение будут другие регионы брать. Но мне, если честно, я тоже когда читала, я думала, господи, как оригинально.
4: Да, очень.
3: Ну, то есть как бы...
4: Очень. По цветам можно еще,
3: да-да-да,
4: если машина серенькая, это вот понедельник, красненькая, вторник.
3: Ну, как будто бы и до такого уже может где-то сейчас дойти. Ну, по крайней мере, вот с номерами первый раз такое вообще.
4: Цвет глаз у водителя непосредственно.
3: Тогда будут все искать того...
4: Пол. Можно вот что? По нечетным числам мальчики, по четным девочки? Или наоборот заправляются?
3: Да, тогда сегодня жена едет, завтра муж, да, будет хитрить.
4: Можно воскресенье, детский день. То есть, если с ребенком, заправляешься.
3: А семьи без детей не заправляются.
4: Да.
3: Вот, опять же, поддержка семьи с детьми.
4: Ну, понятно. Не, а если меня возьмете куда-нибудь возьмете, там, депутатом, чиновником, я столько нагенерирую идей классно.
3: Вот такого рода, да?
4: Мы просто все СМИ завалим вот этими вот приложениями, инфоповодами на долгие месяцы вперед. Клянусь, у меня много идей.
3: Ладно.
4: Сергей пишет, а у кого на номере присутствуют нули, как быть? Это вот 0 и 1?
3: Это в первый день как раз.
4: Это 4 числа.
3: Это как раз вот самый первый день, когда будет запущена эта система, вот 4 июля. Вот все как раз с ноликами поедут заправляться, и единички. Ну, прям любопытно, на самом деле, как это заработает. Посмотрим. Я дождусь 4 числа, и обязательно появятся новости на эту тему, я уверена.
4: Моя кошка, и фотография здесь от Алены. Моя кошка по кличке Бусинка лежит рядом со мной, и ваш эфир слушает и засыпает.
3: О!
4: Буся, Буся! Просыпайся.
3: А теперь Алена реагирует, ваша Бусинка, на нас? Пойди это... Кто где здесь? А вообще, нам это за комплимент, я считаю, потому что тут не так давно я уже рассказывала эту историю. Пользователи интернета в России выяснили, что кошки почему-то любят песни Димы Билана, причем даже веселые, динамичные песни, и засыпают под них очень быстро. Такой, знаете, феномен заметили. Вот, может быть, мы тоже с тобой для кошек таким успокаивающим действием обладаем, независимо от того, что обсуждаем. Пусть это будет комплиментом нашим с тобой голосам. Потому что котики по нас спокойно себе спят. Ты посмотри на эту умиротворенную Бусинку вообще. Очень идет кличка вашей кошечки. Бусинка прям вот очень ей идет.
4: Но есть подозрение, что мы ей абсолютно безразличны. Она просто рада, что вы на больничном. Можно валяться целыми днями с вами на диване и кайфовать от жизни. Александр, ну, да. Так, ага, правильно, наводит ажиотаж. Ну вот, хочется верить, что нет. Потому что, ну, умышленно это делать, мне кажется, это такая деструктивная какая-то...
3: Бессмысленно абсолютно, как минимум.
4: Да, линия поведения...
3: И даже вредительно.
4: Нас просят не наводить ажиотаж, ну, я имею в виду нас кого? Обычных россиян.
3: Водителей.
4: Вот, а потом придумывают прикольные идеи, на которые нельзя не обратить внимания, которые по всем СМИ сейчас догуляют.
3: Ну, я не обратила, я не смогла пройти мимо, точнее, Орловской области, оригинальной. Так, ну ладно, у нас между тем, как пишут опять же федеральные СМИ, сегодня топливный кризис в России приводит уже к задержкам поставки продуктов, но это не касается, кстати, нашего региона, у нас все стабильно и нормально, но есть ряд субъектов у нас, например, от Ульяновской области уже сообщают власти, и в Карелии также говорят, что там грузовики не могут вовремя по расписанию привезти там определенное продовольствие или какие-то грузы, ссылаясь как раз-таки вот на этот форс-мажор, связанный с топливом.
4: Ну, все на этом завязано.
3: Пока частично, пока частичные такие сообщения, там, в некоторых регионах это не массовая история совершенно.
4: Вся логистика в России практически основана на транспорте грузовом,
3: угу,
4: который,
3: конечно,
4: едет по автомобильным дорогам. Раньше было немножко по-другому. Ну, раньше времена были другие. И вот эти рефрижераторные вагоны и ЖД-сообщения, которые позволяли легко и просто и за копейки довезти из Дальнего Востока до Калининграда целый состав с замороженной рыбой, и он там не пропадал. И это очень много рыбы, много-много тонн, гораздо больше, чем может большой груз увезти. Ну, чтобы ты понимала, да, чтобы на больших грузах вывезти эту рыбу, потребовалось бы 100 огромных фур.
3: Угу.
4: Или один состав, который спокойно тащится по рельсам, не зная бед и горя, и гораздо меньше тратится на логистику денег.
3: Все правильно. Между тем, стоимость транспортных услуг у нас в стране уже выросла на 5%, как говорят официально. У нас эксперты из мира статистики. Кстати, по поводу статистики, Росстат сообщил, что продолжит публиковать данные о ценах на бензин и дизельное топливо. Просто у нас не так давно правительство говорили о том, что не будут больше Росстат еженедельно нам вот эти данные предоставлять. Но решили, видимо, в связи с последними вот событиями, да, для того, чтобы уж не поднимать еще больше, наверное, какой-то шумихи вокруг этого вопроса, потому что, представляете, на фоне всего этого Росстат еще и перестал бы публиковать данные о ценах на топливо. Ну, как будто бы вообще подозрительно, да?
4: Палево.
3: Но, тем не менее, Росстат сказал, что они продолжат это делать и еженедельный мониторинг осуществлять будут и на всех официальных ресурсах об этом сообщать. Кстати, вот по последним данным Росстата, за последнюю неделю, за минувшую, цены на бензин в России выросли более чем на 3%, на дизель на 2,5%. Это только за неделю. Понятно, что если брать там месяц, 2-3 месяца, там, конечно, показатели будут поболее. Но даже 3% за неделю, это как будто бы нехило так, нехило.
4: Здравствуйте, Тимур, Марина. А как было с гречкой, солью, яйцами, огурцами и же с ними? Был же ведь искусственный ажиотаж, ведь пишет Динара. Ну, вот смотрите, сейчас Валентина Матвиенко сегодня заявила кое-что ТАССу, в частности, ну, ТАСС про это пишет, по крайней мере, это председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она говорит, что ситуация с топливом непростая, но не надо драматизировать, все будет хорошо. Президент уже проводил совещание с членами правительства по ситуации, мы все работаем, не покладая рук, вот-вот-вот выйдем из этого положения. Стабилизируется рынок, все будет нормально, а вот комментирую утверждение о нехватке топлива для аграриев. Я могу, ну, как бы практически цитирую сейчас источник информации, подчеркнула, что в России искусственно создают такую ситуацию. Однако страна сможет из нее выйти. Кто создает искусственно такую ситуацию? Ну, наверное, наши какие-то враги, да? Политические или не только политические.
3: Ну, в том числе. Может быть, вот эта вся волна, когда водители...
4: Искусственный ажиотаж получается.
3: На самом деле, вот я не понимала вообще, что за ажиотаж, кому это надо и кто его создает, пока мы, получается, сколько это была пятница, не последняя, а вот предпоследняя пятница, то есть это больше 10 дней назад мы не приехали на местную АЗС в Ханты-Мансийске и не увидели очередь из водителей. Я такая говорю, а что все стоят в очереди, а что случилось? И вот тогда я поняла, что действительно люди, видимо, где-то что-то прочитав или где-то что-то услышав, поехали по максимуму заправлять и баки, и канистры. Но мы сами видели, как у нас вот люди с канистрами стоят. Вот перед нами мужчина стоял в очереди на ЗС. Он вот как минимум 3 канистры заправил, помимо своего автомобиля большого вот такого. Вот, поэтому вот я своими глазами видела. Кто этот ажиотаж создает? Ну вот, может быть, как правильно Тимур заметил, были вбросы своеобразные.
4: Одно но.
3: В том числе в соцсетях, в СМИ и так далее.
4: Ситуацию с яйцами вспомните. Да, когда у нас там дефицит, что-то яйца пропали с прилавков, где же мы будем их теперь брать, салат не можем сделать на Новый
3: брали
4: год.
3: За границей?
4: Да, брали за границей, резко там ценник подскочил до 150, до 200 рублей. А потом, когда яйца просто появились в достатке, цены-то обратно не откатились.
3: Ну,
4: вот это опасение вызывает. То, что у нас ситуация с топливом придет в норму, его будет много, потому что у нас все-таки страна, которая в лидерах по добыче. Да,
3: никто не сомневается в этом, да?
4: Никто не сомневается. Но вернутся ли цены на обратное значение, в этом сомневаюсь.
3: Ну, давай напомним, что все-таки яйца сейчас действительно и за 150 рублей есть, но при этом... Я же вот тебе говорила.
4: Немножечко другая здесь ситуация.
3: За 46 рублей купила я яйца на этой неделе.
4: Замечание, пожалуйста, от Александра. Уже 1:10 без футбола.
3: О-хо-хо-хо, как ты так мог, Тимур?
4: Упущение. На самом деле...
3: Огорался ты.
4: Вообще нечего сказать.
3: А у меня даже есть. Как у тебя нечего, если у меня даже есть что сказать про футбол?
4: 3 абсолютно рядовых матча с предсказуемым результатом.
3: Ты читал новость про утку? Мексиканскую.
4: Не читал.
3: Ну все, значит, тебе нечего, правда, сказать. А мне есть что. Мы вот сейчас пойдем музыку слушать, а потом, кстати,
4: абсолютно,
3: я бы рассказала.
4: Закономерные победители.
3: Ну, расскажешь нам об этих закономерных. Ничего себе. Сенсации не было, как у Германии? С кем они там играли?
4: Нет, сенсации не было. Германия играла с Парагваем.
3: Вот, и Парагвай вышел. Представляете, а Германию выпнули с чемпионата мира. Парагвай выгнал. Удивительная история. А сейчас играли Мексика с Эквадором.
4: Ну, кто играл? Франция, Швеция, Мексика, Эквадор, Норвегия, Кот-д'Ивуар.
3: Я просто всегда каждый раз, когда слышу название страны Эквадор, у меня в голове песня «Эквадор». Помните такую песню?
4: Нет.
3: У меня сразу моментально. Ты не помнишь эту песню? В 90-х мы часто слушали везде и всюду.
4: Но из синих, красных и желтых бананов очень хорошо получается флаг Эквадора.
3: Во. Надо белые бананы срочно самим как-то собрать всех биологов, селекционеров, сельскохозяйственников. Наши ведущие умы надо собрать и выпустить, как можно сказать, выпустить новый вид бананов, да, можно. Белый, вот тогда будем наш флаг собирать. Ладно, про футбол и не только, чуть позже.
0: Свои люди.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Написал Сергей, вы хоть раз в своей жизни видели, чтобы цены на бензин уменьшались? Честно говоря, видели.
2: Да.
1: Но как СМИ преподносят.
2: Даже на прошлой неделе была новость об этом.
1: Как же вкусно они это пишут. Открываешь там заголовок, в России рухнули цены на АИ-95.
2: Угу.
1: Открываешь новость, там написано, за последнюю неделю средняя цена бензина в России этой марки снизилась на 4 копейки.
2: Бывало даже на 1 копейку. Я серьезно помню новости, когда писали, на копейку снизились цены, и реально почему-то журналисты считали, что слово «рухнули цены» было здесь подходящим.
1: Да. На тему, тут, конечно, точно, наверное, на 2 рубля подорожало, это как-то незаметно проходит.
2: Ну, слегка подорожало, а вот на копейку рухнули, конечно.
1: Произошла корректировка.
2: Ну, на самом деле, вот даже на прошлой неделе была информация о том, как в ряде российских регионов на некоторых АЗС ФАС нашла такие прям превышения в стоимости бензина, что были даны указания снизить стоимость, и они реально снижали. Ну, то есть прям это картина возможна. Не так, чтобы прям повсеместно, и это, ну, как правило, да, но в каких-то частных конкретных случаях бывает такое. Но в целом вы правы абсолютно. Условно, за последние 10 лет,
1: как-то
2: сравнивать,
1: да,
2: если цены.
1: Динамика.
2: Динамика, она, конечно, да.
1: Такая.
2: Как и все, ну, вот так везде, не только в бензине. На все цены растут. Нормально.
1: Светлана написала: «Добрый день, поехали в отпуск. У нас в регионе еще нормально с бензином. Недавно вот заправлялись в Лукойл, в Ханты-Мансийске, никаких проблем, залили, поехали. Но только за Салым уехали, ситуация не очень. Сразу Тюменская область, две заправки по дороге, которые встретились в Казанском районе, Газпром, обе закрыты второй день. И вот непонятно, что делать людям из деревень. Uh-huh. Даже в район, в больницу не на чем уехать.
2: Uh-huh.
1: В Ишиме не на сетевых заправках, 92-й видели, по 115 рублей продается. Ну, не сетевые заправки, сейчас отдельная тема, на самом деле. У них же там как бы не прямые поставки с завода-производителя. Они все-таки закупают топливо на биржах там другая история. Не будем туда углубляться, потому что не сильно в этом разбираемся.
2: Uh-huh. Ладненько, про бензин,
1: вот
2: если
1: тебе и ладненько.
2: Будут еще какие-то комментарии, пишите обязательно. А я вообще обещала рассказать про футбол. Как ни странно, я обещала, не Тимур, потому что мне есть что сказать. Не знаю, как Тимуру. Во-первых, надо сказать, что Парагвай, который просто реально сенсационно выиграли у Германии и отправили Германию с чемпионата мира в освояси, то есть Германия дальше не участвует, а Парагвай, как ни странно, участвует. У них по этому случаю что случилось в стране? Объявили выходной день. Нет, объявили выходной день. Причем это не первая страна, где в рамках чемпионата мира устраивают выходной день.
1: Ну, а любая небольшая страна устраивает праздник.
2: Да. Ну и, собственно, они там гуляли целые сутки всей страной. Президент на радостях тоже сказал, все гуляем, национальный праздник, и реально никто на работу не вышел. Но это у них было вчера, сегодня уже все с похмелья вышли на работу.
1: Хотя могли бы 2 дня сделать.
2: И вся страна сегодня еле как работает. Так что за Парагваем мы еще понаблюдаем в рамках чемпионата мира. Я теперь за них вообще болею, потому что, ну извините, выгнать Германию с позором, я теперь, это просто мои фавориты. Я теперь просто на них ставлю.
1: Не,
2: все.
1: Не так надо говорить так, что выжить сначала в группе,
2: да,
1: в которой были США, Австралия и Турция, с третьего места попасть на команду, которая в 2014 году унижала Бразилию на их домашнем родном чемпионате в Бразилии. Обыгрывала в 7-1 в то ли полуфинал, то ли четвертьфинал, врать не буду, не помню.
2: Ну, короче, они крутые.
1: Это как бы,
2: да,
1: ну, ничего себе. Ну, ладно, это понятно. Засушили игру, дождались серии пенальти, удача была на стороне Парагвая. Здесь можно так об этом рассуждать. Но, с другой стороны, если ты не можешь за 120 минут обыграть Парагвай, угу, то тебе нечего делать на чемпионате.
2: Все правильно. Даже если ты Германия с хорошим футбольным прошлым. Видимо, будущее у тебя не такое радужное уже. Ладно, если брать минувшие сутки, то Мексика играла с Эквадором. Я вот Тимура сейчас в эфире спросила, ты же знаешь песню «Эквадор?» Ну, вы же хотя бы знаете. Тимур говорит, нет, не знаю. Это вот в 90-е, мне кажется, на всех дискотеках эта песня. Я же нашла ее.
1: Я не шлялся по дискотекам в 90-е. Я в песочнице.
2: Я тебе сейчас включу.
1: Ковырялся.
2: Это вот буквально
1: куличики лепил.
2: Одну секунду, и вы сразу вспомните, кто не помнит эту песню. Даже Тимур. Слушайте.
1: Ну, мотив знаю.
2: Ну вот, Эквадор! Ну, это же популярнейшая песня из 90-х. Я не знаю, почему ты не вспомнил ее. Вот каждый раз, когда я слышу название страны Эквадор, у меня в песне в голове Эквадор! Вот это. Короче, Мексика победила Эквадор. И знаете, почему я так говорю гордо? Потому что Мексика тоже у нее праздник. Может быть, даже сделают выходной день по этому поводу. Они впервые за 40 лет победили в матче плей-офф чемпионата мира. То есть они с 86 года не выходили в плей-офф. А здесь вышли и в 1/8 финала будут участвовать.
1: Ну, тут еще нужно отметить, что группа Е официально все закрыта. Группа, где Германия, Кот-д'Ивуар, Эквадор и Кюрасао. Кюрасао сразу осталось за бортом. Вышли Эквадор, Кот-д'Ивуар и Германия и вылетели все просто один за другим.
2: Вот и смотрите, да, как много в рамках этого чемпионата каких-то событий, которые либо никогда не были, либо случились там впервые за полвека. Ну, в общем, сенсация на сенсации, если честно. И мне кажется почему-то, что очень будет непредсказуемый победитель в этом чемпионате.
1: Ты думаешь?
2: Ну, конечно, уже столько стран вышли, на которые даже никто не ставил, а они уже до 1/8 финала добрались.
1: Типа Конго?
2: Почему бы и нет?
1: Босния и Герцеговина?
2: Почему бы и нет? Я за Парагвай болею на самом деле.
1: Не, я болею за Португалию, объяснял уже почему. Да, потому что Роналдо, потому что легенда, потому что ни разу не становился чемпионом мира.
2: То есть он имеет мировой рекорд, потому что на 6 чемпионатах мира забивал голы. Он единственный в мире, кто на 6 чемпионатах мира был и забивал при этом голы, понимаете? То есть рекорд у него такой имеется, но при этом никогда не был в составе своей сборной чемпионом мира, правильно? Ты ему желаешь, чтобы он свою карьеру спортивную уже завершил, собственно, в титуле чемпиона, да? Поэтому ты хочешь им победу. Хорошо. Ладно, про Францию давайте еще расскажем. Франция разгромила Швецию, также вышла в 1/8 финала чемпионата.
1: Может, все в 1/8, она в 1/6, кто его знает.
2: Поэтому это неудивительно. Франция чуть-чуть, понятно?
1: Обогнал Мбаппе, лидерскую, возглавил гонку бомбардиров по показателю голевых и голов. То есть у него 6 плюс 2. 6 голов забил, 2 голевые передачи отдал. Лионель Месси тоже 6 голов, но ни одной голевой. Смотрел вчера вот в прямом эфире Норвегия, Кот-д'Ивуар. Норвежцы победили, как-то скрипя там сердцем и зубами прорвались дальше. Холанд забил победный
2: Главное,
1: гол.
2: Главное, не коленками, да, сердцем и зубами.
1: Растрогало меня то, что отец Эрлинга Холанда сидел на трибунах, и потом просто после этого гола победного его сына, он там, видно было, что прям очень сильно растроган и очень сильно переживал, хватался за сердце. Там.
2: Это главные фанаты, родители главные фанаты всегда, у всех, независимо от того, кто чем занимается. Наши главные фанаты по жизни – это родители, конечно.
1: Ну, знаешь, есть и, так скажем, грустные такие истории. Я вот смотрел матч Мексика-Эквадор уже в повторе.
2: Эквадор!
1: Да подожди.
2: Ну, прости, сразу песню в голове.
1: Не помню, про кого комментатор рассказывал, то ли про Хименеса, то ли про Киньонеса.
2: Короче, кого-то из мексиканцев.
1: Вот кого-то из двух, кто забил гол. По-моему, про Хименеса он рассказывал то, что у него не так давно умер отец, который всегда его поддерживал, всегда был на трибунах. И вот после того, как Хименес забил, по-моему, Хименес, короче, гол, он по привычке так оглядывался на трибуны, искал отца, и потом только вспоминал, что его уже нет живых.
2: Это грустно.
1: И очень как бы расстраивался из-за этого. Вот. Ну, короче, эквадорцы тоже абсолютно, по-моему, заслуженно вылетают.
2: Знаешь что, я прихожу в студию не плакать. Зачем ты мне такие истории рассказываешь? И слушатели наши включают радио не для того, чтобы плакать.
1: Ну, я телевизор смотрел не для того, чтобы один вот плакать ей, да?
2: Растрогал нас всех. Я правда, у меня слезы.
1: Это вообще не я.
2: Слезки на колесках уже у меня, вот-вот.
1: Комментаторы.
2: Да.
1: Причем мне комментаторский подход вот в этом году мне нравится. Все критикуют буквально вот кого я видел и слышал, потому что говорят, ну вы вместо того, чтобы комментировать, что происходит на поле, вы начинаете рассказывать про там кошку жены бывшего защитника Кюрасао. Нам вот это не интересно. А мне наоборот эти бытовые какие-то
2: житейские
1: истории привлекают.
2: Потому что за каждым футболистом, имя которого мы даже не знаем.
1: Опять-таки, потому что я могу
2: знаем,
1: потом...
2: Мы знаем там 5 имен громких, да? Но за каждым из этих футболистов такая наверняка тоже интересная жизнь, которая... Что?
1: И опять же, потому что я могу потом своровать эту историю и принести ее сюда. Правильно?
2: Ну, ты хотя бы честно говоришь, что услышал ее на Матч ТВ, правильно? Ладно, еще хотела рассказать про нападающего узбекской национальной команды. Вот, казалось бы, Узбекистан уже вышел, да, тоже из группового этапа.
1: Квартиру подарили?
2: Нет, они, короче, не участвуют дальше в чемпионате, вылетели, ну, как бы, ничего страшного. На самом деле, они же впервые поехали вообще в чемпионат. Для них это уже большой праздник, что Узбекистан на Мундиале в этом году побывал, поучаствовал. И, кстати, ну, для первого раза неплохо же сыграли, как ты считаешь?
1: Неплохо.
2: Ну, так вот, есть как минимум одно у них достижение крутое. У них нападающий, которого зовут Эльдор Шомуродов. Надеюсь, я правильно ударение ставлю, да? Есть как минимум одно у них достижение крутое. У них нападающий, которого зовут Эльдор Шомуродов. Надеюсь, я правильно ударение ставлю, да? В общем, его гол...

0: клубе, когда они играли. Сейчас пытаюсь судорожно вспомнить, с кем же они играли. Господи, забыл.
1: Короче, ну, с кем-то играли,
0: с,
1: что?
0: С Колумбией. С Колумбией они играли, и забил тогда Фейзулаев гол.
1: Так.
0: И стал самым низким игроком.
1: А, да, кстати. Который ростом, да, он низкий?
0: Ростом низким. Да. Который забивал головой мяч. Ну, обычно, как вот, например, Роналдо, да, он почти там 1.90 м, и он подпрыгивает еще на 1.5 метра. В итоге понятно, что ему легче выигрывать верховые мячи.
1: А вот Фейзулаев ростом почти как у меня. Он, по-моему, 165, да?
0: 168, что ли? 166.
1: Вот я 166, он около того, короче. И он, получается, несмотря на
0: он вошел в историю.
1: Относительно небольшой рост для футболиста, по крайней мере, да, забил потрясающий гол и тоже вошел в историю. Так что Узбекистан отличился как минимум дважды. Ну и в целом, я считаю, для первого раза действительно запомнились мировой аудитории своей игрой. Ну, по крайней мере, запомнились. А дальше будет больше и лучше, я уверена. Кстати, а второй гол, ну, то есть по количеству голосов, стал от, как сейчас скажу правильно, гаитянец. Во.
0: Да.
1: Вы знали, что жители Гаити — гаитянцы, если что?
0: Ну, это проще. Жители Конго, вот сложно.
1: Да, напомни как, пожалуйста.
0: Конголезец.
1: Я бы в жизни не догадалась, во-первых, а во-вторых, сейчас еще и запоминать неделю буду. Ну, короче, форвард гаитянцев набрал тоже какой-то там крутой гол забил, набрал второе место, у него почти 30% голосов от экспертов. Я это к чему? К тому, что два лучших гола пока что на чемпионате мира забили не какие-то там Месси и Роналду, а совершенно никому неизвестные футболисты. Узбекистан, который впервые приехал, да, на чемпионат мира, и Гаити. Ну, казалось бы, и что? А где ваши вот эти именитые всякие футболисты? Они, конечно, тоже забивали, но не так круто и ярко, как представители тех стран, которые вообще от футбола далеки. Вот так-то.
0: Ну, это первое еще из достижений, то есть единственная сборная, которая в этом году в рамках чемпионата не забила ни одного гола, это любимая сборная Марины. Панама.
1: Панама, это моя с 18-го года любимая.
0: Единственный, кто не забил. Даже Узбекистан два гола забил.
1: Потому что они начали на расслабоне. Они просто воспринимают это как праздник.
0: Мне кажется, они напили на самогоне, а не начали на расслабоне.
1: Для них побывать на чемпионате мира, для них это уже ого-го, просто национальная гордость. Так что мы с панамцами, мы не за достижения, мы за процесс. Нам главное, чтобы в процессе все было по кайфу.
0: И еще один факт. Вот как бы там ни говорили, что африканские сборные не очень играют в футбол, в этом году 9 из 10 вышли дальше.
1: Mm-hmm.
0: То есть из группы вышли 9 сборных.
1: Ну, круто. Так, ну, еще одной строкой скажу. Утка Мерлин. Это официально, ну, нормальная утка, в смысле животное, не какой-то там...
0: Мультипликационный персонаж.
1: Да, и не какая-нибудь ростовая кукла. Настоящая утка, ее зовут Мерлин. Это маскот сборной Мексики. Ее не пустили на чемпионат мира. Ну, то есть игры, которые у Мексики были в Америке, они, получается, взяли Мерлина с собой, а это реально утка живая. Они, короче, одевают ее в цвета национальной сборной. Очень милая птичка, я смотрела фотографии. Они реально шьют одежду, у нее там даже свои есть ботиночки. Потрясающе. На самом деле. Но они захотели взять ее с собой, не пропустили. Говорят, что нельзя с птицами на стадион. Ну, нельзя. И, короче, остался у них Мерлин за пределами. И говорят, что будут добиваться поправок в правила FIFA, которые позволят в будущем брать с собой птиц на стадион. Потому что нет Мерлина, нет как бы и побед. Хотя это не помешало им. Смотри, они же вышли дальше в 1/8. Значит,
0: интересно.
1: Мерлин где-то там на расстоянии крякал, гакал и все-таки им помогал.
0: Вон, сборную Франции можно на стадион, а эту утку нельзя. Надо рассказать, да?
1: Надо.
0: У сборной Франции логотип петух.
1: То есть у них официальный символ — это петух.
0: Да.
1: У сборной Франции.
0: Да.
1: Ну, он же нарисованный, а здесь-то живая утка. А живых птиц не разрешено на стадион проносить. Только в запеченном виде.
0: Ну, наверное, не пойдут на это.
1: Конечно, это же их символ. Ладно, это все новости про футбол на сегодня. Как видите, тут есть место не только голам, достижениям и рейтингам, но и милым историям про всяких там птичек.
0: А не все. Вот в 9 часов сегодня Англия с Конго играет.
1: Вот теперь точно все.
0: С той командой, которая и выбила Узбекистан.
1: Да.
0: Не оставив им шанса.
1: Теперь как будто бы Англия должна выбить Конго, но это не точно, да?
0: Ну,
1: мы уже ничему не удивимся.
0: Без шансов Англия.
1: Да,
0: без шансов.
1: Ты то же самое про Германию говорил.
0: Без шансов.
1: И где теперь Германия? Просто на затворках где-то.
0: Зарплату ставлю на Англию.
1: Не ставь, дурак.
0: Вот, не, так,
1: вот,
0: и так
1: вот кто-то на Германию квартиру поставил и теперь ненавидит просто Парагвай всей души. Потому что, ну, кто мог подумать? Поэтому пусть этот вечер нам принесет много сюрпризов в футбольном плане. Мне нравится, когда все идет не так, как считает большинство людей.

0: же круто.
1: Без шансов. Единственный вариант выиграть Конго у Англии, это засушить матч 0-0 и по серии пенальти после 120 минут мучений, страданий,
0: вот пусть так
1: крови,
0: и будет.
1: Пота,
0: пусть так
1: как-то
0: и
1: дальше пробраться. Но иначе нет.
0: Ну вот я же говорю, ну, мой волшебный микрофон, пусть так и будет. А завтра будем удивляться, как он, как такое возможно?
2: Свои люди. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А, да, вот сейчас слушала, пыталась в текст слушаться этой песни. Ну и вообще, я не знаю, обращаете ли вы внимание на тексты современных музыкантов, потому что некоторые слушают исключительно из-за мелодии, из-за музыки, а иногда, если вдумаешься в текст, думаешь, господи, что и поет.
2: Что за дичь?
1: Да, в общем, у нас ученые...
2: Да, ну, назови любую современную песню, которая вот сейчас на слуху, так сказать, или последние, может быть, несколько месяцев или лет.
1: Она танцует под Шаде сейчас, самый хитовый хит.
2: Хорошо.
1: Пошел текст смотреть?
2: Ну, конечно.
1: Ну, в общем, я...
2: Она танцует под Шаде. Что такое Шаде?
1: Это исполнительница такая, Шаде, британская. У нее,
2: Шаде, да.
1: У нее такие, такие песни лиричные, о любви в основном, причем о душевных травмах всегда. Ну, короче, ученые проанализировали поп-музыку, которая выпускалась за последние 60 с лишним лет, начиная с 1960 года и заканчивая вот последними хитами современными. И к неутешительным выводам пришли эксперты. Они говорят, что поп-музыка за последние 60 лет стала более негативной и агрессивной. Потому что если раньше, в 60-х, 70-х, да и 80-х даже, поп-музыканты в основном пели про любовь, про дружбу, верность, поддержку, ну, какие-то такие ценности пропагандировали, да, в текстах, то сейчас все чаще поют про измены, про конфликты, про токсичную любовь и так далее. Ну, проанализировали, короче, базу из почти полумиллиона песен, которые вышли вот за последние 65 лет, и сравнивали, как часто в песнях поднимались темы морали и как она со временем, вот эта тема, меняется. Ну, короче, все сильно кардинально изменилось, причем это касается и нашей российской музыки, и зарубежной в том числе. Вот сейчас, если брать за граничную музыку, то самый популярный артист в мире сейчас это Тейлор Свифт, певица. И даже у нее, вот если проследить в ее творчестве, тоже очень много про обман в любви, про обиды, конфликты, какие-то психологические травмы. А раньше все, вот брать если лидеров хит-парадов, опять же, и наших отечественных, и не наших, то там чаще всего пели про что-то вечное и прекрасное. Ну, то есть тема верности, поддержки и любви была. Вот так вот, такие выводы сделали ученые. А это ведь напрямую, кстати, влияет на настроение в обществе, да, то есть если вокруг все песни поют про, ну, условно взять сейчас очень популярную певицу у наших девчонок российских, которые в караоке поют, эту Анну Асти, например, да, у нее же все песни про... про какую-то такую не совсем правильную любовь, где она царица, а мужчина на нее смотрит и любуется, а она крутая и вообще. Ну, в общем, про семью и про какие-то там семейные ценности точно речи не идет. Насколько эта музыка меняет мировоззрение подростков, это как бы тоже вопрос.
2: Текст любимой Марининой песни.
1: Это не моя любимая песня. Я, кстати, обожаю у нее музыку преимущественно. Я в текст не вслушиваюсь. Наверняка там в тексте можно найти глупости всякие. Но, кстати, сейчас же вообще, ну как сейчас, это, наверное, недели две назад был такой скандал. Сейчас уже все про это забыли. Скандал вокруг этой песни разгорелся на фоне того, что, оказывается, эта песня написана при включении Шаде-то? Искусственного интеллекта. Да.
2: Так я же тебе это говорил. Чистейшая нейросеть. Ты говоришь, нет, это... А мне Марина дала послушать, говорит, послушай, какая прикольная песня. Я слушаю, ну, сразу ноты нейросетевые.
1: Кстати, нет, артист это там... Вот единственное, что у меня к женскому вокалу вопрос. Вот женский вокал, возможно, нейросеть. Мужской вокал, там два исполнителя, они реально существующие люди, ты их, ну, как минимум, мото ты знаешь, да? И второго артиста я тоже про него погуглила, он тоже существует. Но почему нейросеть? Возможно, текст написала нейросеть. Возможно, саму музыку написала. Но суть не в этом. У нас как раз спорт из-за чего был? Из-за того, что весь профессиональный мир музыкальный, профессиональное сообщество говорят, а почему у нас сейчас на пике популярности хиты, которые пишет нейросеть? Mm-hmm. Почему наше сообщество, наше общество деградировало настолько, что им не нужна уже качественная музыка, а просто состряпанная за 2 минуты на коленке какая-то нейронная музыка просто сносит всем башни, потому что она и на Яндекс.Музыке была номер один на протяжении нескольких недель. Ее активно шизамили, в том числе, она, конечно, там, ну, не в самой лидирующей позиции, но для России, в российском чарте она была на очень хорошем месте.
2: Так очень легко это все понять, потому что существует 7 нот, да, в мире. И, ну, понятно, что тональности разные, но они же сочетаются друг с другом. Есть определенная формула математическая, которую ты можешь использовать для того, чтобы создать хит, который понравится всем.
1: Обвинили потом создателей этого трека, что они, дескать, несправедливо занимают первое место. Хотя, причем здесь они, казалось бы, это же народ выбирает, слушай,
2: текст,
1: правильно?
2: Текст читаю. Да, любит там Франции, любит винтаж. Знает мой адрес, 5-й этаж. Ждут ее розы, так же и я. Отбросим в сторону сомнений я. Я вот в третьем классе также, понимаю, писал такие стихи. Ее парфюм «Ночью Милана», на мне костюм типа сопрано. Жди меня там у ресторана, бэй, давай без обмана. Я не понимаю, если он говорит, ну, типа, я на 5-м этаже ее жду, а ты меня жди у ресторана, вы так никогда не встретитесь.
1: Так ресторан уж на 5-м этаже.
2: А, ну да, логично.
1: В торговом центре в каком-нибудь.
2: Сонными глазами твоими, лунными ночами, днями безумными. Я проживаю с тобой, танцую и пой, играя струнами моей души минутами, передвигаясь маршрутами, снова любуюсь тобой.
1: Ну, на самом деле, вот даже
2: в тексте... дальше идет пошлятина. Она танцует под шаде, танцы прямо на мне.
1: Ну, если пошлятина идет, зачем ты читаешь в эфир-то?
2: А еще здесь есть такие строчки. Допустим, этот трек прямо по венам, а она танцует на мне.
1: Угу. А? Ну, короче, вот как будто бы ты читал слова и понимаю, да, что нейросеть вполне могла такое написать. Скорее всего, вот как раз в этом и кроется вот этот момент. Ну, в любом случае, это песня, которая, наверное, не войдет в историю поп-музыки как что-то легендарное, великое. Это песня вот на лето. У нас, знаете, каждое лето появляется какой-то хит, который вот чисто летом все крутят, зажигают, а потом осенью все забывают. Вот, мне кажется, это очередной летний хит, который уже в следующем году будет не особо актуален. Ладно, я хотела еще рассказать, на самом деле, я не хотела так много про музыку, зачем ты зацепился за этот Шаде? А я про другое. У нас в России хотят еще предупреждать, при покупке билета на концерт, будет там артист петь под фонограмму или нет. Вообще, если хотя бы один трек он планирует исполнять под фонограмму, об этом должна быть обязательная отметка при покупке билета. Вот так. Вообще, на самом деле, я читала, оказывается, у нас действующее законодательство предусматривает такую обязанность, но никто не знает, где и как это фиксировать. И вот предлагают депутаты это прям законодательно прописать, что, например, на билете где-то фиксируется, или при покупке билета должна выскакивать предупреждающая табличка, что этот артист будет петь ряд песен под фонограмму, чтобы человек, который платит бешеные деньги, а концерты сейчас реально стоят бешеных денег, он должен понимать, что он идет слушать фанеру. Мне это нравится, история.
2: Хорошо.
1: Если введут такое правило, я буду за, на самом деле.
2: У нас сейчас песня по плану получше, чем Шаде.
1: У нас сейчас Bad Boys Blue, кстати. You're a woman.
2: Не, лучше предоставь это специалистам.
1: Пусть поют те самые артисты, которые исполнили. Мы вернемся в новом часе.
0: «Свои люди».

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Туроператоры Азии знакомятся с культурой и традициями Югры. Югорчанам доступна горячая линия по вопросам о предстоящих выборах. Стало известно, кто возглавил ХК «Югра». Югра раскрывает тайны для гостей из Азии. В регионе проходит тур по следам красного дракона «Пять стихий Югры». Для участия в нем собрались около полусотни туроператоров, блогеров и представителей ивент-платформ из Малайзии, Таиланда, Индии и Китая. Главная идея проекта – не просто показать топовые локации, а раскрыть динамику развития автономного округа и его глубокие культурные связи с Азией. Название отсылает к знаменитому мосту «Красный дракон», перекинутому через Иртыш в Ханты-Мансийске. Примечательно, что исток реки находится в Китае. Так, знакомство с окружной столицей началось с музея геологии нефти и газа. Гости погрузились в историю нефтедобычи, приняли участие в мастер-классах по созданию собственной парфюмерной линейки. Комментирует автор туристического маршрута «По следам красного дракона. Пять стихий Югры» Елена Милещенкова.
2: Их еще впечатлило очень наше расстояние. Мы от города до города ориентировочно идем примерно 2 часа. Они там так не ездят. Они в основном на быстром транспорте, в городе, пешком, в движении. Ну, чтобы так комфортабельно в автобусе спокойно прокатиться и посмотреть нашу природу, их это очень впечатляет. Разнообразие нашей кухни. Мы пытаемся им раскрыть гастрономию и обычную русскую кухню. И самое интересное, что многие были у нас вообще первый раз в России и попали прям к нам в Югру.
1: Избирательная комиссия Югры организовала работу горячей телефонной линии. Ее запустили на период подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 20 сентября. Получить тематическую консультацию и задать свои вопросы можно с понедельника по пятницу в рабочее время по номеру 300-366. Напомню, код Ханты-Мансийска 3467. История югорского бойца прозвучала в новом выпуске всероссийского проекта «Росгвардии. Я расскажу вам о герое». Весной 96 года Александр Бузин спас боевых товарищей ценой собственной жизни. В возрасте 12 лет он переехал с семьей из Нижнего Тагила в Советский, а в 94 году ушел в армию. 2 года спустя младший сержант вместе со служебной собакой Джоном проводил разведку на Северном Кавказе. Заметив засаду боевиков, солдат первым открыл огонь, чтобы предупредить следовавшую за ним группу. В бою Горчанин получил 6 тяжелых огнестрельных ранений. За мужество и спасение сослуживцев Александру Бузину посмертно присвоено звание Героя России. И последнее. Виктор Костючонок возглавил ХК «Югра». Руководителем команды стал белорусский специалист, который 2 становился чемпионом ВХЛ. Один из трофеев он завоевал с Сары Аркой, а в 2021 году входил в тренерский штаб ХК «Югра». После 3 на мостике «Мамонтов» Виктор Костючонок работал на Дальнем Востоке, выполнял обязанности главного тренера Хабаровского «Амура» и «Адмирала». В январе текущего 2026 наставник перебрался в АКЛ, где вновь попал под руководство Вадима Епанчинцева, а впоследствии занял пост исполняющего обязанности главного тренера. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте. А вот и 6
4: Ну, нет, вообще 3 эфира, но 6 да, вечера. На часах.
3: Все сейчас домой бегут.
4: Ну, не все, девчонки в основном, если те, кто...
3: С криками «я не нанималась перерабатывать».
4: Ах, да, кто ж тебя спросит?
3: Пишет Екатерина. Есть песня у «Винтаж», называется «Единороги». Слова, на мой взгляд, ужасные и бессмысленные, но песня очень прилипучая. Мы на работе ее поем каждую пятницу. Я посмотрел текст, хочу процитировать. «Наступает ночь, она подарит шанс кому-то остаться с тобой. Я могу помочь». Есть всего 1 Следуй за мной. Единороги будут на свободе. Только до утра. Иди за мной. Меркурий в 5 доме. Нам уже пора. И до утра, тралалыва, тралала.
4: Серьезно?
3: Раду, раду, а ура, начинается игра.
4: Времени,
3: ну, такая. Времени в обрез. Меняют курс слепые зоны. Вслед за луной. Вход в волшебный лес. Моей рукой нарисован. Следуй за мной. Ощущение, как будто бы, знаете, это какая-то американская песня. Ее просто механическим переводом перевели.
4: А может, реально нейросеть просто написала? Но здесь немножечко про эзотерику и про астрологию. Вот эти все дома, курс луны и прочее. Это все тема как раз из астрологии.
3: А дальше ты нам нужна, потому что там что-то вот типа «Ein, zwei, drei, und wir und fünf». Гихи их нах дир зюрюх.
4: Ты тут, по-моему, материться уже начал. Тебе нельзя на немецком читать, ты как будто матом.
3: Пьяная луна не предъявит нам, дико-дико Будда будоражит. Пьяная луна, мы напополам будем краше.
4: Ну, в общем, Екатерина абсолютно права, текст бессмысленный.
3: Ну что ж.
4: Смысла не вижу никакого.
3: Хороший вкус.
4: И что, ты представляешь, а вот эти бессмысленные тексты, и мало того, что по радио звучат, такие люди еще и поют в караоке, наверное, как сказала Екатерина, прилипучая песня. Вот я же говорю, мелодия зачастую важнее текста, хотя... Как по мне кажется, текст тоже должен какую-то все-таки мысль, хотя бы одну, незамысловатую, но нести.
3: Есть несколько песен моих, которые нигде не изданы, но они как бы существуют. Текст написан, музыка тоже какая-то определенная. И я всегда почему-то думал, надо что-то написать такое вкусное, знаешь, историю какую-то в песню вложить, душу, чтобы смысл был какой-то. А по сути, ну, достаточно, оказывается, написать там... Симсалабим, ахалей-махалей, давай подпевай. Угу. Давай подпевай. Все.
4: На самом деле, я вот сейчас тоже следила за одной девушкой. Она психолог вообще по образованию и по профессии. И пишет стихи. Она начала свои стихи накладывать на музыку в нейросети. Причем, ну, голос, понятно, не ее. За нее, короче, компьютер и поет, и мелодии сочиняет, и пишет, и все такое. И она эти песни начала на Яндекс.Музыке публиковать. Мне понравилась пара ее треков. Я даже подписалась на нее, то есть добавила как бы в свои исполнители в избранные. И если изначально у нее там была нарисованная обложка вот этих ее песен, то сейчас она просто свою фотографию. И там, знаете, такая девушка, ну, прям вот простая. То есть это не какая-то звезда. У нее там фотография обычная, вот такая она стоит в каком-то платье. Макияж самый такой повседневный, нельзя не сказать, что вечерний, не вычурный. Вот как будто просто взяла свою первую фотку свою первую попавшую взяла, и вот она на Яндекс.Музыке в очень красивом оформлении, как и все там есть, да? Вот просто себя прилепила и сейчас, по сути, рекламирует свое лицо. Я такая, вау, вот сейчас в наше время реально любой желающий может с помощью даже не своих талантов, а с помощью компьютера написать песни и распространять их на таких крупных площадках, как Яндекс.Музыка, еще и свое лицо там пиарить. Но удивительно, на самом деле, время мы живем. Я вижу как и плюсы, так и минусы этого всего.
3: По-моему, нет. Ну, типа, мы же сами это как бы одобряем, мы же сами это поддерживаем, мы же сами это популяризируем.
4: Да.
3: «Идиократия». Конечно. Мой любимый фильм, да, который прям 20 лет назад был снят. И он описывает практически все, что вот сейчас происходит в нашем обществе.
4: Угу.
3: Я просто думаю, когда мы дойдем до того, что будем приходить в кинотеатр, на экране будет пятая точка человеческая,
4: угу.
3: И мы будем 2 часа смотреть и весело.
4: А в «Идиократии» так?
3: Да, там вот есть сцена, эпизод, угу. Когда он пошел в кино и не мог понять, что все прикалываются, почему всем нравится это. Вот. Что касается фильмов, есть
4: у нас есть,
3: новости.
4: Кстати, можно я расскажу, да, про
3: одна.
4: Кино? Я как раз про кино вспомнила историю из своего студенческого времени. У нас в рамках журмаста был такой... Ну, мы писали все жанры абсолютно, во всех жанрах писали. Когда были кинорецензии, а мы все должны были написать, мы выбирали себе фильмы. Я, кстати, писала рецензию, выпускную работу, ну, которую мне потом зачет за нее поставили, по фильму «Плати вперед». Ты помнишь, сказал, что тебе этот фильм понравился? Он очень грустный, потому что там в конце, в общем, одного из главных героев не стало. Но фильм потрясающий, как по мне. Те, кто любит доброе кино, посмотрите обязательно. Называется «Плати вперед». Классный фильм. Ну вот.
3: Не смотрите, там...
4: Ну, Тимур, да, там плакать. Ну, плакать будете, это точно. Поэтому, если не любите плакать над фильмами, то не смотрите. И я писала рецензию на этот фильм. А у нас был однокурсник, он, кстати, сейчас на «Россия-24» работает корреспондентом, Стас Радикульцев. И он, короче, выбрал себе очень интересный фильм в качестве рецензии. Называется «Спящий человек». Причем этот фильм, про него нам рассказывал преподаватель. Говорит, есть такие всякие дурацкие фильмы. Вот, например, есть картина, которая называется «Спящий человек». Он идет больше 3 часов, и это абсолютно какой-то, даже не артхаус, я даже не знаю, как этот жанр назвать, потому что там просто снимают спящего человека на протяжении 3 с лишним часов. Как он переворачивается, храпит, сопит, какие-то звуки всякие издает, так ляжет, сяк ляжет, и просто вот его с разных ракурсов снимают, и все это смонтировано, и ты думаешь, а для чего и почему? Но вот у меня одногруппник заморочился и написал рецензию на этот фильм, получилась, кстати, гениальная рецензия, но для кого и для чего снимает такое кино, я до сих пор не понимаю и не знаю. Вот такая история.
3: Понятненько. В России планируют вести сбор на зарубежные фильмы.
4: Есть
3: кто
4: такое.
3: Вы, как, вот как вы думаете, вот кто такие идеи может продвигать?
4: Михалков.
3: Михалков.
4: Да.
3: Михалков. Никита Михалков.
4: Ну, кстати, эту идею поддержали, по-моему, даже на самом высоком уровне.
3: А ты помнишь или нет, это же он был инициатором коммерческих вот этих вот сборов с радиостанции, с стриминговых платформ, которые занимаются музыкой. Именно музыку ставят в эфире. По-моему, же он стоял за этим.
4: Не помню.
3: За
4: этим. Не помню.
3: Ну, по крайней мере, здесь его предложение конкретно, по крайней мере, ТАСС пишет так, что деньги от проката иностранного кино будут направлять на поддержку российских проектов. Вот так вот. Вот так вот. А вы думали?
4: Но тут, на самом деле, не только в этом суть, чтобы процент, да, от проката зарубежного кино шли на развитие нашего отечественного. Там суть еще и в том, что любую зарубежную картину, перед тем, как ее пустить на экраны нашей страны, надо, чтобы ее рассмотрели и дали разрешение на прокат. В общем, то есть там, во-первых, жесткий ценз будет, не все пропустят, а во-вторых, входной билет надо будет оплатить, чтобы, собственно, крутиться на наших экранах.
3: Процитирую классика. Ты, по-моему, перепутал. Вот мне кажется, надо это сделать с российскими фильмами.
4: Угу.
3: Вот чтобы прям кто-то этим занимался, смотрел этот фильм и давал разрешение.
4: Ну
3: потому
4: да.
3: Что то, что иногда выходит на экран и снимается, в принципе.
4: Да.
3: А не поддается никакому описанию.
4: Да. Я вам больше скажу. Сейчас очередной раз идет речь про моего любимого, в кавычках, Сарика Андреасяна. Но он тут вот за очередной фильм решил взяться. При том, что он еще... 5, наверное, или 6 старых не закончил. Но он вечно по несколько картин одновременно снимает. Может, поэтому результат не всегда хороший получается. Мне кажется, надо все-таки углубиться в одну картину и снимать. А он реально параллельно несколько сразу работ делает. Но, кстати, по поводу вот этой инициативы Никиты Михалкова, он предлагал, я не знаю, будет в итоге принято это или не будет, он предлагал, что за каждый зарубежный фильм, который будет на наших экранах транслироваться в российских кинотеатрах, взимать по 5 миллионов рублей. То есть он предлагает такую сумму. Может быть, ее скорректируют потом там в Министерстве культуры, например, или еще где, а направлять 10% от этих от доходов этой ленты на, собственно, отечественный кинематограф. Ну, то есть, условно, 5 миллионов заплатил какая-нибудь там западная компания, которая у нас хочет показать, да, этот фильм. Мало того, что заплатили 5 миллионов, а потом мы пошли, посмотрели, и вот эти все сборы еще и как бы 10% отчепнули от них на отечественный кинематограф. Вот такая у него схема. Ну, кстати, еще раз говорю, на самых высоких уровнях вроде как эту идею поддержали, поэтому вполне возможно она будет внедрена. А что касается Сарика Андреасяна, он, я сегодня читаю, думаю, знаете, вот все новости, которые начинаются со слов «Сарик Андреасян снимет», и я уже читаю с опаской, так, что на этот раз? Он за что опять взялся? Потому что я напомню, что прямо сейчас он снимает экранизацию «Войны и мира». Кто только не снимал «Войну и мир», и у нас в отечественном кинематографе есть и не одна версия, сколько заграничных, зарубежных, и в виде сериалов, и в виде полнометражных фильмов. Ну, в общем, изобилие просто разных вариаций на тему «Войны и мира». Но вот у Сарика-то Андреана Сиана нет своей, он решил ее снять. Кстати, этот выйдет фильм в феврале 27 года, уже даже дата известна проката, 18 февраля, так что съемки идут. А теперь он, я вот всегда поражаюсь, зачем он берется так много работы одновременно? Вот «Простоквашина», которая у нас в январе шла в кинотеатрах, он тоже же он был режиссером. И в тот момент, когда он снимал «Простоквашина» совместно с ТНТ, он параллельно снимал еще 4 картины. И вот сейчас у него то же самое. Господи, мне кажется, надо в одну работу погрузиться и делать ее качественно. Ну, не суть. Сарик Андреасян,
3: короче... Так денег не заработаешь много, если будешь одна.
4: Ну, да. Как он умудряется там на 5 площадках одновременно появляться, руководить и вообще... Может, ну, это на самом деле талант тоже своего рода, наверное. Я вот так, наверное, не смогла бы. Сарик Андреасян снимет новую экранизацию «12 стульев». Мне почему-то грустно.
3: Угу.
4: Вряд ли он сделает что-то круче, чем классика, которую...
3: Почему ты не веришь в людей?
4: Я не верю. Я знаю просто многие фильмы Андреасяна. Есть у него хорошие, кстати, но их меньше, чем плохих. Это на мой личный субъективный взгляд.
3: Угу. А может такое быть, что один и тот же режиссер снимает десятками фильмов в год, и есть хорошие, и есть плохие?
4: Ну, наверное, да, потому что он же не один работает над этими фильмами.
3: Вот. То есть получается, что Сарик Андреасян — это такое имя нарицательное, как будто бы как студия какая-то. как вот это, как она, 3Т или 3П, Михалковская вот эта студия. Они же тоже как бы возглавляют ее Михалков, да? Ну, режиссеры могут быть там, в принципе, разные, команды могут быть разные,
4: да,
3: работать над,
4: да,
3: этими фильмами.
4: И от команды очень многое зависит.
3: Например... То есть это не так, что как раньше было, там, сидит на складном стульчике режиссер в такой, знаешь, в берете, с шарфом и с громкоговорителем. И такой, так, все, мне нравится заново, давайте еще раз прогоним, ребята. Угу. Ну, просто он как бы говорит, я вот буду это снимать. Вот сценарий, вот группа, вот операторы, вот там звукорежиссеры, вот монтажеры, идите снимайте. Вот то, что я вам тут написал. Вот этот помощник мой проследит с этим. Может такое быть?
4: Не знаю. Мне кажется, все-таки режиссер должен находиться на площадке каждый момент. Это же его детище. А как уж происходит по факту, не знаю. Но я вот хочу в защиту, опять же, Сарика сказать, что у него есть, как мне кажется, неплохой фильм «Землетрясение» 16-го года. Он основан, кстати, на реальных событиях про землетрясение в Армении в 88-м году, то есть в советское время. Одно из самых разрушительных землетрясений, кстати, многие, наверное... Ну, те, кто уже в те годы жил, я-то просто как раз как бы не могу его помнить, потому что родилась как раз в то время. А вот люди, которые жили в то время, они наверняка даже помнят эти события. Тогда сильно, ну, как бы весь Советский Союз про это землетрясение разрушительно говорил. И он неплохой фильм снял. Я смотрела, я прям прониклась. То же самое про фильм «На солнце вдоль рядов кукурузы», основанный также на реальных событиях, да, который снял Сарик Андреасян. Тоже можно смотреть, тоже интересно. Единственное, что мало, мне не хватило. Но это единственная претензия, так? Но опять же, есть и такие картины, за которые реально откровенно стыдно. Те же «Защитники», например. Ладно, что мы каждый раз одно и то же, одни и те же фильмы обсуждаем?
3: Ну, вот именно, что 17-17, загадываем желание, потом берем пару
4: кого?
3: Минут на перерыв.
4: Да, загадываем желание, пока будет музыка в эфире. Вот как раз можете загадать. Под наши голоса, мне кажется, сложно загадывать желание. Мы тоже сейчас этим займемся. Вернемся через несколько минут.
5: «Свои люди».

0: радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А я бы про интернет поговорила. Во-первых, потому что сейчас писала сообщение нашему слушателю Александру, и там в моем сообщении было слово «круто». И что я заметила? Раньше этого не было. А сейчас Макс начал подчеркивать слова, где ошибки. То есть они внедрили наконец-то.
2: Ну,
1: спасибо.
2: У тебя обновленное, наверное.
1: Спасибо большое разработчикам Макса. Да, наверняка надо обновить ваше приложение. Они внедрили наконец-то функцию орфографической проверки слов, потому что раньше, вот это, знаете, особенно на эфире у нас же декстопная версия, то есть Макс установлен на компьютеры наши эфирные, и когда пишешь, особенно во время эфира, еще и быстро, там столько опечаток и ошибок, и как бы Телеграм всегда показывал эти ошибки, говорил, товарищи, здесь вот что-то неправильно вы написали, Макс не показывал. А сейчас начал, ура, классно. Я очень ждала эту функцию. Спасибо, что наконец-то она появилась. Вот, потому что я уже несколько раз даже сейчас проверила, убедилась, что действительно работает. За это спасибо. Вот бы еще добавили они наконец-то обнимашки в национальный мессенджер. Потому что...
2: Да
1: до сих пор нету. Каждый раз, когда нам пишут слушатели какие-то теплые сообщения, так хочется поставить в качестве реакции обнимашечку, а ее нету. То есть там всякие разные есть реакции. Но простого такого жеста, как объятие, до сих пор не придумали в Максе. Почему? Как они могли исключить эту эмоцию, очень популярную из вот этих оценок, не знаю.
2: Да нет, смайлик-то есть. Вот Сергей скидывает обнимашки. Смайлик-то есть, а просто
1: оценки.
2: Реакцию поставить.
1: Да, вот когда вы написали нам какое-то сообщение, хочется на него поставить реакцию, вот среди реакций нету обнимашек. При том, что, еще раз говорю, там, например, есть череп среди реакций, есть, например, луна темная. Ну, как бы вот мне меньше хочется луну иметь в реакциях, нежели обнимашки. Очень странный выбор вот этих стикеров оценочных.
2: Черное сердце есть.
1: Черное сердце есть.
2: Каменная башка.
1: Каменная башка.
2: Почему так?
1: А обнимашек нету. Жду, когда появится. Пожалуйста. Макс, услышьте меня. Про орфографию услышали. Может быть, и про обнимашки услышали.
2: Ой, тебя услышали. Ага.
1: Конечно.
2: Знать не знаю о твоем существовании.
1: Ну, знаешь, я один из тех голосов, которые просят, добавьте обнимашки, добавьте проверку орфографии. Ведь услышали кого-то? Дай бог, чтобы один из тех голосов, которые просят, тоже как бы добавит туда
2: актуальность. Ну, тогда еще попроси, чтобы братьев Гримм пригласили.
1: Братьев Гримм, это группа такая, надо пригласить на следующий «Дух огня», кинофестиваль кинодебютов, который у нас проводится в Югре. Следующий год юбилейный, 20-й по счету. Братья Гримм поют песню про Кустурицу, не только, у них много крутых песен, кстати, популярнейших. Я уверена, что будем зажигать под эти песни. Очень хочу, очень актуально, очень круто и очень символично будет. Сколько раз я уже просила? Миллион. Ладно, дай бог услышат меня те, кто может принимать подобные решения. А теперь давайте продолжим тему интернета. Я хочу рассказать вам две новости. Одна из Югры, другая из Крыма. Обе они про то, как человек что-то написал в интернете и за это поплатился. В очередной раз напоминаю через эти новости, что прежде чем что-либо писать в публичном пространстве, пожалуйста, думайте дважды, трижды, четырежды, потому что, во-первых, у нас очень много законов за последние годы вышло, связанных с тем, что нельзя писать в интернете. Ну, а во-вторых, интернет — это то же самое, что выйти на улицу и крикнуть во всеуслышание. Сейчас, даже если вы пишете анонимно и под псевдонимом, я вот, кстати, одна новость сейчас это докажет вам, вообще не значит, что не найдут и не накажут. Но сразу хочу предупредить, что в обеих этих историях люди писали то, что мы всячески порицаем, и, конечно, нельзя такие вещи писать публично, даже если где-то внутри вы себя вот так и думаете, оставлять это мнение при себе. Короче, сначала историю из Югры расскажу. У нас житель Нижневартовского района, я даже знаю название поселка, но не буду говорить, не знаю почему, не хочется мне. Просто пусть будет Нижневартовский район. Там, в общем, один мужчина у себя в Одноклассниках с личного своего аккаунта разместил под одной из фотографий комментарий, который потом лингвисты, была экспертиза лингвистов перед судом, вынесли заключение, что в этом комментарии отражено негативное отношение к группе лиц по признакам расы, национальности, языка и происхождения, а также там была необходимость враждебных действий в отношении этих людей. Ну, то есть к чему-то призывал конкретно этот человек. Mm-hmm. Ну, и, в общем, потом он признал свою вину в суде, сказал, что публиковал этот комментарий в порыве эмоций, всячески об этом сожалеет, не хочет, удалил уже и впредь не будет. Ну, в общем, выразил свое искреннее раскаяние. В итоге суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей за вот этот экстремистский комментарий. Но это, можно сказать, как бы легко отделался, потому что есть вещи, которые гораздо более страшно оборачиваются, если позволять себе их в интернете. Вот вторая история как раз из Крыма. Там мужчина тоже, 55 лет ему, из Симферополя, его приговорили вообще к 6,5 годам лишения свободы за то, что он публично, ну, здесь, конечно, это глупо. Вот такие вещи, конечно, писать глупо в наше время, когда у нас идет специальная военная операция. Он публично призывал в соцсетях нанести ракетные удары по территории России. Будучи сам гражданин России, писал такие вещи. Но, ну, знаете что, он думал, что, возможно, если ты пишешь под псевдонимом, и никто не знает, кто ты на самом деле, можешь такие вещи писать. Но не для ФСБ. ФСБ буквально сейчас такие вещи раскрывает за считанные минуты, и его псевдоним его совершенно не спас. Вычислили буквально быстро, кто это, что, где проживает и так далее, нашли быстро, и, собственно, суд уже состоялся и прошел. Приговорили его к 6,5 годам лишения свободы общего режима. Вот так вот. Ну и плюс ко всему, он несколько лет еще не сможет заниматься никакой деятельностью, которая связана с интернетом, там, ведением чатов, сайтов, форумов и так далее. Ну, понятное дело, почему. Вот так. Поэтому... Не знаю, почему в наше время вот до сих пор остаются люди, которые думают, что в интернете под псевдонимом может что-то писать, особенно такие вещи, и остаться ненаказанными. Вот я просто рассказываю эти истории для того, чтобы мы как бы понимали всю ответственность того, что мы пишем в интернете всегда.
2: Да понимаем.
1: Ну, слава богу. Тем не менее, эти истории, они, к сожалению, ну, пару раз в неделю я их наблюдаю в СМИ.
2: О, магнитная буря обрушилась на землю, по-моему.
1: Чувствуешь на себе?
2: Да.
1: Что болит?
2: Голова.
1: Как голова обычно? И по другим причинам может болеть всяким разным.
2: Каким еще причинам?
1: Ну, у тебя конкретно это чемпионат мира и твое недосыпание. Колоссальное недосыпание.
2: Угу.
1: Ты же раньше хотя бы по 5 часов спал, а сегодня что, уже 4 часа?
2: Я уже думаю, вообще не ложиться.
1: Жив-здоров ты вообще еще после этого?
2: Угу.
1: Еле сидит, еле ходит, еле живет. Ну, зачем себя так мучить?
2: А как ты мне объяснил? Вот сегодня в 9 часов Англия-Конго, в час ночи Бельгия-Сенегал, в 5 утра США-Босния-Герцеговина. Разве я могу пропустить этот легендарнейший матч между сборной США и Босния-Герцеговина?
1: Я думаю, можешь. Я думаю, вообще ничего страшного не случится.
2: В 5 утра. Если он закончится, дай бог, в 7, это я посплю минут 15 и на работу надо.
1: Ну и все, и завтра тогда будет самый либо ужасный эфир в истории нашей с тобой, либо наоборот. Иногда, знаешь, на невыспавшемся состоянии можно неплохо так это юморить.
2: Юморить.
1: У меня обычно, когда я сильно не высплюсь, да, какие-то шутки лезут всякие, такие дурацкие, наивные. Как понять, что я не выспалась? Начинаю тупо шутить, да.
2: Что касается интернета, у нас дефицит IT-кадров, оказывается, в России существует. Я-то думал, что уже заглохла эта тема. Что уже все нормально.
1: А я читала другое, кстати, про айтишников. Айтишники жалуются на то, что зарплаты у них стали маленькие. Помнишь, года 4 назад, 3, это прям был бум. Все айтишники, главные спецы в стране, всем зарплаты, льготная ипотека только для этой категории была введена тогда. А сейчас вот все как-то уже не так, видимо, нуждаемся. Или что? Жалуются
2: или
1: прям
2: что?
1: Массово.
2: Ну вот, и дефицит айти-кадров в России достиг 1 миллиона человек.
1: Угу. Ну, кстати,
2: все в деньги упирается, видишь?
1: Кстати... Дефицит инженеров больше.
2: Ну, не знаю.
1: Но и те, и другие нужны.
2: Ну, не знаю. Особенно, пишет, не хватает вот специалистов по информационной безопасности, причем с практическими навыками надо.
1: Что вы говорите? А я вот хочу напомнить просто, что у нас крупнейшие вузы страны, которые готовят айтишников, хакеров и вот людей по информационной безопасности, такие сейчас баллы завышенные просят при поступлении. Я не понаслышке знаю, я созванивалась с приемной комиссией одного питерского вуза, куда у меня племянник хочет поступать. Там такие требования. А если вы не поступите на бесплатное, а поступить туда нереально, как мне сказали, только если вы выиграли олимпиаду по информатике или математике на всероссийском уровне, ну, можем еще там на региональном рассмотреть. Ну, то есть там на бюджет такие прям, знаете, требования ого-го, а на платное, ну, будьте добры, там по 600, по 700 тысяч надо. И это не самое дорогое образование. Связанное с IT-сферой у нас в стране, в Москве, дороже. И вот, а как хочется спросить после этого, может быть, все-таки нам не нужны эти кадры, раз мы делаем все для того, чтобы дети туда не поступали, либо если по мозгам не проходят, на платные тупо финансово не вывозят. Ну как? Ну как?
2: Угу. Правильно?
1: Как будто бы что-то наблюдается, некий тут вот этот дисбаланс. вроде то, что нам надо всячески зеленый свет давать этим ребятам, пусть идут учатся и восполняют эти пробелы и дефициты, но как-то все не так получается. Я не понимаю вообще
2: логику. А еще здесь, Марина, похожая ситуация, как говорит Дмитрий Фролов, это советник гендиректора российской телерадиосети. О, знакома тебе фамилия?
1: Да.
2: Он говорит, что такая же ситуация и в медиа сложилась.
1: В медиа?
2: В медиа. Ну, дефицит кадров, зарплаты не прям чтобы вау. Люди не идут просто.
1: Дефицит кадров?
2: Дефицит кадров.
1: Ну, не знаю. Как говорят вот мои коллеги из, опять же, сферы медиа. Звонишь, устраиваться куда-то. Не берут, говорят, все занято, все места, ставки заняты, все, некого брать. Так что, может, там в Москве как-то отличается ситуация от регионов?
2: Может быть.
1: Я такого не наблюдаю, как будто бы, и не только я. Ладно, еще хотела сказать про интернет. У нас, помните, не так давно был принят закон про иностранные сервисы и российские сайты. Ну, то есть нельзя будет заходить на российские сайты.
2: Авторизовывать через почту гугловскую, допустим, Gmail.
1: Google или Apple ID и так далее. В общем, с 6 июля уже заработает эта система. РИА Новости пишут, что начали приходить соответствующие уведомления россиянам. Например, сервис 2GIS предупреждает в смс-ках людей, что авторизация через Apple ID и Google станет недоступна из-за вступления в силу вот этого нового закона. А я думаю, все-таки же говорили, на простых пользователях это не отразится, а только на тех, кто держит свои ресурсы, сайты и так далее. Как это связано с нами?
2: Я же тебе по-русски говорил. Вот да. Когда тебе что-то говорят, типа, вот это не отразится, это только отразится на вот этих вот, кто держит сервис. Это буквально означает, что мы будем штрафовать их. Угу. Ну, вот, например, владельца сайта.
1: Сервиса.
2: Да, ну, чтобы владельца сайта не был оштрафован, он же не дурак, он не хочет каждый день отдавать по 600 тысяч рублей.
1: Он
2: да?
1: будет пользователям те же самые требования предъявлять.
2: Да, предъявлять, потому что его обязывают. Это то же самое, что, например, там, нельзя войти с включенным VPN куда-нибудь там в Макс, да, или в такси, в этот, как он называется. Ну, есть ряд, короче, ограничений. В банк ты, например, не можешь
1: да,
2: войти,
1: да,
2: тебе пишут,
1: правильно.
2: Недоступно. На тебя же это не распространяется. Да. Ты же себе запрет не ставила. Тебе поставили запрет та компания, куда ты хочешь войти.
1: Да.
2: Потому что у них есть требования.
1: Но получается, все-таки это распространяется на россиян.

0: Он пишет, например, не поддерживается домен, или он просто не присылал мне код подтверждения для авторизации, для регистрации. Тогда мне приходилось гугловскую вводить.
1: Вот я как раз сейчас вспомнила, что у меня, например, приложение Pinterest. Там вот я как раз с гугловской почты зарегистрирована. Но Pinterest сам является заграничной платформой. Соответственно, здесь никаких противоречий нет, правильно?
0: Никаких.
1: Это касается только отечественных платформ. Ну, условно, на ВК я не смогу зайти, если я там зарегистрирована на с иностранной почты. Но такое редко встречается. Ну, ладно. Тогда, по большому счету, на нас это сильно не отразится. Но, если что, я имейте в виду, пожалуйста, предупреждаю, что вот 6 июля уже нельзя будет зайти на отечественные ресурсы, сервисы, платформы и сайты с зарубежной почты. Все, здесь все просто. Mm-hmm. Есть возможность, пока еще не поздно, перерегистрироваться как-нибудь, да?
0: Как-нибудь. Получается, мы просто ограничиваем наши российские сервисы для внутреннего пользования. И закрываем интернет наш российский для внешних потребителей.
1: Все правильно, чтобы...
0: Этап номер один.
1: Ну, чтобы...
0: Этап номер два.
1: Информация наша оставалась внутри страны и не перетекала никуда на наших платформах.
0: Какая информация?
1: Только с нашими
0: что
1: почтами.
0: Что ты сейчас несешь вообще? Какая информация?
1: А какой еще смысл в этом?
0: То есть, если я сижу в Киргизии, например, у меня гугловская почта gmail.com, и я хочу, например, зарегистрироваться ВКонтакте, да, используя этот, я угрожаю национальной безопасности России,
1: нет,
0: что ли?
1: Нет, в Киргизии же это нет, закон не действует, он уже, получается. Это же только на территории России.
0: Что ты опять несешь? Я же могу находиться в любой стране.
1: Да.
0: Со своей гугловской почтой и пытаться регистрироваться на российских сайтах.
1: Так он не даст.
0: Не даст.
1: Угу.
0: Получается, я не смогу.
1: Независимо от того, где ты находишься.
0: Получается,
1: потому что
0: мне,
1: это российская платформа. Все,
0: мне, гражданину Колумбии, нужно сначала завести почтовый ящик российский.
1: Ну, так Яндекс. Это разве не в целях безопасности делается?
0: Безопасности от чего, Марина?
1: Ну, почта, например...
0: Как я угрожаю безопасности?
1: Ну, если почта...
0: Если авторизуюсь на Яндексе, ну, или где-нибудь еще, через Gmail.
1: Ну,
0: никак.
1: Ну, потому что здесь следит за тобой Google, а здесь данные может получить Яндекс.
0: Как понять, следит за тобой Google?
1: Ну, все, если ты доверил
0: то есть
1: себя...
0: Google браузером можно пользоваться. Он знает все твои пароли, которые у тебя только существуют.
1: Угу.
0: А авторизоваться нельзя. Чего вы несете вообще?
1: Нет, это я тебе задаю вопрос. Для чего это делается, если не для цели
0: безопасности? Для того, чтобы закрыть интернет внутри России.
1: С какой целью?
0: Это уже этап номер три. С целью суверенного интернета.
1: Но безопасность здесь предусмотрена?
0: Не, ну какая безопасность?
1: Ну суверенитет,
0: какая
1: вообще
0: разница?
1: Суверенность, это же всегда про безопасность.
0: Какая разница,
1: нет?
0: Как я зарегистрирован в 2GIS-е? Через почту mail.ru, через почту yandex.ru, через почту rambler.ru или через почту gmail.ru. Какая разница? Какая безопасность?
1: Ну тогда это ты мне скажи, с какой целью это вводится?
0: Для того, чтобы рано или поздно перейти к суверенному интернету.
1: Так, а суверенный интернет для чего?
0: Для того, чтобы внутри России работал только интернет российский.
1: Для чего?
0: Ой, а короче, не дури мне голову, что ты?
1: Ладно.
0: Прям говорить прям?
1: Хотелось бы, конечно,
0: не нужна
1: говорили.
0: Нам передача больше.
1: Хотелось бы, чтобы говорили всегда, когда какие-то законы вступают в силу. Ладно, мы...
0: Заразили, блин, пишет Андрей.
1: Чем? Кем? Кого?
0: Единороги ездят по дороге, хочут танцевать, пою лабуду всякую теперь.
1: Вы теперь тоже поете эту песню? Ну, мы не специально, если что. Если что, этот комментарий нам написала наша слушательница. Сейчас даже вспомню Екатерину. Вот, Екатерина написала. Так что, пожалуйста, вопрос все к Екатерине. Про единорогов.
0: Тимур, бросайте в этот футбол смотреть, лучше в него играть, пишет Сергей.
1: Сергей, а вы будете с Тимуром в футбол играть?
0: Никто не зовет.
1: У него команды нет своей.
0: Максимум на воротах могу постоять. Максимум.
1: Ой, на воротах он будет шикарно стоять. Он сразу встанет и половину площади в воротах закроет.
0: А если лягу?
1: Вообще почти все закроешь. Так что зовите. Тимур может и не против сыграть. Команды нету. Найдется команда, побежит как миленький с мячом наперевес.
0: Ну прям побежит. Прям.
1: Ну а в футболе пойдет. Бежать надо, иначе тебя не возьмут.
0: Я же на воротах.
1: А, действительно, только по этому принципу.
0: А бежать в смысле в спортзал, играть в футбол, так я по дороге устану и уже не смогу играть в футбол.
1: Ну, в общем, вы поняли. Поэтому он его и смотрит, а не играет в него.
0: Всегда удивляет, когда вот матч начинается, 5 минут проходит, а люди уже мокрые на футбольном поле. Я думаю, зачем вы целых 40 минут разминку устраивали, чтобы уже умирать на 5-й минуте?
1: Хорошо, да, лежа на диване рассуждать на эти темы.
0: Удобно.
1: Пойди поиграй.
2: Свои люди. Реклама. Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1000.

0: 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер. Все получится.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Каждый день, утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Внезапные гости появились у нас в студии.
2: Нет, гости-то не внезапные, на самом деле.
1: Здрасте, можно к вам? Мы говорим, конечно.
2: Мы сегодня уже нашим слушателям говорили и анонсировали, что у нас в студии появится депутат нашей окружной думы. И говорили, что в очередное заседание...
1: Практически третий наш соведущий уже, потому что многие слушатели с ним знакомы очень хорошо.
2: И прекрасный, кстати, знакомый не только потому, что в эфире появляется этот депутат, но и потому, что за эфиром решает проблемы наших слушателей. Виктор Сысун, депутат окружной думы Югры. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте,
2: Ура.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад очередной раз появиться у вас в студии.
2: Спасибо.
3: В этом году, возможно, или предполагаю, что это, скорее всего, крайний раз,
2: я
3: пока мы общаемся.
2: Я хотела сказать нашим слушателям, поскольку сегодня было заседание окружной думы, и Виктор периодически, когда проходит эти заседания, хочет с первых уст прийти и рассказать, что там интересного, актуального обсудили, мы всегда за. Мы вообще, наша студия всегда открыта, но вот не все депутаты к нам стремятся почему-то. Спасибо, что вы приходите, рассказывайте. А как раз хотела сказать, что скоро совсем предвыборная агитация уже начнется, да?
1: Там немножко другие правила взаимодействия.
2: Совершенно верно. И уже вот никого из депутатов просто так мы в гости не примем, потому что там законодательство избирательное уже вступает в силу. Но пока вот, собственно, спокойно может любой депутат к нам прийти. Спасибо, что вы это делаете, рассказывайте. Я так понимаю, заседание завершилось только что, потому что мы вас ждали к 6, видимо, пораньше освободились, и сразу, не дожидаясь никаких 6 часов, можете нам рассказать, о чем общались там. Рассказывайте.
3: Да, спасибо большое. Я немножко поправлю. Сегодня было не заседание окружной думы, а заседание комитета. Заседание окружной думы крайне состоится завтра в этом созыве. Mm-hmm. Сегодня мы работали в комитете по бюджету финансово-налоговой политики, заместителем председателя, которого я являюсь. Конечно, прорабатывали вопросы к завтрашнему заседанию. Работа была достаточно насыщенной. Говорили про вопросы социальной политики, бюджетного наполнения. Но я бы хотел отметить ту инициативу, с которой именно я выходил на завтрашний заседание Думы. Она касалась наших военнослужащих, поддержки их семей. Мне эта тема достаточно близка. Мы сейчас выявили пробел в федеральном законодательстве. Я предлагал обратиться к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину в части того, что когда военнослужащие получают ежемесячную денежную компенсацию и их семьи, то в случае гибели военнослужащего, к сожалению, со временем, если в этой семье, ну, предположим, она была многодетной, и ребенок переходит возраст 18 лет, то не происходит перерасчет на остальных членов семьи, они остаются получать тот размер компенсации, который им был
2: положен.
3: Изначально, да, положен, когда ребенок еще не достиг 18 лет. Мы посчитали, что это некий пробел. Мы посчитали это не просто так, а к нам действительно обратились ряд семей, что у них такое произошло. Пообщались с экспертным сообществом, с определенными юристами, соответственно, вышли с такой инициативой. Но, к сожалению, наши коллеги сегодня на комитете не поддержали мое предложение. Объяснили это тем, что необходимо дополнительные средства из федерального бюджета на такие выплаты. И попросили меня дополнительно обратиться в Министерство обороны и в Социальный фонд Российской Федерации за тем, чтобы узнать, во-первых, количество таких получателей возможных, просчитать те затраты, которые потребуются из федерального бюджета на эти выплаты, и вернуться к этому вопросу, ну, уже получается, наверное, в следующем созыве,
2: ну,
3: как
2: да.
3: и нашей Думы, так и Государственной Думы, которая будет избрана в сентябре текущего года.
2: Угу.
3: Поэтому вот об этой инициативе в качестве работы комитета я хотел рассказать. Ну и, в принципе, завершая этот созыв, можем сегодня поговорить о неких, наверное, результатах деятельности того, что за 5 лет нами, я имею в виду фракции ЛДПР, которую я представляю, было сделано. Но прежде, наверное, я бы хотел обозначить, что сегодня все-таки 1 июля.
2: Да. И вы сейчас к чему просто подводите? Сегодня же у нас День ветеранов боевых действий отмечается в стране, если вы к этому. Потому что как раз ваша инициатива законодательная, она направлена на наших ветеранов специальной военной операции. А вообще этот праздник, он у нас не новый, он с 2009 года. Вот я сегодня читала историю этого праздника. Кстати, в 2009 он только был региональным. В некоторых регионах нашей страны его начали отмечать. Сейчас это уже несколько лет подряд федеральный праздник. И сейчас он актуальный, как никогда. Нет?
3: Нет, Марина, то есть на самом деле официальный статус праздника не утвержден на уровне федерации.
2: А, он серьезно?
3: Он так и есть всего в нескольких регионах Российской Федерации. В том числе мы выходили с тем, чтобы утвердить его официально на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Было это дважды. Даже происходило обсуждение в общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа Югры, но нас очередной раз на тот момент не поддержали.
2: Подождите секунду. То есть когда у нас сейчас в стране, сегодня про это все СМИ пишут, что мы отмечаем этот праздник неофициально?
3: Мы отмечаем его неофициально. Это отмечают сами ветераны боевых действий.
2: Обалдеть.
3: Потому что есть праздники, установленные для ветеранов, например, Афганистана, для чеченской кампании. Есть предложение среди тех же ветеранов и всего общества, есть запрос утвердить просто день, который бы обозначал ветерана боевых действий. Неважно, всех локальных войн, которые существуют.
2: А я думала, сегодня как раз такой праздник.
3: Ну, еще раз, неофициально он не утвержден.
2: Дело в том, что сегодня Тимуру даже с утра написал его папа.
1: Говорит, что ты меня не поздравляешь? Говорит... Я говорю, а я только проснулся. Во-первых, во-вторых, я об этом не знал. Это номер два. В-третьих, поздравляю, конечно. А он ветеран Афганистана.
2: Да.
1: Обиделся на меня.
2: То
1: говорит,
2: есть у нас ветераны разных военных конфликтов разных лет отмечают этот праздник.
3: Абсолютно верно. И как раз вот присоединяюсь к поздравлению Тимура с его папы.
1: Спасибо.
3: Но я хочу поздравить всех ветеранов боевых действий, которые нас сейчас слышат, потому что вы являетесь олицетворением тех героев, которые являются защитниками нашего Отечества, того мужества, той честности для будущих поколений. Оставайтесь ими. И я надеюсь, что государство вам ответит взаимностью.
2: Да. Мы присоединяемся тоже к этим поздравлениям. Вы для меня сделали сейчас удивительное открытие, на самом деле. Я думала, если все федеральные СМИ сегодня пишут про ветеранов боевых действий и поздравляют их, я думала, тут даже вопросы не встают о том, что официально это праздник или нет.
1: Не, правильно говорите, потому что я вот сейчас читаю информацию, как раз-таки открыл источник, здесь написано, что в Ленинградской и в Кировской областях официальный статус, а в других регионах...
2: Ну, в общем, вы работаете над тем, чтобы у нас в Югре это тоже был официального статуса праздника.
3: Да, есть наша работа с точки зрения в регионе, но есть и работа других коллег, депутатов, я имею в виду Государственной Думы, которые пытаются сделать, чтобы этот праздник был утвержден на территории всей Российской Федерации, не отдельно в каких-то регионах.
1: Но это предложение коллеги поддерживают?
3: В Государственной Думе раз пока не принят, наверное, не поддерживают.
1: Угу. На уровне региона, я думаю, может быть, хотя бы принять.
3: На уровне региона пока тоже не приняли. Я вам сказал, что дважды я уже выходил с этой инициативой, и пока она не была принята. Ну, подождем, наверное.
2: А в чем сложность, если не секрет? Какие-то процедуры особые?
3: Нет, это я не думаю, что особые процедуры. Вопрос в том, что сама дата является неоднозначной, по мнению в том числе общественной палаты, с точки зрения, что был принят в 2009 году закон о ветеранах Российской Федерации, и, соответственно, вот привязывают к этой дате 1 июля. Однако у неких сообществ ветеранов различных локальных войн есть свое мнение, в какую дату необходимо было бы праздновать День ветерана боевых действий. Поэтому в этом заключается некая дилемма или некий спор, который пока не разрешен.
1: Угу. То есть не пришли еще к согласию?
2: Диалог продолжается в этом направлении, ладно.
3: Ну, я думаю, что общество покажет своим действием, что они празднуют именно в этот день, и рано или поздно оно обретет черты юридического значения, что он будет установлен.
2: Подстроится под общество.
3: Абсолютно,
2: в общем, это, так и должно быть, на самом деле.
1: 6 часов у нас сейчас на нашем циферблате.
2: И
1: это означает, что новости должны появиться
2: в эфире,
1: но мы не расходимся.
2: Новости обязательно появятся, мы не расходимся никуда, потому что вы нам рассказали, что вы сегодня обсуждали в стенах окружной думы, а к нам, когда приходят депутаты окружной думы, у нас к вам миллион других вопросов. Если вы не против, в новом часе их обсудим.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
4: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Создание условий для развития молодежи в Югре оценили на федеральном уровне. Югорчанам доступна горячая линия по вопросам о предстоящих выборах. Стало известно, кто возглавил ХК «Югра». Югра вошла в число победителей федеральной программы «Регион для молодых», реализуемой в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Росмолодежь подвела итоги президентского конкурса. Результаты впечатляют. Из 79 заявок в лидерах оказались 40 регионов, включая Югру. Это значит, что в нашем округе продолжится развитие современной молодежной инфраструктуры и реализация соответствующих проектов. Например, в Сургуте и Нижневартовске в следующем году планируется обновление подростковых центров. Параллельно будут внедряться инициативы, в рамках которых подростки подростки смогут заниматься творчеством, спортом, медиа, добровольчеством и проектной деятельностью, а специалисты получать новые знания и актуальные инструменты для работы с молодежью. Как отмечает профильный окружной департамент, главная цель конкурса – расширить возможности для молодежи в плане развития, общения и внедрения авторских идей рядом с домом. Нижневартовск продолжает масштабную модернизацию уличной инфраструктуры. Специалисты компании-концессионера АО «Горэлектросеть» вышли на финальный этап реконструкции освещения на одной из главных магистралей – улицы Мира. В прошлом году энергетики обновили здесь первый участок в границах Кузоваткина и Нефтяников. Сейчас работы ведутся на оставшемся отрезке – до Ханты-Мансийской. Таким образом, к концу сентября дорога получит современное освещение на всем своем протяжении. По контракту здесь установят еще 65 опор и более 150 светодиодных светильников. Это обеспечит равномерное и качественное освещение дорожного полотна и тротуаров. Как сообщает стройкомплекс «Югры», новые светильники обладают повышенным эксплуатационным ресурсом, они устойчивы к суровым морозам и резким перепадам температур. Кроме того, обновленную инфраструктуру оснастят автоматизированной системой. Чувствительные датчики будут самостоятельно регулировать яркость фонарей в зависимости от уровня естественного освещения на улице. А переход на светодиоды и умное диммирование позволит существенно экономить электроэнергию, снижая нагрузку на городскую сеть. Избирательная комиссия Югры организовала работу горячей телефонной линии. Ее запустили на период подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 20 сентября. Получить тематическую консультацию, задать свои вопросы можно с понедельника по пятницу в рабочее время по номеру 300-366. Напомню, код Ханты-Мансийска 3467. И последнее. Виктор Костючонок возглавил ХК «Югра». Руководителем команды стал белорусский специалист, который дважды становился чемпионом ВХЛ. Один из трофеев он завоевал с Сары Аркой, а в 2021 году входил в тренерский штаб ХК «Югра». После трех сезонов на мостике «Мамонтов» Виктор Костючонок работал на Дальнем Востоке, выполнял обязанности главного тренера хабаровского «Амура» и «Адмирала». В январе текущего 2026-го наставник перебрался в АКМ, где вновь попал под руководство Вадима Япончинцева, а впоследствии занял пост исполняющего обязанности главного тренера. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Ну и по традиции здороваемся, 6 часов. Всем здравствуйте. Тимур Полунин, Марина Штейникова, свои люди в эфире. Еще один час будем, ну, по крайней мере, сегодня. Надеемся, что и завтра тоже придем.
2: Это смотря чем сегодняшний эфир закончится.
1: Мы не одни, да, у нас в гостях руководитель фракции ОДПР в Думе Югры Виктор Сысун. И хочется задать
2: такой вопрос. Такая тишина подозрительная, как будто ты врешь. Виктор, вы здесь? Здравствуйте.
3: Да, я здесь тоже надеюсь, что свой человек уже на сегодняшний день, находясь у вас в эфире.
2: По крайней мере, вы всегда приходите к нам в эфир с какими-то инициативами своими, рассказываете, чем вообще в Думе занимаетесь. Нам это нравится.
1: У нас, Маринка, появилась идея. Сегодня обсуждали стобальников в регионе. И многие регионы, например, Мурманская область, придумали фишку, если, допустим, ученик на 100 баллов сдал ЕГЭ какой-то, один из предметов, и поступил в Мурманский государственный там университет, у них есть местный, то ему выдают жилищный сертификат на 500 тысяч рублей, который можно использовать в качестве первоначального взноса на покупку квартиры в будущем когда-нибудь. Вот. Какие-то регионы предлагают, не знаю, там, красивые мобильные номера, да, с пятерками, кто-то еще. У нас есть определенные там выплаты, понятно, в Югре, но вот у нас родилась идея такая. А можно как-то реализовать такую схему, при которой, если, например, 11-классник сдал ЕГЭ на 100 баллов, поступил у нас в Югре, в Сургу, допустим, да, или в Югу.
2: Ну, в любой вуз на территории Югры.
1: Но на платное обучение. Ну, не хватило по каким-то причинам там баллов, да, для того, чтобы попасть на бюджет. Можно ли ему как-то субсидировать обучение? Ну, хотя бы первый год обучения оплатить.
2: А если 200 баллов, то 2 года.
1: Да, если 200 баллов, то 2 года. Мне кажется, если 200 баллов, все-таки там уже на бюджет можно пролезть.
2: Не факт. Ну, это вот, вот. Это Тимур придумал.
1: Есть такая мера поддержки родилась.
2: Надо видеть лицо просто Виктора в этот момент.
1: Не, понятно, что не вы это лично решаете. Просто, как вы думаете, если, допустим, вашим коллегам предложить рассмотреть этот вариант, они смогут его поддержать или скажут категорически нет, потому что денег нет у вас?
2: Ну, денег, да. Все в деньги упирается.
3: Очень хороший вопрос, Тимур, Марина. Но давайте так, я сильно сомневаюсь, что если... ученик сдал на 100 баллов ЕГЭ, то у него не хватило проходного балла для бюджета. Это вот искреннее мое сомнение, да, в этом отношении. Все-таки у нас 100-бальники в основном попадают на бюджет.
2: Угу. Но это в Югре, потому что в рамках России, поверьте, не попадают.
3: Я про Югру сейчас, угу. Вы же про Югру задаете вопрос. Да. Вот, поэтому здесь... Значит, думаю, что стоит задуматься о неком поощрении, но вы все-таки смотрите на то, что поощрять необходимо ученика.
1: Который остался в Югре.
3: Хорошо, а я бы зашел, наверное, немножко с другой стороны. То есть, в первую очередь, поощрять нужно в том числе учителя, который его научил.
1: Ну, это выпад у нас есть.
2: А его же поощряют же, да? 200 тысяч учителям выручают, насколько
3: я помню.
2: 200. Ученику 100 тысяч, учителю 200.
3: Ну, вот я знаю, что по территории Российской Федерации такое предложение сегодня в стенах Государственной Думы есть. Выплачивать учителю, ученик которого сдал ЕГЭ на 100 баллов, порядка 100 тысяч рублей. Но я честно говорю, что я не слышал для того, чтобы оно было реализовано на сегодняшний день по Российской Федерации.
2: Не, в рамках
1: это в рамках федерального уровня. Вот у нас же регионы принимают свои местные, так скажем, эти акты и выплачивают. Ну, понимали, своя поддержка, у нас своя поддержка.
2: Но в Югре у нас поощряют педагогов.
3: Ну, значит, уже здорово, это правильный момент с точки зрения поощрения. И второй момент, то есть я знаю, что, по крайней мере, все учителя, которые привлекаются в период для сдачи ЕГЭ, они не получают никакой доплаты за вот эту вот работу. Здесь я бы тоже посмотрел на эту ситуацию, что раз они привлекаются на работу уже в период, ну, фактически летних каникул, причем для проведения ЕГЭ, а не своих профильных предметов и своей деятельности, то необходимо им компенсировать вот эту работу в именно приемке и участии в проведении единого государственного экзамена.
2: Ну, с этим я согласна.
3: Вот это та категория, которая на сегодняшний день, ну, повсеместно применяется в школах. А вот то, что вы говорите с точки зрения мотивации учеников...
1: Хочется, чтобы они разъехались. Вот эти вот ребята, которые, ну, прям 100 баллов. У нас их, кстати, 99 человек, да, сейчас. В этом году это рекордная там цифра.
3: Уточню, на увеличение с предыдущим годом более чем на 30%.
1: Да, там 34 с копейками.
2: Крутяк.
1: И в чем опасение? Вот мои лично, да, что ребенок там поехал учиться в Петербург.
2: Там остался.
1: Ему так понравилось, что он там остался. И получается, мы его здесь с первого класса по 11 взращивали, давали ему знания, учителя над ним там крапели, вместе решали эти ЕГЭ, а он потом раз и, получается, свои трудоресурсы отдает другому региону. Вот как-то хотелось бы стимулировать таким образом, чтобы либо он уезжал, учился, но заключал целевой договор у нас в округе и возвращался сюда, работал, мы его за это поощряем, либо оставался учиться здесь, да, у нас прекрасные вузы, где можно получать отличные знания и потом их применять на практике у нас. То есть оставаться, работать в регионе, приносить пользу нам.
3: Тимур, я абсолютно с вами соглашусь, это достаточно интересная инициатива, которую вы предлагаете, но я бы еще посмотрел, куда уезжают все-таки наши абитуриенты, в основном это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, ну, если честно говорить, да, и вот здесь надо посмотреть на ситуацию не только с точки зрения, какие вузы находятся в Югре, у нас действительно замечательные вузы. И Сургутский, и ЮГУ, и Нижневартовский университет. Но, в принципе, вся Россия, она гораздо больше, чем Москва. И неважно, в каком регионе ты проживаешь, ты должен иметь равные возможности по доступу к тому же образованию. Да? То есть не одни вузы МГУ, МИФИ и Санкт-Петербургские, да? То есть, а в том числе наши вузы должны стоять на одном уровне с такими... великими вузами, как мы их на сегодняшний день называем по Российской Федерации. И здесь вопрос не мотивации самого ребенка остаться в Югре. С одной стороны, вы правы, что хорошо, чтобы они у нас остались, а с другой стороны, на сегодняшний день, я могу сказать, что неплохо, если бы они отучились в МГУ и вернулись на производство Ханты-Мансийский автономный округ Югру, как на свою малую родину, да, они оставались в Москве. Вот это тоже было бы неплохо и замечательно. Поэтому вот здесь инициатива про целевой договор, о котором вы говорите, вот она, наверное, более перспективна с точки зрения того, что если он уехал, он должен вернуться в Ханты-Мансийский автономный округ хотя бы какое-то время, в том числе хотят работать на нашей территории, если здесь есть эти вакансии.
2: Uh-huh. Но в целом про поощрение надо сказать, что игра одна из немногих, кто в принципе 100 тысяч рублей выдает детям. Это уже какая-то, знаешь, такая плюшка, причем большая плюшка для выпускника. Вот. Но в целом, да, вот жилищный сертификат Мурманская область пока единственная в своем роде. Ладно, у нас еще к вам есть другие вопросы.
1: Места для купания. Вот вопрос остро очень сейчас острый. Стоит. Во-первых, потому что там больше 20 погибших на воде у нас.
2: Уже.
1: Согласно официальной статистике, больше 30 происшествий, связанных с водой. Это не только маломерные суда и нарушение там правил, это еще и купание в запрещенных местах. Но суть-то сводится к тому, что запрещенных мест у нас в 1000 раз больше, чем разрешенных. У нас там, по-моему, сейчас по официальным данным было 2 пляжа, сейчас добавились еще 3 пляжа. Что-то меньше 10, вот так, если не врать.
3: 5, абсолютно верно. Угу. Еще 5 проходят проверку, и пока по ним нет заключения.
2: Ну вот.
1: И, одно дело, все, нельзя, не ходите, штраф. А другое дело создать условия, при которых люди будут знать, что можно вот сюда пойти, спокойненько покупаться, без риска особого утонуть. Но я не знаю, конечно, что-то можно с этим сделать, увеличить штат спасателей. И понятное дело, что у нас не все сертифицировано, у нас есть определенные там нормативы. Не все проходит по санитарно-эпидемиологическим каким-то маркерам и показателям.
2: Так это самое главное. В чем? Я думаю, дело не в спасателях, а в том, что действительно нет водоемов.
3: Марина, абсолютно
2: водоемов.
3: Правильно. Mm-hmm. У нас в основном запреты находятся только по санитарно-эпидемиологическим показателям. То есть на сегодняшний день та микрофлора, которая находится в этих водоемах, не подразумевает возможность в них купаться. С этим можно долго спорить, говорить о том, что в не такие далекие 90-е у нас всех этих запретов не было, мы купались где хотели. И что с нами происходило потом? Кто-то болел, кто-то не болел, но большинство не болело. Но опять-таки здесь надо смотреть, что эти службы исполняют предписания и нормы, которые предусмотрены федеральным законодательством. Они не могут его обойти и действуют в целях и интересах здоровья человека. Да, отчасти, наверное, снимая с себя ответственность, то, что вот мы запретили, здесь нельзя, поэтому если вы нарушили, то все, что с вами произошло, это произошло по вашей вине. Изменить микрофлору, практически, наверное, невозможно. Приведу самый крупный муниципалитет в пример, это город Сургут, угу. Где есть городской пляж, есть спасатели, вышки, лежаки, но купание там запрещено именно вот по причине микрофлоры водоема. Как исправить эту ситуацию в Ханты-Мансийском автономном округе Югре? Честно, я на сегодняшний день затрудняюсь ответить по причине того, что мы все-таки очень заболоченная местность, и у нас очень много внутренних вод, которые перетекают между собой и переносит всю эту микрофлору. Вот как сделать, скажем, закрытый бассейн, мы все с вами прекрасно понимаем, где есть фильтрация, и там возможно купаться. Сделать это на естественном водоеме, наверное, довольно сложно, и вот поэтому мы входим в такие противоречия.
2: Угу. То есть, получается, нам смириться надо уже с этим и с этим вопросом отстать от всех, потому что мы каждый лет этот вопрос задаем в эфире. Как же можно сделать так, чтобы все-таки люди...
1: Может, строить какие-то бассейны открытого типа сезонные. Ну, конечно, я сейчас...
2: Как в Москве.
1: Да,
2: в Москве такие есть.
1: Открыт.
2: Но это тоже денежище же.
3: Я думаю, что здесь очень хороший вопрос, он рабочий на перспективу, но, например, необходимо посмотреть на то, что в Югре тоже есть горячие источники, как они есть в Тюменской области.
1: Нет, это прикольно, но в плюс 40 мне как-то не очень хочется на горячие источники.
3: Нет, я прекрасно понимаю то, о чем вы говорите. Я говорю к тому, что если у нас есть где-то ключевые источники, вот с точки зрения ключевой водой, которая является чистой, вот посмотреть на создание таких мест общего пользования именно в них. Не именно озер, которые находятся между болотами. Да, вот я говорю про те ключи, которые существуют в Югре.
2: Угу. Это опять же все на перспективу. Тимур закидывает просто вам такие удочки, чтобы, может быть, вы где-то там все записали в будущем рассмотрели.
3: Я-то могу и записать, и вынести на рассмотрение, но мы мимо контролирующих органов все равно не пройдем. У них будут показатели. И здесь же вопрос не только того, что нам запрещено сегодня купаться в водоемах по микробиологическим показателям. Нас зачастую вода, которая дома идет из крана, не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. И это тоже большая проблема.
2: То есть нам бы хотя бы с водой из-под крана разобраться вот, для начала уже,
3: в перспективе, да? Чтобы мы хотя бы могли не покупать бутилированную воду для того, чтобы прокипятить ее в чайнике и попить чай, а для того, чтобы спокойно пользоваться этой водой и для того, чтобы постирать дома, и для того, чтобы сварить суп, и для того, чтобы попить чай.
1: Да. Я сейчас вспомню про Абхазию. Думаю, интересно, как у них там дела с микробиологическими показателями на прибрежных территориях. В Гагре, например.
2: В Гагре все плохо. Но... На себе испытывала дважды.
1: Я 4 раза там был, 4 раза просто умирал.
2: Ну вот, поэтому надо уже отстать просто от этой темы и сказать в очередной раз, что здесь ответственность исключительно на нас самих, когда мы лезем в эти водоемы. Но, к сожалению, вот взрослые, не только взрослые, 4 ребенка уже утонули в этом сезоне. Это печально и страшно. Кстати,
3: Марин, ну тут же тоже надо... задаваться вопросом ответственности, как минимум двое...
2: Родителей.
3: Да, двое детей в Сургуте, насколько мне известно, а девочки плавали чуть ли не в пожарном водоеме одного из дачных кооперативов, и, соответственно, утонули за счет перепада глубины, который был, а родители в это время отвлеклись. Ну, вот здесь...
2: Но
1: есть и позитивный пример, положительный, когда спасли мужчину и спасли его спасатели.
2: Лангепасе. Ну, там пляж
1: официальный. Заметили, что он тонет.
2: Так вот это и отличие официального
1: спасли.
2: Оборудованного
1: то есть
2: пляжа.
1: Фактор наличия человека, спасателя, который сидит и бдит на вышке, да, вот, спас человека. Возможно, если бы... Ну, ладно, понятно, мы все, запретили купаться. Ну, по спасателю же можно поставить? Все, запрещено, условно запрещено.
2: На все водоемы
1: показатели
2: в округе?
1: Отсутствуют.
2: Ну, прям вряд ли.
1: Пляж закрыт, купаться нельзя, но спасатель есть. На всякий случай, потому что если кто-то будет нарушать закон, скорее всего, он, возможно, когда-нибудь начнет тонуть, а мы его спасем.
2: У нас так много водоемов, люди где только не купаются. Невозможно спасатель на каждый водоем поставить. Ну, правда, это вот чем больше обсуждаем, тем больше понимаешь,
1: смотри,
2: что это утопия какая-то.
1: 22 муниципалитета, 22 спасателя. Больше не прошу.
2: Водоемов больше, чем 22.
1: Не надо больше. 22 сделайте.
2: Ну, Тимура волнует.
1: То есть ближайший ко мне водоем, это где получается? В Нижневартовске, да?
2: Нет, почему? В Ханты-Мансийске есть водоемы.
1: Ну,
2: не,
1: ну нельзя купать. Ну ладно, да. Короче, ходим вокруг да около. У нас сейчас реклама должна быть в эфире.
2: Да,
1: от
2: и обязательно
1: никуда
2: будет.
1: Не деться.
2: Вернемся сразу после.
0: Свои. Радио Югра. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С Автолигой так легко.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Хорошо, сидим, как говорится. В гостях у нас депутат Думы «Югры» Виктор Сасун.
2: И пару вопросов еще к вам осталось.
1: Пару вопросов,
2: Виктор,
1: осталось. Можно личного характера? Нам написали слушатели, вот, крик души просто. Зовут Татьяна ее, она, сейчас я даже скажу конкретно откуда, Пионерский куст, Советский район. Суть просьбы, говорит, пожалуйста, помогите разобраться в ситуации. У нас дети еще в 25-м году сдавали нормативы ГТО.
2: И сдали.
1: Сдали, все успешно. На сайте ГТО отображается результат, но не дают сертификат, потому что вот этот центр сертификации, он не внес эти данные в какую-то там базу данных, в какой-то реестр.
2: А детям сейчас поступать?
1: А детям нужно поступать. То есть у них выпускные отгремели, они сейчас будут подавать документы, и вот этот вот результат ГТО, он дает какие-то баллы.
2: Дополнительные, причем неплохие дополнительные. В некоторых вузах 3-4 балла аж. Это хороший такой результат. Вот поспособствовать можете как-то?
3: Ну, я могу сказать, что точно дети не должны страдать из-за того, что кто-то не внес данные в какой-то реестр. То есть такого не должно быть. Соответственно, я бы попросил заявительницу обратиться в мой адрес за эфиром, предоставить мне информацию о том, какие это дети в Пионерском кусту, у кого конкретно проблема, и предоставить информацию, когда сдавали, чтобы я мог обратиться в деп спорта, в деп образования, соответственно, ну и при необходимости в другие контролирующие органы постараться максимально быстро решить этот вопрос для них.
2: Да, надо действительно быстро, потому что реально уже идет
3: здесь вопрос,
2: кампания приемная.
3: Да, скорее всего, не направление запросов письменных. Здесь надо будет включиться в работу, так скажем, и звонками с департаментами, чтобы прояснить ситуацию. Поэтому давайте попробуем поработать, но мне для этого необходимо будет связаться с заявителем.
2: Ну все, Татьяна, вы, надеюсь, услышали ответ. Мы за эфиром, собственно, все эти моменты порешаем. Вот, слушатели у нас, как всегда, молодцы, пользуются моментом.
3: Здорово.
2: Просто, ну, потому что по опыту прошлых эфиров я напомню, что ряд вопросов также удалось решить уже за эфиром. Ну, еще один момент, который тоже не можем обойти стороной.
1: Неделю, это самая главная тема. Мы говорим в 3 часа, здравствуйте, дорогие радиослушатели нам. А вы видели, что с бензином? Я не смог заправиться, у нас 20 литров ограничения, 130 рублей стоит дизель, и вообще кипиш огромный.
2: У нас на самом деле слушатели, вот вчера это было или когда? У нас есть даже слушатели, которые специально, пока у нас вот эфир, ездят по своему муниципалитету, разные АЗС-ки фоткают и присылают нам. Мы тут в режиме реального времени с людьми просто отслеживаем эти ценники.
1: То есть как будто бы взяли на себя обязанность мониторить.
2: Народных контролеров.
1: Да, народных контролеров.
2: Ну, потому что у нас югорчане вот такие неравнодушные и активные. Так вот, вы вообще ощущаете вот весь этот ажиотаж вокруг топлива, который обсуждает вся страна, не только Югра? Вы как-то на себе это...
1: Надо начать, знаете,
3: конечно,
1: с чего?
3: Конечно, ну, все ощущают абсолютно,
2: вот.
3: То есть сказать, что нет проблем, да нет, она, наверное, есть скорее, да, чем нет.
2: Вы же по всему округу активно передвигаетесь на машине как раз, правильно?
3: Да, составляет на сегодняшний день проблему того, что есть ограничения по заправке своего автомобиля, я потому что езжу именно на своем автомобиле. А, насколько мне известно, на сегодняшний день в Югре создается реестр автозаправочных станций для ежедневного мониторинга и наличия бензина на данных автозаправочных станциях, так и его стоимости. Соответственно, это по поручению губернатора автономного округа Руслана Николаевича Кухрука остается для ежедневного мониторинга правительством. Но я думаю, что будет проще еще и при таком реестре отслеживать ситуацию в Федеральной антимонопольной службе, которая должна смотреть за стоимостью данного топлива на наших югорских АЗС, чтобы не допустить картельного сговора и искусственного повышения цены или искусственного дефицита.
2: Как это в некоторых регионах, кстати, случается. Я вот хочу рассказать про город Пермь. Вчера рассказывали буквально эту историю. Там одна, ну, это не крупная сеть АЗС, да, то есть это такие частник, да, он за буквально 5 дней на 20 рублей повысил стоимость 95-го, и, короче, там даже ФАС от такой наглости просто обалдели, говорят, ну это уже ты че?
1: Ну у них тут своя правда есть, они ссылаются же на то, что они закупают это топливо на бирже, то есть если ты сеть, допустим, у тебя есть свое производство, своя там логистика, цепочка производства, то тебе попроще, а они что на бирже, какая цена, они же не могут там купить за 80, продать за 60.
2: Ну они и на 20 рублей за 5 дней не могут повысить стоимость бензина. Как
3: давайте,
2: будто бы.
3: Тимур Марина, есть такое мнение, что неплохо было бы в Югре иметь свой нефтеперерабатывающий завод. Во-первых, мы понимаем, что добыча нефти, которая была открыта в 60-х годах прошлого столетия в нашем автономном округе, и на базе того, что мы здесь добываем нефть, строились нефтеперерабатывающие заводы в Санкт-Петербурге, то есть на западной территории нашей России. Это все происходило в советское время, когда была необходимость восстановить производство по всей стране после Великой Отечественной войны и загрузить более населенные территории производствами для того, чтобы там были рабочие места. А на тот момент Югру населяло не так много людей, поэтому здесь производство, в принципе, не было построено. Но когда мы перешли в рыночную экономику на сегодняшний день, то логистика изначально сырья туда, потом переработанного и готового продукта к нам, она составляет определенную стоимость, которая добавляется к нам на наших ЗС. Поэтому с точки зрения даже безопасности региона энергетической, имело бы смысл рассмотреть вопрос инвестирования в строительство нефтеперерабатывающего завода на нашем автономном округе. Да. Но здесь вопросы поиска инвестора, он все-таки на стороне правительства автономного округа. Какие предложения, какой участок, насколько это возможно обустроить. Но мы видим с вами, что завод полимера в Тобольске очень сильно повлиял на сам муниципалитет, который развился, в том числе там стал международный аэропорт при этом заводе. Поэтому рассмотреть ситуацию, может быть, я так вот, забегая вперед, не хочу говорить, но особой экономической зоны в Няконе, которая у нас существует, да, для того, чтобы в том числе обеспечить и производство, и рабочие места на западной территории нашего округа, потому что она все-таки по бюджетной обеспеченности немножко ниже, чем восточная территория нашего округа. Надо поработать и поискать такого инвестора.
1: Это будет супер, слушайте, круто, потому что, допустим, вот те же самые Томичи, да, из Томска, нам есть слушатель, пишет, а у нас бензин там стоит 60, а я ему пишу, а у нас 72, например. Он говорит, а как так? Вы же добываете там 70% всей российской нефти.
2: Георгий, почему? Вам большой привет. У нас есть постоянный слушатель из Томска,
1: тоже
2: действительно.
1: Удивляется.
2: Георгий
1: сегодня
2: каждый день с нами на связи. И, кстати, Георгий нам пишет, что, не знаю, опять же, насколько это справедливо или нет, но жители Нижневартовского района даже и ездят иногда в соседний Стрежевой для того, чтобы заправиться, потому что там и подешевле, как бы. Ну, кстати, ограничения там... Да, да?
3: Это правда. Потому что я ездил не один раз по той дороге и заезжая в, так скажем, границу Томской области, ближе к городу Стрежевому, бензин дешевле, рублей на 8-10 приблизительно.
2: Представляете, какая разница?
3: Но на сегодняшний день мы же эту разницу можем видеть с вами и в сети, как вы назвали, крупных АЗС и частников. То есть, буквально на днях в Сургуте видел стоимость 95-го бензина в районе 100 рублей. 99,9, если быть точнее.
1: Нас слушатели на эту тему шутили, знаете как? Говорят, они бы больше поставили, просто там цифр нет больше.
2: Табло,
1: 99,99, то есть уже 100 не сделаешь, там всего 4 цифры можно.
2: Да.
3: Я думаю, что наши предприниматели, они креативные. И если бы они захотели, они бы напечатали на бумаге, повесили бы, и остальные цифры поставили бы там нулем, допустим, было бы 100.
2: Да. У нас, кстати, вообще сегодня вот рассказывали как раз, федеральные СМИ пишут, что происходит в Орловской области. Вы не слышали эту инициативу? Там губернатор Орловской области, они вместе с правительством придумали такую фишку. Будут заправлять машины, начиная с 4 июля, в зависимости от номера автомобильного. Потому что, 4 июля приедут на АЗС-ки машины с номерами, у которых начинается с нуля единицы, 5 июля двоечка и троечка. Представляете, это вот на таком уже у нас.
3: Но я очень критически отношусь к любой информации, которую получаю из интернета, да. Я, опять-таки, не возьмусь сейчас сказать, что это прям достоверная информация, это вполне может быть шутка, которая запущена массово и приобрела фейковую...
2: Пишут серьезные источники.
3: Пишут серьезные источники. Да. И иногда они тоже подхватывают это все с разных каналов. Я думаю, что нужно перепроверить эту информацию, потому что такое решение было бы очень странным, так скажем.
2: Мы так же посчитали.
3: Я думаю, что есть другие решения, которые говорили про, например, QR-код в мессенджере Max. Да, когда на тебя зарегистрирован автомобиль, и ты можешь заправиться по этому QR-коду.
1: Знаете, какой вой начнется? Скажут, понятно, откуда ноги растут, это специально, чтобы Макс пропихнуть. Вот так вот будут люди говорить.
3: Я не буду с вами спорить, но такие решения, по крайней мере, в южных регионах я слышал, и больше доверяю вот к таким решениям, которые принимаются, чем то, что вы сказали по номеру автомобиля.
2: Давайте дождемся 4 июля. Если это подтвердится, мы сами с удовольствием понаблюдаем, как это. Но правда, писали настолько серьезные издания, что как будто бы даже ссылались на ссылки губернатора Орловской области.
1: Народное, на соцсети. Народное творчество тоже потрясающее. Шутки вот сегодня Алена нам, слушательница, присылала этот мем, когда раньше мужчина в гости на свидание к девушке шел с бутылкой шампанского, сейчас канистра бензина, лучше как бы такой презент.
2: Ну, это для того, чтобы ее...
3: Тимур, подарок на любой праздник уже решен. Канистра бензина лучший подарок. Это... Да, в интернете такие мемы существуют на сегодняшний день, но я не думаю, что все настолько печально и утрировано. Есть часть ажиотажа, и есть люди, которые этим пользуются, они существуют всегда, которые ездят по разным автозаправочным станциям и заправляют канистры, а потом эти канистры пытаются продавать. Вот на самом деле вспоминайте, пожалуйста, те вещи, которые были... Извиняюсь за выражение, в эфире и с туалетной бумагой, и с гречкой, и с сахаром, когда их сметали просто с полок магазинов, создавая ажиотаж и искусственный дефицит, которого и потом не должно было бы быть.
1: Вот, правильно, но это первая причина, да? Кто делал это? Для какой выгоды? Мы понимаем, что если это локальный какой-то бизнес, связанный с там торговлей яйцами, возможно... Здесь замешаны интересы производителя этих яиц. Но вот здесь, в этой ситуации, это кто делает? Враги России, западные наши недоброжелатели, которые все это дело вбрасывают для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, для того, чтобы посеять панику, для того, чтобы это все рано или поздно в итоге привело к удорожанию всего, потому что на бензине завязана логистика всех товаров в нашей стране практически.
3: Ну, вы сами ответили на свой вопрос.
1: То есть Трамп виноват, получается?
2: Не совсем Трамп.
3: Не конкретное лицо, но вот что-то оттуда.
2: Ну да, поэтому самое главное нам что? Просто пережить это время, оно все равно закончится, причем в ближайшем будущем, правильно?
3: В любом случае закончится, действительно, в ближайшем будущем. Вы посмотрите просто на историю, что у нас летом всегда бензин, в принципе, дорожал на несколько рублей, и причиной тому была как посевная, так и уборочная компании, которые идут на
1: отпускной сезон
3: южных наших территориях, и всегда там потребление топлива было больше, особенно дизельного топлива. И, соответственно, в этот момент у нас как не хватает полувагонов, там в том числе зерновых, которые все отправляются на загрузку туда, так и дорожает бензин, потому что его в некотором случае становится небольшой дефицит для обычного пользователя, он уходит сюда на производство. И здесь эти вещи совпали, а я думаю, что не просто совпали, а некоторые аналитики это просчитали достаточно грамотно и запустили такую цепочку. А дальше, реакция, она будет последовательной, соответственно, в какой-то момент эта ситуация однозначно успокоится, и мы вернемся к тому, чтобы нормально заправляться по любому количеству литров на заправочной станции. Самое главное, я хочу, чтобы правительство всех регионов Российской Федерации, в том числе нашего Ханты-Мансийского автономного округа Югры, проследило, чтобы и цены на бензин тоже вернулись назад в нормальное русло.
2: Как раз, вот не поверите, хотела сейчас, вот 3 секунды назад, думаю, спрошу вопрос про цены, вернутся ли они к тем показателям. Вы меня просто опередили.
1: Да. Ну, еще из позитивного хочется отметить, что северный завоз, у нас такое понятие существует, то есть в летнюю навигацию в целом принято завозить все товары, все топливные запасы, так пополнять в территории, которые в отдалении находятся. Вот он выполнен на 100%. Там, говорят, дефицита никакого нет и быть не может. Все уже давно завезли, что надо было. Но это из позитивного.
2: Да, и в целом мы с тобой...
1: Ну и велосипед никто не отменял.
2: Когда хотели. Кстати, продажи велосипедов на 260% выросли в России. Сегодня тоже читали. Так что вот
1: продажи канистр в 10 раз. Цена на установку газобаллонного оборудования в 10 раз. Само оборудование в 5 раз. Востребованность услуг в 3 раза вот этих вот. Все переходят на газ. Соответственно, какой вывод можно сделать, что газ скоро тоже подорожает? Да?
2: Не знаю, Тимур, ты тут выводов понаделаешь сейчас. Жизнь покажет, как говорится. Ладно, в общем, давайте еще в завершение расскажите, вот подходите с какими итогами к летнему сезону? Большая плодотворная работа. Какие-то основные выводы? Чем вообще у нас окружная дума за последнее время? Какие важные законы были приняты? Или только предстоит, может, обсуждается что-то?
3: Спасибо, Марина, за вопрос. На самом деле, к летнему периоду мы подходим в полной боевой готовности, потому что по всей территории Российской Федерации будет происходить избирательная кампания. Здесь точно отдыхать, ну, по крайней мере, всем кандидатам, которые будут являться, не придется. Мы в Югре уверенно подходим команды ЛДПР с тем, что мы ставили перед собой целью улучшения качества жизни югорчан и недопущения непроизвольного, так скажем, ну, непроизвольных ошибок, которые допускают некоторые чиновники или перегибы на местах. Мы это, в принципе, выполнили. Мы являемся фракцией среди других фракций в Доме автономного округа, которая внесла больше всего законодательных инициатив, но по принятым законодательным инициативам мы находимся на втором месте. У нас удалось решить более 1000 вопросов югорчан, которые поступили только вот по официальным запросам.
2: Плюс один запрос сегодня.
3: Плюс
2: один запрос сегодня к вам.
3: Плюс один вопрос сегодня, да, но...

0: рассчитывать на помощь депутатов, если я, как ваш покорный слуга, вдруг останусь в том числе среди этих депутатов, то буду продолжать работать.
1: Ну, в общем, действительно, сегодня, наверное, такая наша финальная с вами встреча. Вам хочется сказать спасибо за то, что в этом году мы с вами, ну сколько, я даже не помню, раз встречались. Каждый раз это была ваша инициатива. Вы хотели приходить, общаться с населением, рассказывать какие-то важные вещи, на ваш взгляд. Спасибо за откровенные, честные разговоры.
2: Самое главное, что мы же как бы реально сообща помогали людям. Потому что одно дело, если мы тут сидим, мы обсуждаем, о, все плохо, бензина нет. А другое дело, когда есть возможность помочь. И спасибо вам, что вы были тем самым вот...
1: Связующим звеном.
2: Да нет, инструментом, да. Самым главным, который все-таки руками. Мы-то вам передали информацию, а дальше это уже на вас.
1: Да.
0: Марина Антипова, спасибо большое вам, уважаемые слушатели, и вам спасибо. И я очень хочу сказать, что надеюсь, до встречи в октябре-ноябре, после того, как избирательные кампании все пройдут, вернемся и продолжим помогать людям.
1: Да, ну а мы с Тимуром в очередной раз напоминаем, действительно, у нас выборы впереди в округе, мы всех жителей приглашаем на выборы разного уровня, потому что вот у вас есть ваш голос, пожалуйста, идите, отдайте этот голос, куда считаете нужным. Ладно, у нас далее музыка, реклама, вернемся в конце часа.
3: Свои люди.

0: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ой, ряд философских вопросов есть у нас.
2: От слушателей?
1: Вот у Алены есть вопрос.
2: Так.
1: Пачкаются ли глаза у колобка, когда он катится?
2: Я думаю, он их закрывает.
1: Ну хорошо, а можно же боком катиться?
2: Можно.
1: Ну, как солнышко делаешь в это колесо?
2: Да. Ну, если колобок имеет такой навык, определенной стороной катиться, то наверняка он так делает.
1: Опять-таки, на чем катится и куда катится? По социальной лестнице – это один момент. По карьерной лестнице – второй момент. Может быть, он на скейте катится вниз с горы.
2: Тогда ему вообще ничего не страшно.
1: А ничего не страшно, с одной стороны.
2: Шикарные просто взрослые вопросы обсуждаем мы сегодня в рамках
1: нашего эфира. А вот еще интересно.
2: При том, что еще буквально 10 минут назад мы реально серьезные вещи обсуждали, типа бензина.
1: Не,
2: там.
1: Правда, давай так, 8 минут до конца моего рабочего дня, я просто не хочу сейчас загружаться
2: поэтому
1: дальше.
2: Поэтому про колобка,
1: да? Поэтому
2: да?
1: Вопрос такой. Вот девушки часто ждут, когда мужчина сделает первый шаг.
2: Ага.
1: Вот мужчина сделал первый шаг, а девушка ждет, когда мужчина сделает второй шаг, третий шаг, когда будет ее добиваться. А в чем смысл? Почему такое противоречие? Ну, сделал же уже первый шаг. Ну, некоторые девушки говорят, я жду, когда мужчина сделает первый шаг. Но при этом ты делаешь первый шаг, а она такая, ну, теперь добивайся меня. Ты определись, хочешь, чтобы тебя добивались?
2: Нет, это не девушка должна определиться, а мужчина готов он добиваться или нет. Потому что, поверь, мужчина, который любит и влюблен, он и 10, и 5, и 20, и 100 шагов сделает в сторону этой женщины. Кстати, раз
1: вопрос
2: ты заговорил...
1: Вопрос от Андрея, Мария.
2: Так, слушаю.
1: Является ли каша в голове пищей для ума?
2: Это правда, сегодня слушатели такие вопросы пишут?
1: Ну, Андрей вот написал, да.
2: Алена про колобка, Андрей про пищу для ума.
1: А еще вопрос. Смотри, у нас
2: говорят
1: такие, же
2: да?
1: Тараканы в голове.
2: Да.
1: Бабочки в животе. А у веганов что?
2: Ну, травка, муравка всякая.
1: Камбуча.
2: Камбуча, да.
1: Как у них там? Чия, семена?
2: На самом деле, знаете, вот про пищу для ума и прочее, я знаю одно шикарное выражение. Раньше оно, кстати, таким было оригинальным. Сейчас уже нет, потому что его везде и всюду цитируют. Поэтому не лишний будет напомнить еще раз это выражение. Оно классное. Я вот Тимуру даже хотела бы его посвятить. Если вы уж копаетесь в себе, то не забывайте что-то садить.
1: Садить именно, да, или сажать?
2: Ну, сажать. Хочешь, сажай, хочешь, сади. Тут не важно. Тут важен смысл, а не произношение. А ты опять не о том думаешь.
1: Подожди,
2: короче, люди, которые любят в себе много копаться, вот в прямом смысле не забывайте что-нибудь там и посадить
1: сажать,
2: заодно. Хорошо.
1: Садить нет такого.
2: И в прямом, и в переносном смысле очень крутое выражение, как мне кажется. А еще вообще лучшее выражение, которое я... Даже не выражение, это картинка, которую я видела в этом году. Я пока что вот за весь год не встретила ни одной картинки, которая бы у меня вызвала больший восторг. Это где два кролика, ну, картинка такая детская, там два кролика стоят, общаются. Девочка-кролик, ну, скорее, женщина, да, садит что-то в этот момент на грядке. Цветы.
1: Может,
2: она.
1: Сажает
2: она цветы хорошо в этот
1: проблема,
2: момент.
1: Проблема, да, у тебя вот это
2: да,
1: еще
2: это,
1: с самое, детства, да?
2: Это мое сложное слово, видимо, да. У каждого есть свои сложные...
1: Не, ну ладно, может, ты любишь, как я люблю слово курей.
2: Курей, да. Сажает, короче, цветы, и стоит рядом кролик-мужчина и говорит... Все, как все сложно, как все плохо, и говорит, почему вы решили, что 26-й год будет... А, как вы думаете, что 26-й год там принесет? На что кролик, это женщина отвечает, он принесет нам цветы. Почему это вы так решили? Потому что я сажаю цветы. Вот. На самом деле это потрясающая, шедевральная, гениальная, самая мудрая картинка, которая мне в этом году попадалась. Потому что, что бы ни происходило в мире, если мы будем сажать цветы, этот год нам принесет цветы. И это касается всего, любой сферы жизни. Поэтому сажайте цветы и в прямом, и в переносном смысле.
1: Пока что...
2: И тогда 26-й год нам принесет цветы.
1: Пока что мы сажаем алюминиевые огурцы на брезентовом поле.
2: Еще иногда сажаем панику,
1: угу.
2: Тревогу. Да? А потом мы получаем соответствующие плоды. По поводу, кстати, тревоги. У нас вот очередная статистика по продаже книг. Кстати, хорошо, что в принципе россияне стали больше читать. Но что читают россияне? Резко вырос спрос на книги о тревожности.
1: И про психологию вот это вот.
2: Самой популярной книгой стала книга «Я слишком много думаю, как избавиться от тревожных мыслей». Более того, это даже не отечественный наш автор. Это южнокорейская писательница Хэ Нам Ким. Но это сейчас бестселлер, лидер продаж. Люди пытаются понять, куда деть свои тревожные мысли. Нам для этого книги надо читать, понимаете?
1: Корейская?
2: Корейская.
1: Северокорейская.
2: южнокорейская.
1: А какие у них тревоги в Южной Корее?
2: Ну,
1: что не вышли из группы на чемпионате мира по
2: футболу? У них страна через 50 лет может полностью исчезнуть, потому что детей не рожают. У них демографический кризис страшнейший.
1: Так, может, надо меньше книжки читать?
2: И писать, да? Ладно, в число лидеров также вошли книги «Тревожный мозг» и «Правила продуктивности для невротика». И чаще всего такую литературу покупают женщины, кстати, в возрасте от 25 до 40 лет. Вот у нас самый тревожный тип людей сейчас в стране. И, кстати, в основном эта серия книг продается как раз-таки в весной и в начале лета почему-то. Ну, весной, ладно, понятно, там как бы... Весной и осенью очень многие люди начинают переживать.
1: Обострение,
2: да, все правильно. Но вот то, что у нас спрос на книги вырос в два раза, именно про тревожность, это тоже о чем-то говорит. То есть люди не могут самостоятельно справиться, в психологов не верят, потому что у нас, как выяснилось, 8 из 10 психологов не могут оказать квалифицированную помощь. Их развелось, а толку-то от них, да. И поэтому люди идут литературу читать на эту тему. Поэтому вот семена тревоги как раз сажать не надо, Тимур. И это я к тебе обращаюсь в том числе, потому что мы, как средство массовой информации, тоже должны периодически все-таки...
1: Там мы еще по лайту.
2: Мы по лайту, думаешь?
1: Открою.
2: Ну да, федеральный СМИ, кстати.
1: Лента.ру издание.
2: По-моему, поэтому
1: Лента.ру
2: на этом
1: федеральное издание.
2: Конечно.
1: Лента.ру. Иди посмотри, что пишут. РИА Новости, иди посмотри. Я вот один раз открыл вчера просто ленту новостей вот эту вот. У них где-то примерно 30 сообщений, связанных с специальной военной операцией. Вот там-то, а вот в этой деревне, а это, а вот это, а вот они, а мы.
2: Ну, смотря какие
1: три
2: новости.
1: Подряд.
2: Подожди, смотря какие-то новости. Если
1: да
2: о том,
1: неважно какие. Если все, о том, мы как там, наши... мы везде побеждаем. Но сам факт того, что есть, например, сейчас в инфополе определенные темы, которым уделяются, ну, прям очень сильно много информационной вот этой повестки. Очень сильно много. Просто хотелось бы больше там про зоопарки какие-то читать, про то, что все хорошо, жизнеутверждающее. А вот у нас, вот там, иди выбери. А ты говоришь, давай не о серьезном, как ты мне вот говоришь, давай о серьезном не будем сегодня. Давай сегодня поговорим про птичек-синичек. Я говорю, давай. Но у меня из там 126 новостей, которые я посчитал важным и нужным, у меня большая часть серьезных новостей.
2: Угу.
1: В том числе и со специальной военной операцией связанной. Мы просто никогда не добираемся до этой темы.
2: А зря, хорошую новость надо рассказывать. А по поводу, кстати, позитивных тем, я не верю в эту инициативу, но все-таки она, как мне кажется, хороша. У нас в России предлагают создать льготные кредиты на свадьбы под 5% годовых. Вот такие инициативы от общественников.
1: Понятно, отличная инициатива, но, думаю, скорее всего, я сразу понял, как можно здесь махинацию провести.
2: Потому что, ну как, а там надо...
1: Фиктивно находим женщину, с которой женимся, фиктивно, берем кредит на организацию свадьбы, фиктивно.
2: Там же подтверждать надо все.
1: Проводим эти деньги через открытую контору, которая, ну ты поняла, да, которую открываем на другого человека, фиктивно. Берем 5%, фиктивно тоже все это делаем.
2: Подтверждать проведение свадьбы?
1: Пожалуйста, тоже фиктивно. Но это незаконно, сразу скажу, что это... Но я не буду так делать, но в целом можно же?
2: Конечно, ты не будешь так делать.
1: То есть, чтобы доказать, что эти деньги пошли на... Ну, ты понимаешь, целевое использование средств и нецелевое использование средств?
2: Ты сразу нам сказал, что эту инициативу не примут, потому что даже на уровне рассмотрения будут понимать,
1: Вот, допустим, я решил взять этот кредит, я же могу просто расписаться с девушкой, а купить на эти деньги машину под 5%. Ну, я, получается, выгодоприобретатель здесь. Я не беру машину в кредит по программе вот именно автокредита.
2: Ну, а где фотографии
1: каску
2: со свадьбы?
1: Каску не оформляю.
2: Нет фотографий,
1: ну,
2: нет
1: вот,
2: свадьбы.
1: Ну, ты предлагаешь, чтобы фотографиями со свадьбы мы... Это, а не Россия существует, но тебе наштампуют фотографии.
2: У нас просто в законодательстве есть такой момент, если вы, например, организуете свадьбу, ваш работодатель обязан дать вам 5 дней отпуска. Обязан, он не имеет права отказать. Ну, это неоплачиваемые 5 дней, но тем не менее. И там как раз работодателю нужно доказать в виде вот этого свидетельства из ЗАГСа, фотографий и прочего.
1: Ладно, хочешь, обсудим, но завтра.
2: Обязательно обсудим, потому что на самом деле вот инициатив и классных новостей, связанных с семьей, с замужеством, с детьми, сегодня у меня было много. Жаль, что не хватило времени их обсудить. Есть очень прикольная новость. Но это уже все завтра. А завтра, кстати, четверг. Не забывайте с утреца кофе с корицей, чтобы денежка водилась. Ну и надеемся, завтра будет много хороших новостей. Тимур Полонин, Марина Штейникова, «Свои люди» в 3 часа. Как обычно, завтра вас ждем в эфире «Радио Икра».
1: Пока.
2: До завтра.
0: Свои люди. Местное время 19:00. Новое. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В игре активно внедряются передовые цифровые решения для управления земельными ресурсами и градостроительством. Югорские эксперты приступили к оценке грантовых проектов, реализованных в 2024 году. Сургутские кардиохирурги успешно выполнили редкую операцию. Итоги работы регионального Росреестра и планы на будущее стали предметом обсуждения между главой Югры Русланом Кухаруком и руководителем ведомства Вячеславом Санниковым. Важным достижением стало полномасштабное внедрение с 2025 года национальной системы пространственных данных. Эта федеральная цифровая платформа позволила создать единое пространство для управления земельными ресурсами и градостроительством, что привело к повышению прозрачности данных и ускорению принятия решений. Благодаря этим усилиям Югра заняла третье место в общероссийском рейтинге Росреестра. В текущем году регион начал реализацию программы капитализации территорий до 2030 года. Она призвана вовлечь в экономический оборот неиспользуемые земли и является логическим продолжением успешного пилотного проекта, стартовавшего в 2024 году. Руслан Кухарук подчеркнул, что цифровизация и эффективное управление земельными ресурсами играют ключевую роль в развитии Югры, повышая ее инвестиционную привлекательность. В Югре началась оценка проектов, получивших гранты губернатора на развитие гражданского общества. На протяжении июля проверку пройдут 117 инициатив социально ориентированных НКО. Впервые весь процесс организован на информационной платформе «Единый личный кабинет активиста Югры» в разделе «Пульс». Это делает процедуру прозрачной и удобной. В фокусе внимания сразу 4 направления. В их числе самооценка самих грантополучателей, экспертизы фонда гражданских и социальных инициатив Югры, окружной общественной палаты и администрации муниципалитета. А еще предусмотрена публичная оценка жителей, волонтеров, партнеров, соорганизаторов и просто благополучателей, которые на себе почувствовали эффект от проектов. Важное новшество этого года – впервые при выборе лучших идей будут учитывать отзывы тех, кому они реально помогли. По итогам каждой инициативе присвоят одну из трех категорий – проект реализован успешно, удовлетворительно или неудовлетворительно. Завершить все процедуры и подготовить отчет планируется к концу августа. Окончательный список из 10 лучших проектов утвердит Координационный совет по предоставлению грантов губернатора Югры. Югорские врачи выполнили уникальную операцию на сердце. В мировой медицинской практике описано не более 10 подобных случаев. Как рассказал в своих соцсетях глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, 51-летняя пациентка поступила в Сургутский окружной кардиодиспансер с редким сочетанием патологий, врожденным пороком сердца и утолщением околосердечной сумки. Оболочка органа покрылась кальцинированными тканями и превратилась в жесткий панцирь, который сдавливал мышцу и мешал сердцу работать. Ювелирную операцию хирурги делали более 4 часов. В итоге сердце освободили от кальциевых оков и восстановили кровоток. Югорчанка уже выписана из больницы и постепенно возвращается к привычной жизни. И последнее. В Югре расширился список мест, где можно безопасно провести время у воды. В Нижневартовском районе открылись 2 новых пляжа. Они расположены на озерах Долгой и Кедр. Их прибрежные территории подготовлены с учетом всех необходимых мер безопасности для отдыхающих. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют югорчанам выбирать для купания только официально оборудованные зоны. Там организовано дежурство спасателей, а также ведется постоянный контроль за состоянием воды и береговой линии. Отдых в непредназначенных для этого местах может быть опасен для жизни и здоровья. В случае любой экстренной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: Да, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей – Сесности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы

любовь. Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе, эй.

0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. Что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя.

0: реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
0: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио Югра. Главное окружное. Главное окружное.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить тебя.

0: Привет.
1: Привет.
0: Как твои дела?
1: Нормально.
0: Что-то случилось?
1: Да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что я люблю тебя.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио